1757 году после 30-летней каторги. В доме номер 16 они жили в 1861-1870 годах, о чем и гласит мемориальная доска на доме. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

ребят, словно в клетке поселятся. В тихую ночь, где случайные гости встречаются.

0: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Август. Последние известия.
2: За рубежом. 7 августа было решающим днем в трехмесячной борьбе английских углекопов. В этот день состоялось всеобщее голосование среди горняков по вопросу о принятии предложений церковников. Над горняками нависла угроза голода. Реформистские вожди открыто предают интересы рабочих, и только тесная спайка и твердая решимость бороться до конца заставляют миллионную армию горняков выдерживать тяжелую трехмесячную забастовку. Не вождям, но самим рабочим массам приходится вести за собой вождей, указывать на их промахи и ошибки. Одним из таких важных промахов и было принятие делегатской конференции меморандума церковников. Меморандум сводится к принятию горняками старых условий работы и передаче конфликта на разрешение Третейского суда. Этот проект представляет большую опасность для горняцких масс, так как разрешение спорных вопросов этим путем после заключения нового договора, через 4 месяца, как предлагают церковники, будет едва ли в пользу углекопов, так как известно, что в стране, где у власти находится буржуазия и судьи праведные, всегда играют на руку предпринимателям. Отступили вожди, но не отступили массы. Будем надеяться, что миллионная армия горняков по-прежнему будет стойко бороться за свои завоевания. В этой борьбе они не должны оставаться одни. Наша задача – усилить помощь бастующим, выступать за единый фронт профдвижения и добиваться того, чтобы пролетариат других стран через головы вождей-предателей тянул руку помощи своим английским братьям. С колоссальным успехом проходят в Америке боксерские выступления первой в мире женщины-боксерши Дженни Перт. Она вызвала несколько лучших чемпионов Америки и всех победила. В ближайшее время состоится ее матч с чемпионом мира Джемстоном. Характерно отметить, пишет «Нью-Йорк Таймс», что боксом Перт стала заниматься только 2 года тому назад, и это ее первые выступления. По стране. Уменьшение контрабанды на Дальнем Востоке. Владивосток. По данным таможенной статистики, в минувшем году контрабандный ввоз в Приморье достигал 12 миллионов рублей. Основную группу составляли табачные изделия свыше 3 миллионов и мануфактура 2,5 миллиона. В текущем году, благодаря усилению снабжения округа товарами советского производства и усилению заградительных мер, отмечается снижение потока контрабанды. В Ленинград прибыла делегация английских просвещенцев, учителей провинциальных школ. Все они входят в рабочую учительскую лигу, присоединяющуюся к интернационалу просвещения. Делегация пробудет в Ленинграде около 10 дней. Затем, по приглашению Центра Союза, направится в Москву. Во главе делегации стоит член президиума учительской лиги Дункан. Красноярск. Стоит тропическая жара. Наблюдаются случаи солнечных ударов. Днем температура достигает 45 градусов. Есть угрозы посевам.
1: Губернская хроника.
2: Постройка картонной фабрики на полном ходу. Постройка картонной фабрики в городе Балахне в полном разгаре. Земляные работы закончены. Выведены фундаменты под корпуса фабрики и приступлено к кладке самого корпуса. На территории фабрики проведен водопровод на протяжении 300 сажений. Построена водонапорная башня для водопровода высотою в 20 метров. Вода для водопровода питается водой из реки Волги, для чего установлен 8-сильный двигатель с насосом. Далее на постройке произведены все подготовительные работы и установлена бетоньерка с двигателем 5 сил для промывки и транспортирования гравия по узкоколейной железной дороге. Для смешивания бетона установлена другая бетоньерка с двигателем 12 сил. В настоящее время, чтобы не было перебоя в снабжении постройки строительными материалами, производится заготовка арматуры для железобетонных колонн и балок корпуса. Остальными материалами постройка обеспечена. Возведение главного корпуса фабрики проводится с большой интенсивностью с расчетом закончить стены и перекрытия к 9-й годовщине Октябрьской революции. С окончанием постройки главного корпуса будет приступлено к постройке рабочего поселка в 34 квартирных деревянных домов. На работах занято в настоящее время 196 рабочих. За оздоровление жилищ. На последнем объединенном заседании секции Горсовета коммунальной и здравоохранения был заслушан доклад товарища Эдельского о практических очередных задачах жилищно-санитарного надзора в городе. В докладе и прениях было затронуто много вопросов, связанных с оздоровлением жилищ и загрязненностью города. Основным злом являются дома комфонда. Они сохранились и распространяют всевозможную заразу, содержатся крайне безобразно, помойные ямы и мусорные ящики в них крайне неисправны, переполнены, во многих случаях отсутствуют. Учреждения Нижнего Новгорода крайне загрязнены и неисправно содержатся. Улицы покрыты сором, плохо поливаются и подметаются. Обращено внимание на столовую Куздорстроя, находящуюся на углу Свердловской и Большой Печорской. На дворе содержится 17 свиней, загрязняющих переднюю часть города. Горкомотделу и Губздраву поручено разработать план совместной работы оздоровления жилищ. Комиссии по оздоровлению жилища поручено проработать вопрос об организации недели чистоты. Решено оживить культурную и санитарно-просветительскую работу в сторону гигиенического воспитания, улучшения здорового содержания жилищ и организации оздоровительных мероприятий.
0: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Еще одна обязательная составляющая, без которой невозможно было себе представить жизнь городской семьи в средние века, это было содержание домашних животных, домашней птицы, опять же, где? Опять на своем подворье, опять на своей усадьбе, в своем хозяйстве. Требование держать скот, мы сейчас про птицу пока не будем говорить, оно объяснялось опять насущной потребностью снабжать себя не из супермаркета, а даже не с рынка, а снабжать себя всей необходимой повседневной пищей и продукцией, мясной и молочной пищей. Была еще одна необходимость содержать животину, но уже другого характера. Это транспорт, транспортные перевозки. Такси не было. Поэтому в зажиточных семьях обязательно должны были быть лошади или кони. Ну, а тех, у кого на это денег не хватало, наверное, должны были либо пешком передвигаться, либо уж, я не знаю, каким-то другим способом восполнять этот пробел. Что из этого следует? Ну, во-первых, я должна сказать, из этого следует одна очень, на наш нынешний взгляд, неприглядная картинка. И это обилие конского навоза с его специфическим запахом, который должен был скапливаться на улицах. И, наверное, частично во дворах усадьб. Я об этом могу говорить в первую очередь потому, что при раскопках в Новгороде Великом, где, в отличие, скажем, от Нижнего Новгорода, грунт очень влажный, там органика практически не выгнивает, но она преобразуется, но она сохраняет свою толщину и даже частично свой запах. Это вот одно из составляющих культурного слоя, очень такой насыщенный и ароматизированный, является именно конский навоз. Трудно себе представить. Мы рисуем картинку средневекового города. Вот я по себе сужу, да? Она рисуется такой красивой, чистенькой, вылизанной, пусть там со всякими средневековыми атрибутами, но, тем не менее, нет там места ни конскому навозу, ни вони, ни грязи, там, ни помоям, ни блохам, ни еще кому-нибудь. А вот оно все не совсем так, наверное, было. Но вернемся. К чему? Судя, опять же, по археологическим материалам, которые у нас в этом вопросе в изобилии, то есть костные остатки животных, во-первых, наибольший удельный вес приходится на крупный рогатый скот, на втором месте свинья, на третьем – мелкий рогатый скот. Кости, конские кости лошадей встречаются, но их удельный вес значительно меньше, потому что содержание на своей собственной усадьбе – это было не только дорогое удовольствие, сама покупка коней, лошадей, она тоже требовала больших затрат, и не каждому владельцу маленькой усадебки или дворишка, или избенки, она не каждому была по карману. Были ли на территории усадеб отдельные конюшни и хлевы? Скажем, да, наверняка. Но археологически мы их просто не можем проследить, потому что это в основном деревянные постройки. И потом, я думаю, что все-таки скотский навоз, он и в те времена уже начинал использоваться в качестве удобрений. И если он и скапливался, вот, например, как я говорил, в Новгороде, да, на улицах, но это на улицах, а в домашнем хозяйстве, наверное, как мы сейчас сказали, он шел в переработку. В любом случае, археологически не прослежено. Хотя опять, когда речь зайдет о чтении домостроя или о документах 17 века, тексты очень часто дают, если можно так выразиться, прямые наводки, что это должно было быть обязательным. Вот вопрос, где их кормили, всю эту скотину? Давайте поговорим о коровах, поскольку это и молоко, там и мясо. Представьте, что вы живете в средневековом городе. И чтобы у вас к столу, само собой, было и молочко, и сметанка, и творожок, у вас должна быть в хозяйстве коровка. А коровку нужно содержать. Где вы ее будете кормить? И чем вы ее будете кормить? Есть ответ на этот вопрос? Ответ есть. А лете корм на поле. То есть в летнее время коров выгоняли за город. Были специальные так называемые животинные выгоны. Земли, которые, судя по документам 17 века, очень четко регламентировались территориально, определенные для городского посадского населения, за городскими укреплениями, выделялись определенные участки специально для животинного выгона, для того, чтобы выгонять скот на подножный корм. А вот теперь давайте себе представим такую картинку. Город, центральная его часть, крепость и посад, они имеют укрепление. Укрепление положено запирать, движение ограничено. Для того, чтобы корову со своего двора выгнать днем покушать на свежем воздухе, нужно, чтобы городская служба в определенный час открывала ворота и пропускала это стадо, и оно через весь город а еще и пастухи для этого наверняка нужны, да? Должно было шествовать куда-то на эти животинные выгоны, а потом возвращаться назад. Вспомним, не с того, что мы все знаем, даже такие закоренелые городские жители, что обычно где-то около полдня коров нужно доить. Значит, два варианта. Либо на дойку это стадо возвращалось назад внутрь укреплений, либо хозяйки должны были шествовать с подойниками туда за город, там доить коров. Наверное, второе, менее вероятно, скорее всего, было проще пригнать стадо назад, а потом снова его угонять. Вот так или и не так оно было. Давайте обратимся к одному очень интересному документу. Он касается не Нижнего Новгорода, но другого города, города Ливны. В 1635 году вот что говорится в наказе для воеводы, посланного управлять этим городом. 1635 год, повторяю. «Велите ему на ночь держать у себя ключи, а город и острог, имеется в виду от городских острожных ворот, а город и острог велеть на ночь замыкати, а поутру отмыкати. Стада конские и животинные велеть летнюю порою из острогу выпускати, разъездив около острогу и проведав про воинских людей, чтобы воинские люди у служивых и у всяких людей конских и животинных стад не отогнали, а людей в полон не имали». То есть получается, что выгнать стадо за город на травку, на луг, оно могло кончиться очень печально. И поэтому это даже в 17 веке. А представьте себе ситуацию на 14, скажем, или на 15 век, когда вокруг Нижнего Новгорода, ну уж я не скажу, что постоянно сновали татарские отряды, но, по крайней мере, набеги были очень частыми. Это была, наверное, одна из очень серьезных угроз. Не обязательно для того, чтобы город был взят, а для того, чтобы просто-напросто пограбить и поразбойничать. То есть такой выгон скота мог закончиться либо угоном этого скота, либо даже взять им в полон тех, кто с этим скотом туда отправится. Вот вам еще один штрих-портрет у города, который нам очень трудно представить себе сейчас. И опять, из этого следует, что любая хозяйка, которая ведет в своей усадьбе, в своей избушке хозяйство, у которой есть такой скот, она должна встать очень рано. Она должна весь свой дневной рабочий цикл очень четко увязывать и с этой формой деятельности. Что вы мне на это скажете? Что это очень напоминает деревенский образ жизни? Совершенно верно. И русский средневековый город, он даже в 18 и даже в 19 веке по ритму жизни, по характеру организации такого суточного цикла, он, не скажу, что совсем не отличался от деревни, но имел с ним очень много общего. Поэтому очень многие сюжеты из городской жизни нам легче себе представить, если просто-напросто вспомнить то, что мы знаем по традиционной уже современной деревенской жизни. Сказать, а да-да, конечно, это как вот я у бабушки в деревне. Это видел, так оно и было. Ну ладно, что еще характерно для этого вида деятельности? Я перечислю, какие виды животных и птиц еще можно было встретить в городской усадьбе. Лошади, коровы, и гуси, и утки. Это я цитирую средневековый домострой. И свиньи, и куры, и собаки. Кормить себе не в убыток, а при плоду и прохладу много всегда. В столе прибыль. Куры и яйца, и сыры, и всякое молоко. И на повсядний праздник, а не в торгу куплено. Домострой. Значит, свое родное, собственное, натуральное, экологически чистое. Посмотрите, как хорошо написано. Во вся дни праздник. Почему? А не на торгу куплено. Хотя в это время торг, и мы об этом будем говорить отдельно, был уже достаточно развит. И съестные припасы, причем, я бы сказала, такого ежедневного рациона, а не впрок, купить труда не составляло. Пироги, калачи продавались. То есть вот такая кулинария современного рода, да, была. И тем не менее, не в торгу куплено. Пройдет какое-то время, я вас приглашу. Но я сначала договорюсь, чтобы нас туда пустили в гости к хозяйке одной из таких усадеб. И мы посмотрим, чем она нас будет подчивать. И я думаю, если бы она не через меня сама нам говорила, она наверняка бы обратила на это внимание. Не в торгу куплено. Посмотрим, чем нас бы смогли угостить. И еще обращу внимание на то, насколько важна была эта составляющая городской жизни, которая, на наш взгляд, совершенно не городская, это вот содержание скота и птицы, категорически запрещалось застраивать вот эти самые животинные выгоны. Они даже в XVIII веке они продолжали сохранять свое функциональное назначение И в городовом положении 1785 года отдельным пунктом указано, что это категорически запрещено. Это тоже косвенным образом говорит о том, насколько это была важная и нужная сфера деятельности для поддержания жизнеобеспечения городского населения. Конечно, в одних случаях это делали сами хозяева этих избушек и домишек, в других случаях это делала челядь, если речь шла о каком-то зажиточном горожанине. Но так или иначе, это было необходимым и естественным условием и питания, здорового образа жизни в самом городе. Еще, как вы думаете, чем могли заниматься в обязательном порядке горожане, что тоже было связано с организацией самого питания? Ну, об этом, я думаю, мы сейчас сделаем паузу, чтобы все могли подумать, а в следующий раз мы обратим внимание на это.

0: эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему

0: Каждая книга...
1: Правда, муки, пшеницы и овса она запасла. Были у нее и сало, и копченый окорок, и водка. Лошади, правда, не было. Но крепкая телом баба надеялась дотащить свое добро до крепости в два присеста, самой впрягшись в небольшую тачку. Ее изба немного отстояла от соседских. С одной стороны протекала неглубокая речушка, с другой была гончарная мастерская, хозяин которой жил не этажом выше своей гончарни, а рядком, стена в стену. Варя отворила дверь и тотчас испуганно прянула назад. В горнице почему-то горела свеча. «Кто там?» Варвара протянула руку к стоявшему у двери коромыслу. «Я это я!» — со смехом ответил сидевший в углу на скамье человек. «Сама ж дверь не замкнула». «Фу, напугал!» Она мотнула головой, стряхивая на плечи и без того снова сползший с головы платок. «Гораздо же ты шутить, сердешный друг! А что, сама не хочешь, чтоб я к тебе открыто ходил? Только и крадусь, а китать!» Вечерний гость поднялся и, шагнув навстречу Варваре, подхватил ее и поднял. Та не протестовала, напротив, охватила руками его шею и соединила свои вишневые губы с его губами. «Тебя ж берегу!» Задыхаясь после долгого поцелуя, прошептала Варя. «Ну, как твоя прознает, что ты ко мне ходишь? А что ж, по-твоему, она думает, будто я младенец невинный?» Гость опустил женщину на скамью и сам сел рядом, продолжая обвивать руками ее талию. «Катя не глупей нас с тобой и ведает, поди-ка, каково мужчине без женской ласки? Пошла б она за меня, так тогда и могла бы попрекать, ежели меня ноги в посад заведут. Значит, как ты с нею повенчаешься, так я тебя более и не увижу?» Голос Варвары зазвенел, а глаза сверкнули опасным огнем. Дедюшин не смутился.
2: «Про то, что я Катю люблю, ты знаешь. Я не скрывал. И коль женюсь на ней, так, может, статься и не стану изменять. А может, и стану. Кто ж нас, мужей честных, знает?
1: Ты-то, Варюшенька, ты-то изменяешь мне, али как?» Варвара вырвалась из его объятий, встала, неспешно отступила, качнув бедрами. Застыла, заслонив свечу, так, чтобы свет обрисовывал ее фигуру. И вдруг одним движением, как умеют далеко не многие женщины, сорвала через голову сарафан вместе с рубахой. Совершенно нагое тело возникло среди темноты, как наваждение. Андрей видел это не впервые, но все равно вздрогнул, напрягся, подавляя невольный порыв, и осел обратно на лавку. Нет, ничуть не похожа была Варвара на Катерину. Та светлая, крутобедрая, пышногрудая. Эта смуглая, тонкая, гибкая. Но отчего же тогда тянет Андрея сразу к обеим? «А то ты не знаешь». Голос Варвары сделался низким и глуховатым, будто ей трудно стало говорить. «С тех пор, как полюбила я тебя, Аспида, никто меня взять не может, я себя ото всех зачаровала. Ты ведь это хотел услыхать?» «Так, ведьмочка ты моя ненаглядная!» Андрей рассмеялся, но смех его прозвучал сипло, мешало охватившее его непреодолимое вожделение. Он сглотнул. «Слушай, я пришел к тебе сегодня не за этим. Не только за этим. А зачем?» Варя стояла, не шевелясь, и алый контур ее точеного тела дрожал и расплывался перед глазами Андрея. «А, знаю зачем. Опять судьбу пытать, на воде гадать. Этого ты хочешь?» Дедюшин вновь пристал с места, но на сей раз легко овладел собой. «На чем хочешь, погадай, краса моя ненаглядная. На чем хочешь, только растолкуй меня, прошу тебя, по что сердце неспокойно?» Варвара засмеялась. «Я тебе это и так скажу, Андреюшка, потому как уж гадала на тебя давеча. И что? А то, что вышло, будто меж тобой и твоей Любушкой, кто-то иной встал». На этот раз Андрей вскочил на ноги. «Врешь!» «Да с чего ж вру, коли по тебе видно, что так оно и есть. Явился кто-то, кому судьба разлучить вас. Только...» Тут она усмехнулась. «Только ненадолго это будет». «Что?»
2: «До разлучения, Андреюшка!» «А вот потом...»
1: Она умолкла.

и подошла к дедюшину вплотную. Он ощутил, как его коснулись ее твердые груди, и едва подавил новый, куда более сильный порыв вожделения. Не затем он пришел сегодня к Варваре. Но та слишком хорошо его знала. Так что потом-то? Он посмотрел Варьке в лицо и вновь обжегся об ее глаза. А потом он, тот, что меж вами стал, навсегда с твоей Катей расстанется. Не веришь? Пойдем, я тебе на речной воде погадаю. Вернее, того гадания не будет. И, сказав это, Варька резко развернулась. Андрей не успел схватить ее за талию, чтобы, как велела ему плоть, опрокинуть на лежанку. До лежанки и было-то 3 шага. Однако, когда он настиг женщину, та столь же непостижимым образом успела обратно вдеться в свои рубаху и сарафан, да еще и платок на голову накинуть. «Идем?» Она улыбалась, скромно потупив взор. «Идем». Дедюшин уже не знал, на кого более зол. На себя ли, на Варвару ли, или на Катерину, из-за которой снова пришел к этой женщине, с которой не раз и не два давал себе слово более не видаться. Но Андрею еще предстояло нарушить слово в тот же вечер и вернуться, чтобы стать свидетелем и участником ужасного конца этого тяжелого дня и этой ночи, которая бросит семя для куда более ужасных событий в будущем.

0: Редакция «Радиообраз» Л. Номер ТУ 52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: В ожидании Поллианны. Весь Белдингсвиль был взволнован приближающимся событием. С тех самых пор, как Поллианна Уитиер возвратилась домой из санатория на своих ногах, не было столько перетолков. Говорили на каждом углу и через соседские заборы. Снова в городе говорили только о ней. Еще раз Поллианна возвращалась домой. Но это возвращение было особенным. Ей уже исполнилось 20. 6 лет, точнее 6 зим, она провела в Германии. А в летнее время они вместе с доктором Чилтоном и с тетей путешествовали. Всего один раз с тех пор она была в Белдингсвилле, и то всего 4 недели. Тогда ей было 16. Теперь она возвращалась домой. Насовсем. Она и тетя Полли. Доктора с ними уже не было. 6 месяцев назад город был опечален известием, что он скоропостижно умер. Жители Белдингсвилла ожидали, что Поллианна и миссис Чилтон сразу вернутся домой. Но они не возвращались. Пришло известие, что вдова с племянницей некоторое время останутся за границей. Миссис Чилтон старалась забыться вдали от родного дома. Однако очень скоро поползли упорные слухи, что финансовые дела миссис Чилтон не совсем в порядке. Одна из железнодорожных компаний, в которую было вложено состояние Харрингтонов, потерпела крах. Другие вложения, по слухам, тоже находились под угрозой. На докторское наследство надеяться было нечего. Он не был богат, а за последнее время расходы были очень большими. Зная все это, жители Белдингсвилла не удивились, когда через полгода после смерти доктора узнали, что миссис Чилтон и Поллианна возвращаются домой. И вот после нескольких лет тишины усадьба ожила. Распахнулись долго запертые окна и двери, впуская свежий воздух. Нэнси, теперь миссис Тимоти Дёрджин, мила, скребла, чистила, пока старый дом не засиял. «Нет, я не получала никакого распоряжения», — отвечала Нэнси любопытным соседям, заглядывающим в ворота. «Ключи находились у матери Дёрджина. Она зашла, чтобы проветрить комнаты и посмотреть, все ли в порядке». Как раз в это время от миссис Чилтон пришло письмо, в котором она сообщила, что они с Поллианной возвращаются в эту пятницу. Она просила проветрить комнаты и положить ключ под коврик у боковой двери. Ну, прям под коврик. Так я и положу их под коврик. Я живу всего в миле отсюда. Что у меня, сердца нет? Мало им, страдалицам, возвращаться в этот дом без доктора, царство ему небесное, да и без денег. Слышали эту новость? Такое вот горе». «Истинно беда. Подумайте только, миссис Полли, то есть миссис Чилтон, и в бедности, и чулочки мои, панталончики. Не могу я этого представить, не могу, вот и все, не могу!» Особенно подробно рассказывала Нэнси высокому молодому человеку с ясными глазами и обаятельной улыбкой, который подъехал к самому дому на нетерпеливом скакуне. Было утро четверга. На следующий день должны были прибыть хозяева. Нэнси очень смущалась. Она то и дело лепетала: «Мистер Джимми, сэр, мистер Бин, то есть мистер Пентл, ну, мистер Джимми!» Молодой человек весело рассмеялся. «Да не смущайся, Нэнси!» — подбодрил он. «Я узнал то, что меня интересовало. Миссис Чилтон с племянницей прибывают завтра». «Да, сэр, прибывают, вот так я и скажу». Нэнси сделала реверанс. «Какая жалость! Да нет, я очень им рада, но они приедут, вот так». «Ну да, я понимаю», — печально кивнул молодой человек. «Ну что делать? Этому горе уже не поможешь. Хорошо, что ты решила прибраться. Им будет очень приятно». Он улыбнулся и, развернувшись, поскакал по дорожке. Нэнси долго смотрела ему вслед. «Не думаю, что вы позволите зарасти тропинки ведущий к мисс Полиане, мистер Джимми», — проговорила она. «Я давно ждала этого. И вот оно, пожалуйста. Чулочки мои, панталончики. Какой красивый, высокий. Надеюсь, это будет история, ну, прямо из книжки. Я так вот и думаю. А время как бежит. Да разве признаешь в этом красавце маленького Джима Бина, несчастного, неприкаянного? Вот уж кто так сильно изменился, так это он. Так я вам и скажу. Ой, как изменился!» Заключила она, когда всадник исчез за поворотом. Приблизительно о том же думал и мистер Пентон. С веранды своего огромного дома на Пентонском холме он смотрел, как приближается к дому этот самый всадник. Джимми стремглав промчался к конюшне. Уже через минуту он поднимался по ступенькам веранды. «Мой мальчик, это правда?» — спросил нетерпеливо мистер Пентон. «Они в самом деле приезжают?» «Да». «Когда?» «Завтра». Молодой человек опустился в кресло. Он был очень взволнован. Джон Пентон заметил это. «В чем дело, сын? Что-то случилось?» «Случилось? Да ничего. Я же вижу. Час назад ты был весел и нетерпелив, а теперь выглядишь так, что даже дикие лошади не вытащат тебя из этого кресла. Можно подумать, что ты совсем не рад приезду наших друзей». Молодой человек промолчал. «В чем дело, Джимми? Разве ты не рад?» Джим замялся. «Почему?» «Конечно, рад. А ведешь себя как-то странно». Тот замялся опять. Щеки его зарумянились. «Да просто... просто я думал о Полиане». «О Полиане? Да ты не только думаешь, ты и говоришь о ней постоянно. С тех пор, как вернулся из Бостона и узнал, что она приезжает. Мне кажется, ты ждешь не дождешься, чтобы ее увидеть». Джимми оживился. «Вот именно. Понимаете? Вы же сами сказали. Вчера и дикие лошади не могли бы меня удержать. А сегодня, когда я узнал, что она уже едет, они не вытянут меня из кресла». «Почему, Джим?» Мистер Пентон пристально посмотрел в глаза юноши. Молодой человек смущенно улыбнулся. «Мне трудно объяснить это вразумительно. Почему-то я никогда не хотел, чтобы Полиана выросла. Я помню ее такой, какой видел в последний раз. Серьезное веснушчатое личико, рыжие хвостики, слова сквозь слезы. Ох, да, я рада, что уезжаю, но я думаю, что буду немного больше рада, когда вернусь. Я давно не видел ее. Вы же помните, 4 года назад, когда она приезжала, мы были в Египте? Да-да, я прекрасно тебя понимаю. Но я встретил ее прошлой зимой в Риме». Джимми чуть не подпрыгнул в кресле. «Ну, конечно, вы же ее видели! Расскажите мне о ней!» Взгляд Джона Пентона стал ироничным. «Ты же не хочешь знать, что Полиана выросла?» Молодой человек не ответил на эту колкость. «Она хорошенькая?» «Ох, молодость, молодость!» — вздохнул Джон Пентон. «Самое главное — знать, хорошенькая ли она». «Но нет, в самом деле...» — настаивал молодой человек. — Предоставлю тебе судить самому, если ты... Хотя лучше не буду. Полиана не красавица по обычным меркам, ни кудри, ни ямочек. Насколько я знаю, Полиана уверена в том, что она некрасива, и это ее огорчает. Давным-давно она говорила мне, что мечтает, когда окажется на небе, заиметь черные кудряшки. А в прошлом году время намекнуло... Она сказала, что хотела бы прочитать роман про девушку с прямыми волосами и веснушками на носу. Но она радуется, что у девушек в книгах ничего этого нет. Как это похоже на прежнюю Полиану. Пентон улыбнулся. Я думаю, что она красивая. У нее удивительные глаза, она сама весна юности. Когда она говорит, она светится изнутри, и совершенно забываешь о том, что лицо ее не совсем правильное. Она еще и играет в свою игру? Думаю, что играет, только меньше теперь об этом говорит. Они помолчали. «Да и это беспокоит меня», — сказал молодой Пентон. «Ее игра оказалась очень важной для стольких людей. Она многое изменила в городе. Не могу думать, что она ее оставила. Но не могу и представить, чтобы взрослая Полиана... постоянно призывала людей чему-нибудь радоваться. каким-то образом я... Ну да, я не хотел бы, чтобы Поллианна взрослела. Я бы на твоем месте не горевал, — успокоил старший Пендлон. С Поллианной всегда все проясняется. Ты же знаешь, хорошо об этом знаешь. Я уверен, у нее появились свои жизненные принципы. Возможно, они иные, чем в детстве. Ей потребуется какая-нибудь новая игра, чтобы приспособиться к новой жизни. Вы о том, что миссис Чилтон потеряла состояние? Они в самом деле обеднели? Во всяком случае, они в плохом положении. Состояние миссис Чилтон лопнуло, как мыльный пузырь, а у бедного доктора оно было слишком маленькое. Профессиональные услуги никогда не оплачивались хорошо, состояние на них не сделаешь. Томас никому не мог отказать, все в городе это знали, и многие пользовались его добродушием, а в последнее время расходы его возросли. Кроме того, он рассчитывал на большую премию за свои исследования. Он думал, что у жены и у Поллианны средств более чем достаточно, и ни о чем не беспокоился. «Да, понимаю. Очень жаль. Это еще не все. Через 2 месяца после смерти Томаса, когда я их встретил в Риме, миссис Чилтон чувствовала себя скверно. Убитая горем, она уже не находила себе места. Возвращаться домой отказалась наотрез. Заявила, что больше не хочет видеть Белденсвиль. Понимаешь, она всегда была гордой женщиной, а эти несчастья просто сломили ее. Поллианна говорит, тетя была убеждена, что жители Белденсвилла не одобряют ее брака с Томасом, и теперь, когда он умер, не рассчитывал на сочувствие. Ведь она не только овдовела, но и обнищала. Бедная Поллианна. Если миссис Чилтон будет продолжать в том же духе, она просто замучает и себя, и племянницу. Поэтому-то я и сказал, что Поллианна теперь нуждается в какой-нибудь игре. Надо только кому-то ее придумать. «Подумать только, как обернулось дело!» — воскликнул молодой человек. «Смотри, они возвращаются домой, никому не сообщив. Это все Полли Чилтон, я уверен. Она не хочет, чтобы ее встречали. Никому, кроме старой миссис Дёрджин, она не написала, и то только потому, что у них ключи от дома. Да, Нэнси сказала мне об этом, добрая душа. Она распахнула все окна и двери и изо всех сил старается оживить дом, чтобы он не был похож на гробницу несбывшихся надежд. Конечно, сад в полном порядке. Старик Том постоянно ухаживает за ним. Но от этого только печальней». Последовала долгая тишина. Ее нарушил Джон Пентлон. «Их нужно встретить». «Их встретят». «А ты пойдешь на станцию?» «Да». «Тогда ты знаешь, каким поездом они прибывают?» «Никто не знает, даже Нэнси. Что ж ты будешь делать?» «Я приду с утра и буду встречать каждый поезд», — грустно улыбнулся молодой человек. «Тимоти тоже приедет в семейном экипаже. Здесь не так уж много поездов». «Да-да», — отвечал Джон Пентон. «Джимми, ты меня радуешь. Ты хочешь последовать велению сердца, и я желаю тебе удачи». «Благодарю. Я нуждаюсь в твоих пожеланиях. Так я вам прямо и скажу, как говорит Нэнси».

0: Радиообраз. Все образуется. Притча дня. Поучение в примере.
1: Бабочка. Два ученика спорили о том, насколько мудрым является их учитель. Один из них утверждал, что поставит учителя в тупик своим вопросом. С утра юноша поймал бабочку и взял ее плотным в свои ладони. Он решил, подойдя к учителю, спросить: «Жива бабочка или мертва?» «Если учитель скажет, что жива, — размышлял ученик, — я слегка сожму ладони и покажу всем мертвую бабочку. Если скажет, что мертва, то я разожму ладони, и бабочка взлетит. Так я обману учителя и выиграю спор». Подойдя к учителю в присутствии других людей, юноша спросил: «Учитель, жива или мертва бабочка у меня в ладонях?» Пристально глядя в глаза, учитель сказал: «Все в твоих руках». Когда молодой человек спорил с другом, он представлял себе только два варианта ответа учителя. Очевидно, что он ошибался. Очень часто нам кажется, что жизнь или люди вокруг только белые или черные. Реальный мир многоцветен и не имеет простых решений. Видеть мир со всеми нюансами очень полезно, и этому стоит учиться. Вспомним слова Феофана Затворника: «Божие идет тихонько, незаметно, но прочно. Молитесь и с терпением ждите, высматривая, не откроется ли дверь к выходу. Господь так устроит, что и сами не догадаетесь, как все устроится».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Тверь – земля истока. Эта паломническая поездка пользуется большой популярностью. Она интересная и душеполезная. Начинается все с того, что нижегородские паломники отправляются в Тверь. Город старинный, он даже немного старше Москвы, правда, всего на каких-то 12 лет. По прибытии всех ждет обзорная экскурсия по Твери с посещением наиболее значимых православных обителей. Это Спасо-Преображенский кафедральный собор, памятник святому благоверному князю Михаилу Тверскому, собор Белая Троица, Вознесенский собор, Успенский собор и Отроч-Успенский монастырь. После трапезы программа пребывания в Твери продолжается. Паломники посещают Николаевский Малицкий монастырь, присутствуют там на вечернем богослужении. В советские времена обитель была закрыта, а вот теперь монастырь воссоздан и действует. Там принят Афонский устав, и богослужения совершаются по святогорскому чину. Монастырь построен в византийском стиле. Главным украшением монастырских служб в Николо-Малице является византийское пение, которому придается особое значение. При монастыре есть воскресная школа и иконописная мастерская. Кстати, там в монастыре пребывает чудотворная икона святителя Николая Чудотворца. В 1863 году, по случаю избавления Твери от холеры, был учрежден ежегодный крестный ход с иконой святителя Николая из монастыря в Тверь. Ну а на следующее утро снова в путь. 205 километров, и вы попадаете в Нило-Столбенскую пустынь, православный мужской монастырь, расположенный на острове Столобном и частично на полуострове Светлица, в 10 километрах к северу от города Осташково на озере Селигер. Там экскурсия по монастырю, посещение музея ризницы преподобного Нила, подвижника и молитвенника, в честь которого и называется обитель. После трапезы снова переезд, в этот раз в деревню Оковцы. Ехать туда 85 километров. Деревня эта очень известная, и туда часто приезжают паломники. Именно там находится старинная церковь Смоленской Богоматери Адигитрии. Церковь сооружена на месте, на котором, согласно преданию, в 1539 году произошло чудесное явление местным жителям двух чудотворных икон – Животворящего Креста Господня и Пресвятой Богородицы Адигитрии. Кстати, там, в Оковцах, находится Оковецкий святой источник. Обязательно возьмите с собой подходящую одежду для купания, бутылки под святую воду. Вернувшись же обратно в Нило-Столбенскую пустынь и заночевав там, наутро паломников ждет последний переезд. Одна из финальных точек паломнической поездки – город Торжок, затем Вышний Волочок. Там увлекательная экскурсия по религиозным и туристическим объектам, ну а затем обратный путь в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы поговорим о том, как сохранить урожай, потому что одно дело его вырастить, а другое дело его сохранить. Это бывает гораздо сложнее, чем само выращивание. У нас в хранилищах начинаются какие-то гнили или что-то вообще раскисает в какой-то кисель. И вот это бывает очень обидно, потому что мы много усилий прилагаем для того, чтобы вырастить эти растения и получить урожай. Итак, что мы должны с вами сделать? Вот уже сейчас, то есть это конец лета, начало осени, мы должны подготовить хранилище. Мы хорошо проветриваем все подвалы, все погреба и обрабатываем их от патогенных каких-то возбудителей болезней. Они у нас все грибковой природы. И вот здесь нам на помощь приходят биологические препараты. Их сейчас много в магазинах продается. Но есть совершенно специализированные, которые прям так вот и предназначены для хранения. Везде, наверное, в каждом магазине сейчас есть фитоспорин хранения. Вот, и еще есть такой препарат, который называется антигниль. Он того же производителя, это компания Башенком. Я не случайно говорю о производителях, потому что, дорогие друзья, подделок сейчас очень-очень много. А что там на деле нафасовано в этих пакетиках или бутылочках, вот одному Богу известно. Просто я уже применяю много лет эти препараты именно вот этого производителя, и все у меня хорошо и замечательно. Я протестировала именно фитоспорин хранения на некоторых плодах. Могу сказать, что обычные яблоки, которые мы собрали, вот две корзинки у нас стояли, мы их рассыпали более тонким слоем в ящички. Один я обработала этим препаратом, другие яблоки нет. Разница прям сразу начала проявляться в первую же буквально неделю. В одном ящике начались очень быстро портиться яблоки, в другом они так у нас хорошо полежали. Это речь идет о летних яблоках, которые вообще не подлежат хранению. То есть все-таки продлить вот этот срок можно. Второе я применяла на чесноке. То есть это берется этот препарат, разводится по инструкции. На всех фитоспоринах инструкции есть, в том числе и для хранения, там есть свои нормы. Опрыснули и положили туда, куда вы обычно складываете свой чеснок, погреб, подвал или где-то его в каком-то укромном местечке так храните, где не очень сухо. То есть вот этот чеснок любит такие условия хранения. Очень влажно для него тоже плохо, и слишком большая сухость тоже плохо, потому что начинает развиваться сухая гниль. Вот она такая, которая именно вот в сухих условиях тоже и разводится, как ни странно. Дальше. Также морковь очень показательна в этом отношении, и тоже количество вот этих порченных морковок с темными пятнами сокращается в разы, и сроки ее хранения тоже очень здорово возрастают.

0: растают. Можно опрыскивать и кочаны капусты, и вот эту слизь, которую как раз я в начале ролика говорила, бактериальная такая, она тоже подавляется вот этими препаратами. Так что имейте, пожалуйста, в виду, вот можно не только стены этого погреба обработать, там ящики, стойки какие-то ваши, но и сами плоды тоже. Бояться этого абсолютно не нужно, потому что препараты натуральные. Они сделаны на основе сенной палочки, которая у нас есть в природе. Она названа так потому, что образуется под сеном, под слоем травы. Так что ее просто ученые выделили, усиленный штамм сделали этой бактерии и поместили нам в удобные упаковочки, чтобы можно было вот применять и пользоваться. Понятно, что в течение года можно тоже повторять вот эти опрыскивания, но лучше всего именно заранее сделать это, потому что поздней осенью и зимой у нас в погребе совсем холодно. А вот эти бактерии полезные, которые в фитоспорине присутствуют, они действуют при температуре от 14 и выше. Вот тогда они наиболее эффективны. При более низких температурах они не погибают, они просто не так хорошо работают, вот и все. Теперь еще несколько слов о хранении картофеля. Дорогие друзья, очень многие допускают ошибки при хранении картофеля, и начинаются они даже еще с уборки. У нас очень плохая погода бывает в конце сезона, дожди, такие холодные ночи, и все это приводит к фитофторозу. А выглядит это так, что ботва становится желтой, пятна коричневые на ботве, на листьях, на стеблях. Вот такую уже ботву держать бессмысленно на своем участке, да, нужно ее просто срезать, скосить каким-то образом и обязательно всю эту ботву убрать. Вот тогда при выкопке самих клубней у вас эти споры фитофтороза не перейдут на клубни, они будут у вас хорошо храниться. Дальше вы выкопали этот картофель, и нужно его просушить. Лучше всего просушить где-то на открытом воздухе, но под навесом, чтобы дождик не намочил и чтобы солнышко не озеленило ваши клубни. А если вы какие-то клубни отбираете на хранение для посадки, то наоборот их лучше оставить на солнышко, чтобы вот они прозеленились. Тогда они и вредителям будет не по зубам, мышки не едят такой зеленый клубень, и тоже болезни к ним будут прилипать намного-намного меньше. И дальше, после того, как вы уже вот такую процедуру просушки сделали, можно убирать на хранение. Но существует лечебный период, когда нужно подержать вот эти клубни при достаточно высокой температуре. Это от 14 и выше, лучше 16-18 градусов, где-то 7-10 дней вы держите, ну, я не знаю, где-то в тамбуре в каком-то или где-то у себя в каком-то сарайчике. Вот тогда все ранки, которые образовались на кожице у картофеля, они рубцуются и подсыхают, и тогда тоже меньше проникают инфекции. В то же время при этом проявляются все болячки, которые вы не заметили сразу после выкопки. Да? Поэтому после такого вот лечебного периода еще раз клубни свои переберите и уже отправляйте на хранение, на долгое хранение, только самые здоровые, хорошие клубеньки. И вот их как раз можно обработать тем же раствором фитоспорин хранения или препаратом антигниль, и у вас этот картофель будет великолепно храниться. Кстати сказать, вот эти препараты, они еще и сдерживают немножечко прорастание. Так что вот очень полезные вещи у нас сейчас продаются в магазинах. Храните свой урожай правильно, и тогда ваши усилия будут не напрасными.
1: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня.
2: Она была в Париже.
1: Автор.
2: Владимир Высоцкий.
3: Песню «Она была в Париже» Владимир Высоцкий написал в далеком 1966 году, посвятив ее актрисе Ларисе Лужиной, с которой он снимался в фильме «Вертикаль». Высоцкий услышал от Лужиной, а позднее и от других актрис, рассказы о поездках по зарубежным фестивалям, в том числе в Париж. В то время Высоцкий был невыездным и не имел возможности самому побывать в других странах. В итоге он написал ироническую песню о мальчике-слесаре, который влюбился в звезду. Песня не понравилась Лужиной, она обиделась на эту песню, почувствовав, что Высоцкий высмеивает ее. Однако позже, вспоминая эту историю, она поняла, что это было сделано с юмором.
2: Исполняет Владимир Высоцкий.

глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем был не вправе, засел за словари на совесть и на страх. Но что ей до того? Она уже в Варшаве, мы снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Добрая песня на радио «Образ».
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Во второй половине 18 века в Англии начался промышленный подъем. Вместо ручного труда появилось машинное производство. Вместо мануфактур – промышленные предприятия. Чтобы доставлять для них уголь в больших объемах, придумали новую систему. Между определенными пунктами, например, шахтой и поселком, прокладывались деревянные брусья. По ним курсировали туда и обратно вагонетки, передвигаемые лошадьми или людьми. Так началась история развития поезда. Поезд – это не одно изобретение, он состоит из множества частей. Так, в 17 веке английский механик Томас Севери создал паровой двигатель. Устройство было несовершенным, поэтому другие изобретатели, в том числе английский кузнец Томас Ньюкомен и русский инженер Иван Ползунов, разрабатывали свои проекты. Успеха в этой работе добился инженер Джеймс Уайт в 1784 году. Тогда его изобретения начинают применять на заводах, устанавливать на пароходы, создавать поезда. Двигатель есть, но еще нужны дороги. Одним из предшественников рельсового пути был древнегреческий диол – каменная дорога-волок для перевозки кораблей по земле. В качестве направляющих служили глубокие желоба, в которые помещали полозья, смазанные жиром. В 16 веке на шахтах в Германии использовались деревянные рельсовые пути и вагонетки. В 1788 году в Петрозаводске появляется чугунный колесопровод – первая в истории России железная дорога. Она была построена на Александровском заводе для нужд предприятия. В 1837 году была построена Царскосельская железная дорога. К 1851 году появилась дорога Санкт-Петербург-Москва, а затем дорога Санкт-Петербург-Варшава.
2: Интересный факт. Российский император Николай I искренне увлекался поездами. Он понимал их гражданский и военный потенциал. Поэтому он специально установил новый стандарт на ширину рельсового пути. Российские железнодорожные пути шире европейских, чтобы неприятель не въехал в Россию на паровозе.
1: Итак, у нас есть рельсы и двигатель. Теперь нужен паровоз. В начале 19 века многие инженеры работали над его созданием, но самым удачливым оказался Джордж Стефенсон. Он не только предложил несколько удачных конструкций паровозов, но и сумел убедить шахтовладельцев построить железную дорогу из Дарлингтона к Стоктону. Она была протяженностью 40 километров. Первый поезд, который прошел по этой железной дороге, назывался «локомоушен», то есть «движение». От него пошло слово «локомотив», которым стали называть любые составы на железной дороге. В связи с появлением нового вида транспорта появился ряд заблуждений и страшилок. В частности, английская пресса пугала своих читателей, что железные дороги помешают коровам пастись, а куры перестанут нести яйца. Баварская главная медицинская комиссия предупреждала об опасности развития у пассажиров болезни мозга из-за быстрого движения. Сегодня мы знаем, что все это просто домыслы. А современные поезда могут развивать скорость до 400 км в час, и голова в них совсем не болит.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Приветствую вас на частоте 98 FM. В эфире программа «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Наша сегодняшняя встреча приурочена грядущему масштабному общероссийскому фестивалю «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия», который будет проходить 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде. Поговорим с нашими гостями, соорганизаторами этого мероприятия о самом событии, причем о событии, которое впервые произойдет в нашем городе, пройдет в нашем городе. Также напомним о самом проекте «Россия без сквернословия», его масштабном развитии, о работе, о достижениях именно Нижегородского отделения. И, как всегда, затронем духовные аспекты проблемы языковой скверны. Сегодня у нас в студии представители регионального отделения всероссийского проекта «Россия без сквернословия», священник Андрей Наговицын, духовник этого отделения, и руководитель Анастасия Богушевская. Здравствуйте, уважаемые гости.
2: Здравствуйте, родники.
3: Марина, здравствуйте.
1: Отец Андрей, благословите нас на беседу.
2: Бог благословит на сие доброе дело, поможет и направит.
1: Мы уже рассказывали нашим радиослушателям об этом проекте. Прошло уже полтора года со времени нашей с вами первой встречи. И я знаю, что уже достаточно много сделано у нас в Нижнем Новгороде, в масштабах страны, по борьбе со сквернословием. Да? Проект этот перерос рамки локальной инициативы. Мы видим, что к нему подключается все больше и больше регионов. Подключаются сами структуры, и церковь, естественно, и правительство, и образовательные организации. Вот как удалось выйти на такой высокий уровень, и что дает проекту вот это масштабирование?
3: Если говорить о масштабе и о том, почему люди присоединяются к проекту, мы должны отметить то, что проблема, которой мы начали заниматься больше 2 лет назад, пока не ослабила свои позиции. Она, к сожалению, шагает по стране, и многие регионы страдают от этого. Мы видим ситуацию на улицах, и в ведомствах, и в образовательных учреждениях, к сожалению, не с той стороны, которой бы хотелось. И учитывая то, что этим заражено большое количество, можно сказать, территорий России, да, соответственно, находятся люди, которые хотят поучаствовать в очищении нашей страны от этой скверны, потому что это проблема не культурная, не языковая, а проблема духовная, и об этом батюшка может сказать подробно и понятно. А находятся люди на местах, которым не все равно, которые неравнодушны, которые любят свою страну, любят Господа. И именно они привносят свои силы, умения, знания и на своем месте делают ту работу, которую проект продвигает.
1: К проекту какие люди подключаются? Это, как правило, те, у которых наибольшая отзывчивость, чувствительность к языку, к вообще к процессам духовным в нашей стране? Или у кого коснулась конкретная сама эта проблема, его семьи, детей, близких?
3: Да, это действительно удивительные люди. Я не побоюсь сказать того, что мы становимся друзьями. Вот наши региональные представители объединяются в духе, действительно в духе Божьем, потому что именно Господь дает силы работать на этом поприще и творить дела в Его славу. И люди удивительные, хорошие, добрые, верующие, чувствительные, чувствительные к грязи, жаждущие чистоты. И поэтому объединение вот этих людей, оно дает такой вот импульс добрый, положительный на труд, который делают по всей стране.
1: Наш регион подключился практически одним из первых, да, к этой общероссийской инициативе. Давайте напомним нашим радиослушателям, кто инициировал этот проект и как Нижний Новгород о нем узнал, и почему мы стали пионерами в этом деле.
3: Это не случайная случайность, как это часто бывает. Это встреча на рождественских образовательных чтениях, разговор за одним столиком о том, что невозможно уже терпеть грязь на улицах, да, когда это звучит из уст детей, подростков, и причем они искренне не понимают, в чем проблема. Они думают, что это норма. И вот этот вот порыв душевный, что-то сделать, мы сами не знали, что нужно делать. Это было такое вот спонтанное, да, желание, но Господь его, наверное, как-то благословил, и мы начали создавать инструменты. сами не зная, что мы делаем. Это было все интуитивно. Но на данный момент в проекте более 400 авторских материалов, с которыми можно работать на всех уровнях, начиная от детских садиков, заканчивая университетами, в ведомствах, в учреждениях. То есть по запросу идет и организация каких-то механизмов и инструментов, материалов. И их у нас сейчас очень-очень много, и они все дают результат.
4: Да, я знаю, что на информационных ресурсах проекта представлены эти материалы. Бери и пользуйся, да? Но мы обязательно об этом поговорим. А сейчас к батюшке обращаюсь. Мы говорили о том, что все равно у любой проблемы, особенно такой, как сквернословие, есть причины духовного порядка, духовного уровня. И мы, кстати, вы замечали, что стоит человеку хотя бы один раз крепко выругаться в подходящий момент, как это слово тут же становится частью его лексикона. Мат обладает какой-то такой пугающей, вирусной, заразной энергией. Причем он не просто заразен, он прям захватывает речь, как сорняк, и который растет быстрее культурных растений. Почему так происходит?
2: Это действительно мощная энергия со знаком минус. И захватывает там, не само слово, не сама энергия, а тот, кто эту энергию посылает, кто руководит. У нее есть хозяин. Это вот как раз тот враг рода человеческого, враг Божий, дьявол, сатана.
4: Духовная сущность.
2: Духовная сущность, конкретная вполне. И ведь когда ты обращаешься в молитве к Богу, ведь иногда, правда, мы прекрасно знаем, что в какой-то трудной ситуации достаточно крикнуть «Господи, помилуй», «Господи, помоги», и вдруг эта ситуация разрешилась. Несется машина, вот сейчас должна быть смерть, все, гибель, крик «Господи, помилуй», и вдруг все каким-то чудесным образом разрешается. То есть точно так же здесь ты в какой-то момент выругался, ты его позвал, он пришел, он тебя захватил, ты ему сам открыл двери. И дальше он начинает уже тобой руководить. А если учесть, что чаще всего человек не один раз говорит, произносит часто эти слова, то постоянно призывается сила, которая... Она же называется даже, да, помимо, что матерная ругань, проклятие материнства, хула на Бога, ее уже звали черная ругань. Вот говорить, ругаться по-черному.
4: Да.
2: Даже набили запрос там, да, что такое ругаться по-черному? Скажут, это материться, это матерная ругань. То есть призываешь черные силы. То есть у нас на самом деле в мире сейчас это вот так вот духовно... В плане это вот то самое Куликовое поле, где собрались темные силы, огромная рать и небольшое, как это всегда было, Христово, малое стадо, которое пытается вот сохранить этот свет, противостоять этому.
4: А есть ли какие-то объяснения, почему именно в наше время, в 21 век, цивилизованный век, век таких цифровых технологий, именно матерная брань получила вот такое распространение по сравнению, например, с предыдущими эпохами? Есть ли вот какие-то объяснения этому?
2: Ну, она чуть раньше, чем наши информационные.
4: Чем наши предки? Или появились способы, которые позволяют вот это все распространить намного больше и с большей скоростью?
2: И первое, и второе. Если в плане духовном, то нас с нашими предками сравнить уже очень трудно вообще. Потому что наши предки... Для них Бог был на первом месте. И все, что делали наши предки, от великих князей, которые руководили народом, до последнего, самого низкого сословия, да, крестьяне, все для них Бог, без Бога не до порога. Поэтому Бог на первом месте, и этого боялись, и ругань боялись его. Она была действительно всегда с языческих времен, эти культы фаллические, вот эти языческие, когда призывали эти темные силы демонские, и проклинали Бога, проклинали материнство. Но у нас в стране она хлынула, это как раз когда был 1917 год, когда пришел, да, по-моему, если не ошибаюсь, Архимедит Илий назвал Ленина, да, предтечей Антихриста, что он пришел, когда храм начали сносить, это борьба против Бога, и на этом языке стали говорить. На уровне кабинетов, руководитель, это даже как вот, вот такой пароль был, свой-чужой. А сегодня, да, в век информационных технологий, когда это уже как не скрывай, там даже ребенок может зайти и услышать эту речь на этом языке, поют песни. Кстати, вот мы сегодня говорим про фестиваль, вот, хорошо, что мы этого коснулись. Почему мы должны собираться? Почему мы должны вместе? И вот зовем всех. У нас 8 числа августа на ярмарке будет, 9 числа в парке Дубки. Это уже будет второй общероссийский фестиваль проекта «Россия без сквернословия». С разных городов приедут, из наших региональных отделений в других городах приедут. Почему нам важно собираться? Там начнется с молебна, помолиться именно в этом направлении, в этом просил. И самим включаться. Важно прийти и увидеть, что делается, почему это опасно. Всем включаться. Потому что силы, которые противостоят и которые сегодня пытаются у нас здесь в стране как раз привести на другую, на антимолитву, где богохульство вот это идет, они огромные, очень сильные. Приведу пример. Например, не очень хочется говорить, чтобы да, не рекламировать, но кто умный, тот не пойдет. 15 августа, вот если не ошибаюсь, день города у нас как раз будет, у нас будет концерт группы «Ленинград». Матершинники, богохульники. И туда, вот в прошлый раз, когда они приезжали...
4: На самой большой площадке
2: города. На самой большой площадке. В прошлый раз, когда они приезжали, это было 40 тысяч.
4: Да.
2: И сейчас, то есть, говорят, где так же планируется, собирается, будет 40 тысяч.
4: Вот у нас заразительная сила, да.
2: Представляете, что, да, 40 тысяч придет богохульничать. Как мы должны подниматься? А, кстати, знаете, вот это прямо уже сейчас перед тоже вот программой, что-то эта связь, она вот соединилась. А группа называется «Ленин. Град».
3: Только
2: то есть именно
3: говорили,
2: вот это,
3: да,
2: «Притеча Антихриста», даже название группы, она именно вот о нем, к нему. И вот
4: и
2: у
4: как
2: нас...
4: раз Успенский пост будет идти.
2: Так, второй день Успенского поста.
4: Это самого, да, одного из самых,
2: да, самого строгого поста. Великого. Все. Так а вот прошлый концерт... Вот,
4: поста, посвященного Божьей Матери. Матери.
3: А это хуление.
4: Как все? А это хуление.
2: Да, хуление. Тогда...
3: Все непросто, все как... идет духовная, да, война.
2: А в Москве, помню, концерт был на усекновение главы Иоанна Претечи. То есть оно все, ведь это идет хула, открытый хула на Бога. И собирается 40 тысяч. Где мы? Поэтому призываем, приходите на молитву. Мы должны вставать. Это то самое войско, которое собирается с этим полчим. Это орде духовной. А ведь знаете, сегодня дьявол, он очень лукаво скрыл свои рога и хвост. И вот как святые отцы говорят, самая большая ложь дьявольская, она в том заключается, что кого-то он не страшный. Как говорят, да не так страшен черт, как его малюют. А знаете, еще вот сейчас поделюсь историей. Может быть, как может показаться она к сегодняшнему разговору, не очень, но имеет, все имеет значение. Буквально недели, наверное, три назад на молебне о России и воинах в храме стояло всего 7 бабушек. Так грустно было, что, так сказать, я произнес слух, говорю, да, на молебен о России в храм пришло во время войны 7 бабушек. И здесь певчий говорит, батюшка, буквально на днях был концерт группы «Руки вверх». Собрал 37 тысяч. Я просто, знаете, немножко сжался. 37 тысяч на концерт во время войны, в храм 7 человек. Но потом вечером я вдруг подумал, ну, это только, ну, дьявол мог собрать на концерт. Думаю, надо посмотреть, интересно, есть ли там эти корни или нет. И попытался найти в интернете. Просто открыл афишу, смотрю, где-то точно мелькнет. Или рога, или хвост. Прямо с такой мыслью, где-то мелькнет. Стал искать на афишу. Вроде ничего нет такого. Прямо смотрю, думаю, где-то что-то есть. Ну, даже устрой какой-нибудь розыгрыш, где-то миллион там разыграть. Ну, 2000 придет, ну, 3000 придет. А 37 тысяч на концерт на такой прийти. Открываю их вот логотип, эмблему. Смотрю, ну, руки вверх, там два слова посередине, человечек с поднятыми руками. Приближаю человечка. Думаю, стоп. А что у тебя за палки из головы торчат? Там даже черт. Вот, может, я ошибаюсь, придумываю уже, там, натягиваю, задаю запрос. Вот, вопрос в интернете. Да? История создания символа группы «Руки вверх». Отсылает на их страницу. Солист группы «Вверх» говорит, нашей группе больше 20 лет. С первого дня мы решили, что символом группы «Руки вверх» будет черт. Все сошлось.
4: Как он это объясняет? Он
3: купил колечко на какой-то распродаже, ну, на рок-фестивале. Там изображение.
2: Там черт. И он решил, что это вот черт.
3: Очень хороший логотип. И, видимо, помогает в этих делах.
2: Вот такие собирают по 40 тысяч. Поэтому мы очень...
4: Наше стадо малое.
2: Да. Но главное, чтобы оно было живое. С нами Господь. Но главное, чтобы мы не были ленивы. Вы знаете, вот это, когда мы говорим «с нами Господь», мы,
4: все,
2: мы так привыкли, нет, это не,
4: да,
2: лукавство, с нами правда, Господь, потому что мы бы не выдержали. Не выдержали ни войны, когда вот одна сторона и десятки стран представляют, мы бы не выдержали, только Господь может удержать. Многих других моментов мы бы не выдержали, с нами правда Бог. Но мы уже не с
4: а
2: Ним.
4: А мы где?
2: Да,
4: а
2: мы
4: где?
2: Не с Ним.
4: Я вот
2: вы знаете, вот насчет того, что с нами Бог, в другую субботу, на том же молебне опять было человек 10, а на улице стояла пробка на заправку. Порядка 200 машин. Кто знает расположение Карповки, от «Газпрома» под мостом и до «Лукойла». Порядка 200 машин. Я вдруг остановился и говорю, подождите меня минуточку, я сейчас приду. Всем, кто на молебне стал. И пошел от «Газпрома» по этой пробке, пошел с людьми разговаривать. Я говорю, чего стоите? Бензина нет. Я говорю, почему нет? Так разбомбили все. Я говорю, то есть вы из-за войны остановились, да? А как ну, случайно нет, вас около храма Господь поставил в эту пробку. Вы сколько стоите? Больше 3 часов. Идемте в храм на молебен. Россия, помочь, чтобы война закончилась, чтобы Россия, матушка, развивалась. Нам это не надо. Вторая машина. А с нами так Бог, зачем куда-то ходить? Другую машину. Так мы русские, с нами так Бог. Представляете, порядка 200 машин. Но несколько десятков я прошел, дальше уже там попросил Таня, дойди до конца, пожалуйста, потому что мне молебен начинать надо. И за одной день на газели вышли мама с дочкой. Остальные все время тесно сказали, нам не надо, с нами так Бог.
4: А вы их не спросили, а вы с Богом?
2: Спросил, каждый спрашивает, так спрашивал, да. А вы-то с Богом? Они говорят, проходите дальше, пожалуйста.
4: В том-то дело, вот это говорит о том, что как необходима работа, которую вы проводите, в том числе молитвенское благочиние. Я знаю, что Нижегородское отделение, которое как раз и базируется на благочинии молитовском, да, территориально, является одним из самых активных среди региональных отделений. Вот какие инструменты вы используете в своей работе, чтобы достучаться до людей? И вообще уже сегодня прозвучала такая впечатляющая цифра, более 400 авторских материалов. Я знаю, Анастасия, что вы и ваши соработники принимают активное участие в создании этих материалов. Давайте поговорим об этой работе. И, кстати, на фестивале грядущем 8-9 августа, который состоится, будет ли презентация вот этих каких-нибудь ваших материалов?
3: По поводу создания материалов, почему мы их создаем? У нас такой прецедентный случай, да, что мы бы с удовольствием бы их не создавали. Мы бы использовали то, что есть в сети интернет, в каких-то методических материалах. Но, к сожалению, никогда эта проблема не стояла так остро, и для этого ничего не было создано. И поэтому все приходится делать именно из, наверное, опыта посещения различных учреждений, ведомств. То есть каждый материал, каждое пособие, оно адресное. С детьми 7-12 лет мы разговариваем на одном языке, с малышами из детского сада беседа идет в совсем другом русле, со взрослыми мы разговариваем уже по-взрослому. То есть для каждого возраста, для каждой аудитории, для даже разделения по полу у нас идет, потому что с мужчинами может поговорить священник, да, на своем мужском языке, да, как это может быть даже немного сурово. С женщинами мы стараемся разговаривать по-своему, мягко, тактично. Ну, вообще тактичность, как бы, это вообще наше кредо, да, но где-то меняется интонация, где-то добавляются примеры какие-то, которые близки той группе, которой обращено наше послание. И поэтому материалы все разные. Каждый регион вносит свой вклад вот в эту копилочку. То есть нельзя сказать, что мы сделали все. На самом деле это такой общий труд, когда люди, используя свои умения, какие-то таланты, дарованные Господом.
4: Или профессиональные навыки.
3: Профессиональные навыки, да. Они все это во благо пускают, да, и создают именно то, что будет работать. Потому что здесь нет смысла создавать какие-то методички для методичек. Потому что у нас вся работа идет с живыми людьми. Это встречи, это довольно сложный такой вот объем задач, когда ты идешь к людям и проповедуешь им. Это энергозатратно. Это волнительно. Каждый раз батюшка с нами молится перед этим, чтобы именно в сердце человеку легло то, что сможет достучаться, да, до него и изменить ситуацию. Потому что наша цель – не обидеть человека, не оскорбить, не сказать, как он грешен. Наша цель – его проинформировать о том, что мат – это не норма, что мат – это грех, какие последствия он несет в жизнь каждого человека. Это и физиологические, и психические. Это и разрушение семьи, и повреждение здоровья. То есть обо всем об этом мы говорим и даем человеку право сделать выбор. Потому что даже Господь никого насильно к себе не ведет. И у нас цель именно донести информацию.
4: Кто предупрежден, тот вооружен.
3: Да.
4: Потому что то же самое было и с абортами, да, в советское время, когда многие женщины были убеждены, что никакого греха, никакого тут поступка против совести в этом нет, потому что...
3: Да,
4: что
3: просто это? Сгусток, да?
4: Да.
3: А
4: да.
3: Здесь просто говорят, это
4: а
3: просто слово.
4: А когда женщинам это показали, когда стали создаваться фильмы, что чувствует, как реагирует ребеночек маленький в утробе матери, что это живое существо, что ему тоже он испытывает чувства, да? Ведь я думаю, большая часть женщин, какая-то большая часть женщин, все-таки бы не пошла на это.
3: Если бы знали об этом
4: заранее. Если бы знали. Поэтому вот такая мера профилактика, как информационная, да, работа, она необходима в этой сфере в том числе. Но здесь другой вопрос назревает. Более 400 материалов, много инструментов создано. Но чтобы их использовать, чтобы вас пустили в образовательные организации, они должны пройти какую-то лицензию, да, получить поддержку от органов власти, если это там район или уровень города, наверное, департамент образования должен дать свой гриф, да, допуска. Вот вы ведете работу в этом направлении? Встречаетесь в кабинетах?
2: Да, мы вот очень рады, что когда у нас был годовой отчет за прошлый год епархиальный, и когда у нас владыка, митрополит Георгий, он узнал о этой работе, он сразу же дал задание, сказал, что вот именно это, например, вот «Россия без коронословия», чтобы эта работа пошла во всех благочениях, ее действительно сейчас запустили. То есть уже во всех благочениях созданы рабочие группы. У нас была вот встреча, то есть мы как познакомились с работой проекта. И мы понимаем, что самое главное, как сейчас говорили, это информационное. И в первую очередь, конечно, тот самый такой серьезный слой для населения – это дети, подростки, студенты, которые на этом языке разговаривают, у которых нет информации. Как мы говорили, что концерты, где там богохульством занимаются. Но все ли эти 40 тысяч так не любят Бога, такие предатели? Нет, у людей нет информации. Они даже не понимают, куда идут, что говорят. То есть вот это, по эту информацию надо доносить. И действительно, что одно из первых, что мы сделали, встречались с отцом Алексеем Трегубенко вместе мы, ходили и в департамент образования, то есть он встречался с министром образования и просвещения, да, в Нижегородской области. И мы предложили программу. Предложили программу для всех муниципальных школ. Но чтобы ее запустить, почему мы пошли с этой программой? Потому что когда мы пытаемся уже на какой-то постоянной основе, чтобы проводить работу в школах, нам говорят, у нас должно быть это, что программа лицензирована, нам должна быть разнарядка сверху, что это можно. Поэтому мы предложили программу, ее передали в НИРО. И вот сейчас уже прошли переговоры напрямую уже Олеся Александровна Диченко, тоже потом включился с НИРО,
4: руководитель
2: всероссийского проекта. Как раз, да, с кем и была та самая встреча на Рижских чтениях, где три человечка за столом оказались. И вот, а сейчас уже 35 регионов активно на уровне губернаторов, министров образования,
4: митрополитов. Какая мощная секция в этом году была?
2: На самом деле, после вот этой пятичасовой секции в этом году, вот и пошла вот эта волна. То есть до этого мы пытались хоть как-то включить несколько регионов по чуть-чуть, а после этого это просто пошла волна. 35 регионов просто активно начали действовать. Где-то уже в образовании, вот марафон, про который будет тоже сказано, 21 день уже проводили на уровне целого региона. А сейчас в НИРО вот эта программа, она разрабатывается, и если вот, не правильно, к ноябрю месяцу она должна быть согласована, если там все будет печать, вот это НИРО, то ее можно будет уже запускать по всей России, во всех образовательных структурах.
4: Даже не только по нашему региону.
3: Да, нет, потому что НИРО Нижегородский, он федерального значения институт, здорово. И он может такую вот оценку экспертную давать для работы во всех.
2: Это уже развяжет руки, чтобы везде, во всех школах спокойно приходишь с этим документом, и везде можно работать. Да. Ну и вот это информационное, как я сейчас сказал про больше про детей, про образовательную среду, на самом деле это касается всего. Мы прекрасно понимаем, что у нас очень много матов полиции с военными. И мы идем везде. Вот недавно провели две беседы у нас в батальоне ДПС. Две беседы провели, за это время весь личный состав прошел эту беседу. Тоже многие об этом даже не слышали, не знали, не задумывались. Наверное, может быть, это будет сейчас удивительно, скажут, а туда-то зачем? Вот мы ходили недавно в роддом, проводили беседы с медперсоналом, и приходили у нас сами вот роженицы тоже, да, вот перед тем, тоже так и было. Интересно взять, когда мы в зале, да, собрались, вот они заплывают. Такие с животиками своими. Так. Почему пошли? Потому что все больше стала информация поступать от самих людей, что и где-то от сотрудников, что помните этот фильм «17 мгновений весны»? И там наша радистка, она прокололась на то, что во время родов она кричала «мама». А сейчас дети рождаются на свет под матерную ругань своих мам. Конечно, это понятно, что не всех, но уже все больше и больше таких случаев. Это ужас. Ребенок появляется на свет под проклятие своей мамы. Поэтому об этом...
3: Так же, как говорить. Важно тоже персоналу быть тактичным, чувствительным, чутким.
2: И про эти слова знать, что, да, что там, где порождается жизнь, таинство. Вот это таинство, да, что нужно хранить уста.
0: От чистого истока.
4: Приветствую всех, кто только присоединился к беседе на частоте 98 FM. Кто нас уже слушает, и сегодня, напомню, мы говорим о проекте, который объединяет инициативных, неравнодушных людей по всему миру. Ой, по всему миру.
3: Да, вы
5: неожиданно действительно
3: по всему миру.
2: Да, это вот, видите, не вы не оговорились.
3: Белоруссия без сквернословия. Да, и
2: Приднестровье у нас даже здесь.
3: Ой, слава Богу,
2: но на самом деле с этим действительно
3: все мирились. А материалами пользуются действительно по всему миру. То есть все русскоговорящие специалисты берут наши материалы, используют, присылают даже такие мини-отчеты. Действительно, это
4: да, мы сегодня обсуждаем федеральный проект, но распространяется он по всему миру, и слава Богу. Представители регионального Нижегородского отделения этого проекта сегодня с нами в студии. Духовник проекта, священник Андрей Наговицын и руководитель Анастасия Погушевская. А мы продолжаем беседу, и мы говорим про мат, про его разрушительный вред для человека и о том, что, в принципе, у нас не хватает у населения даже знаний о том, насколько мат опасен для человека и насколько важно быть внимательным к своей речи, к тому, что ты говоришь. Вообще мат называют языковым фастфудом. Он действительно не требует каких-то интеллектуальных усилий, он не требует специального образования, всегда под рукой. И есть такое мнение в связи с тем, что мы живем в эпоху такого ритма большого, постоянно испытываем стресс, и мат является таким самым доступным, обезболивающим для психики средством. Как вам эта идея, отец Андрей? Что бы вы сказали на этот счет? Вот такой обезболивающий. Всегда под рукой.
2: А вот обезболивающий, да, когда у тебя стресс, когда
4: тебя вытрет.
2: Да. Вы видели, вот знаете, опять вернусь к этому богохульной группе, которая концерт будет, вы афиши их видели? Вот когда просто сейчас по всему городу,
4: да,
2: где он
4: помню,
2: широко открыт, да, орущий, ну вообще же это же просто, просто вот эта картинка, и мы даже не связываем. Везде, во всех, когда вот где-то в учебниках, еще где-то в психологических брошюрах, всегда такого человека изображают, когда он психически нездоров.
3: Естественно.
2: Когда у него отрицательный эмоции, когда у него зло. Эта вот картинка, изображающая реально зло нездорового человека везде, в люфт-презентации, вот. Да, вот это нездоровый человек. Но и даже когда разговариваем часто с детьми, со студентами, когда вы используете мат, они сами говорят, когда разозлился, еще когда на кого-то хочется выругаться, когда унизить, скажи, что... То есть, я говорю, то есть вы понимаете, что это всегда только связано со злом.
4: Да.
2: Когда в тебе зло, когда как вот ссора, только в этот момент ты используешь мат. То есть все, это прямое зло. И когда говорят, что вот это выплеснуть эмоцию, выплеснуть, да. То есть, как люди иногда говорят, а я, говорит, вспыльчивый, я, говорит, прорался, но я, говорит, отходчивый. И пишет, так не ты отходчивый, а тот, кто в тебе в этот момент действовал. Он хотел, чтобы ты похулил Бога, чтобы ты помолился ему, этому рогатому. И когда ты это делаешь, он отходит и говорит, вот я вырос, и мне стало легче. Да, он отошел, он добился своей цели, ты похулил Бога, ты ему послужил, и он отошел.
4: А вот как думаете, ну, привыкли мы уже на уровне каких-то рефлекторном, да, используем вот эти матерные слова, чтобы
2: серьезно
4: освободиться?
2: Отвечайте. Мы, говорит, привыкли.
4: Нет, не мы, но я говорю про наше общество в целом, да. И нужно ли обучать нас, людей, да? Ну, как-то я себя присоединила, хотя не использую эти слова.
2: Слава Богу.
4: Слава Богу, да. И нужно ли обучать людей теперь выражать свои чувства, как говорят психологи, экологичным способом? Обучать, переобучать.
2: Обучать.
4: Вот я привык говорить мат, а вместо него что-то. Вот у вас есть какие-то специальные тренинги, программы?
2: Не только программы, даже методических. Вот во всех тоже методических, во всех это есть. И даже когда с детьми же опять вот работают, мастер-классы, они делают закладочки, и им уже даются, на которых...
3: Альтернатива.
2: Какими словами это можно заменить?
3: Чувствовать.
2: У нас даже нередко...
4: Альтернативный мату язык.
3: Альтернатива выражения чувств.
4: Выражение чувств.
3: Ведь чаще всего матом выражают все чувства. А четырьмя словами выражают весь спектр огромный, богатейший, да, наших эмоций, наших каких-то настроений. И вдруг дети сталкиваются с тем, что, оказывается, столько слов в их распоряжении, и это чудесно. И вот по поводу еще хотела добавить психологической вот этой вот стороны. После, даже не после, после рождественских чтений, видимо, сила действия равна противодействию, хлынул поток иностранных статей о том, что мат – это радость для тела, здоровья, души, что это имеет обезболивающий такой эффект при каких-то стрессовых ситуациях. Но у нас есть единомышленники, человек, Павел Фролов, который написал магистерскую диссертацию по этому поводу, и он изучал на фоне нашей площадки «Россия без сквернословия», так как там собралось много людей, которые не используют мат, также он опрашивал и матерящихся, и сделал удивительные открытия вот именно по поводу анестезирующего эффекта. Да, с точки зрения физиологии, там есть некоторый момент, когда выделяется гормон кортизол, и на минуту у тебя происходит иллюзия облегчения, так скажем. Но постоянное наращивание кортизола приводит к тому, что весь организм работает на износ. Сердечно-сосудистая система страдает, эндокринная система, головной мозг. Плюс это схлопывание эмоций в одну точку, которая не ведет к решению проблемы. И организм как бы упрощается и перестает чувствовать краски мира, красоту. Человек погружается в депрессию. Почему сейчас многие люди используют антидепрессанты? Они сами себя в это состояние вгоняют.
5: В том числе...
2: На самом деле, я сегодня тоже хотел коснуться вот того, что сейчас сказать, темы. Это действие наркотика.
5: Да,
2: наркотик,
5: да.
2: В том, когда ты принял, иллюзия получилась.
5: Я прямо сейчас не слушаю, теперь на нашу программу вот этот выход есть, да? Наркологи, врачи,
2: да.
5: Они прямо объясняют
2: так
5: точно.
2: Так это все то же самое.
3: Тоже механизм.
2: То есть в первый момент идет действительно вот эта
5: облегчение.
2: Какая-то вспышка, какого-то мнимого такого. Так оно есть, оно уж не мнимо, оно есть. Но дальше все усугубляется, становится хуже. И то разрушение, как мы говорили, оно точно так же, как от наркотика, так точно от мата. Вот это какая-то вроде момент, вот в помутнении вот этого какой-то эйфории находишься, ты прокричался, тебе было легче. Потом хуже. Все.
5: Кстати, вот аскетика православная, она же учит к ответственному отношению к своим чувствам. Мы же не говорим о том, что мы должны их подавить, в себе их держать. Вот я продолжаю злиться, но я никому этого не показываю. Это тоже вредно и для здоровья, и духовного, и психологического, потому что это приводит к различным соматическим расстройствам. А как психолог говорит, нельзя держать, надо выпускать эмоции. Но каким образом ее выпускать?
2: Вот это, кстати, очень серьезный обман и подмена.
5: Вот.
2: Потому что психологи всегда говорят, если ты не прожил свой гнев, если ты не выпустил это, то все равно где-то его должен выпустить. То тогда у тебя будет болезнь и все. Вот мы забываем о том, что у нас, у верующих людей, все то, что ты удержал и не выпустил, это забрал Господь. Это все забрал Господь. То есть психолог, и вот да, в миру, кто живет без веры, без Бога, ему надо прожить. Если не выпустил здесь гнев, ты должен в другом месте выпустить, и все что-то выпустить. Христианин, он держал это в себе. Он не... Знаете, это вот эффект приблизительно такой. Проживал на себе до того, как вот входил в храм. Это просто у меня гнев, это болезнь была просто. И когда приходил, мне батюшка объяснял, все это рассказывал. Я говорю, батюшка, я же если не выплесну, у меня что, внутри что-то взорвется же. Я же говорю, он мне так просто говорит, умри ради Христа. Пусть взорвется, говорит, ну не плеска молчи. Ты удивишься. Когда ты промолчишь, Господь все это заберет. И это правда. Это, знаете,
3: как камушек моря, святые говорят,
2: для меня...
3: что она должна упасть, и море поглощает этот камень, и все. Круги разошлись,
5: ну, что я никогда
3: ничего
5: не могу сделать.
2: У меня, знаете, что? Это вот приблизительно вот так. Знаете, вот живет во мне этот злой пес. Каждый раз, когда я выплеснул гнев, я его накормил. И он вроде бы как перестал кусаться и рычаться. Да, он наелся, спит. Но стал сильнее. Каждый раз, когда я вот его не накормил, когда ты удержал, он не напитался. Ведь дьявол, он пытается вот как раз человеческую вот эту энергию. Вот, и он хочет, чтобы ты сожрал кого-то, чтобы ты сожрал себя. Каждый раз, когда его не накормил, он становится слабее и слабее. В этом трудно. Он тебя внутри грызет, он хочет тебя съесть. Да, он чуть погрыз, потом он стал слабее, потихонечку. Вот, говорит, Господь, благодать Божия удержит.
5: А теперь хочу прийти.
3: Да, я хотела еще добавить по поводу слова «выплескивать». У нас есть такой замечательный сработник, актер дубляжа и озвучки Андрей Зайцев, который сделал уже 2 серии фильмов. Это про «Властелина колец» и с Леонардо Ди Каприо недавно вышел. И у него есть такая замечательная фраза, чтобы выплескивать, нужно ходить в уборную. И действительно, эти слова, они именно такого уровня. То есть не обязательно выплескивать все на людей, что в тебе грязного накопилось. И батюшка об этом действительно правильно сказал. И еще по поводу того, что у нас сейчас вот разработаны различные видео, ролики, песни. То есть мы выходим не только на уровень людей, которые веруют в Бога, да, и с ними легче договориться, потому что у них совесть живая, да, а мы выходим в такую, в прохладную воду людей светских, людей добрых, хороших, да, но которые от Бога еще пока далеки. Но они тоже чувствуют, что проблема есть, и с этим нужно работать. И, слава Богу, Господь нам этих сработников посылает. Поэтому
5: да.
3: Всех приглашаем
5: на
3: ознакомиться
5: да.
3: С нашими материалами, с сайтом, на фестиваль, да, присоединиться к нашей работе.
5: А давайте про фестиваль более подробно, конкретно поговорим. Он же общероссийский, соответственно, как понимаю, вы приглашаете гостей из разных регионов, представителей других региональных отделений. Что там будет, на кого он там, что будет для маленьких, что будет для взрослых интересного
3: да.
5: и познавательного?
3: Это, с одной одной стороны, фестиваль, но

0: мастер-классы будут представлены. Причем это не просто сделал какую-то поделку и пошел дальше, да, забрал ее домой. Нет, во время процесса вот этого творческого мы разговариваем с детьми. Каждый мастер-класс, он ориентирован на достижение какой-то цели. То есть, например, есть мастер-класс, называется «Слово доброе, ключик от сердца, открывает любую дверцу». И мы с детишками разговариваем, что когда мы слышим добрые слова, мы как цветочки перед солнышком раскрываемся, да, сердечко у нас согревается. А когда злые, они говорят, мы сжимаемся, мы боимся. То есть это идет работа не только вот с руками, да, а работа с душой, с образами. Для взрослых будут интереснейшие лекции. Это будет и разговор со священником, это будет беседа от нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, которая будет нам рассказывать о том, как связаны мозговые процессы и матерная лексика. У нас приедет Омский театр в лице актера Александра Тихонова, который покажет спектакль, моноспектакль, где он один держит аудиторию целый час, проповедник. Этот спектакль написан на основе проповедей отца Андрея Ткачева, и он очень трогательный. Он держит с первой минуты до последней, и люди уходят оттуда как будто бы обновленные. То есть и плачут люди сидят, и задумываются о том, о чем раньше не думали. И в том числе и сквернословию там уделен очень большой объем. Что еще у нас будет?
1: Наш литературно-музыкальная постановка, да, которую мы возили как раз с Москвы, да, Ковчег сделал. Ведь знаете, если всегда говорить о том, что плохо, оно также это немножко угнетает. Ведь надо говорить не только о том, что как плохо вот быть в грязи. Нужно говорить о том, как хорошо быть в чистоте и вести к свету, говорить о свете. И вот в вот постановке там как раз говорится о том, что насколько он прекрасен, богат, чист, мелодичен, глубок вот наш русский язык. Как хорошо, важно его хранить. Вот об этом тоже будет.
0: Добрые песни, прекрасные стихи о нашем языке. Все это будет заряжать на...
1: Ну, плюс должно быть, да, еще видеоряд, который мы будем показывать, наши вот ролики, которые изготовлены проектом в разных регионах. И тоже от обрывки из выступлений.
2: Ну, и я хотела, конечно, уделить какую-то часть нашей беседы очень важной теме, важному примеру, который, ну, наверное, вдохновляет, морально вас радует, радует вашу душу. Это апробация годовой программы по оздоровлению языковой среды в Красносельской школе Арзамасского района. Расскажите, как все это прошло, как прошел вообще эксперимент?
0: Да, это такой удивительный опыт, когда с отцом Андреем связался отец Олег Куря и предложил на базе их школы, которую он окормляет, попробовать нашу годовую программу. И результаты не заставили себя ждать, они оказались положительными. За полгода работы в школе нашей программы уровень, да, напряжения на переменах, на уроках между ребятишками вообще снизился в два раза. И сейчас мы можем говорить уже о больших числах, и ждем мы нашу Красносельскую школу на наш фестиваль, чтобы они тоже поделились опытом. Об этом снимали ролик на федеральном канале НТВ, какие они использовали меры пресечения для того, чтобы не слышать этот мат, объясняли. То есть это была комплексная работа, это было и объяснение, это было и оповещение родителей, это было принятие школы как бы устава вот этого мероприятия годового. Это и...
2: Такой годовой марафон.
0: Да, это такой был долгосрочная такая перспектива. Причем она не заканчивается, она продолжается и дальше, потому что дети приходят новые, первоклассники, одиннадцатиклассники уходят во взрослую жизнь, и идет постоянная ротация, да, кадров, с которыми нужно работать. И радует нас очень именно этот пример.
2: А это вообще первый в России опыт?
0: Вот нет, так... есть и другие школы, но именно с отслеживанием статистическим это первый, да, опыт.
1: То есть там прям действительно вся школа, потому что уже говорил, вот в Томске у нас там на уровне всего региона проводили уже прям через Министерство образования, вот марафон проводили.
0: А два здесь... месяца провели, а потом они приняли, да, просто все, что мы предлагаем.
1: Да. А здесь, в этой школе, знаете, вот самое главное, что это было не просто вот навязано детям программы, дети активно включились, они сами друг друга стали контролировать, они друг другу стали помогать. Вот если, допустим, кто-то произнес слово, вот ребят, например, не стать, они сами друг говорят, так, слушай, отжимайся.
0: Коллективная ответственность.
1: Да, коллективная ответственность такая была. Знаете, еще о чем хотел сказать, как тут, что недавно мы провели вместе с Департаментом культуры, вместе с библиотечной системой, провели общий городской марафон во все библиотеки.
0: Это, по-моему, сколько делать? 88
1: библиотек.
0: Система.
1: Во всех шел недельный марафон.
0: 96
1: мероприятий. Каждый день во всех библиотеках

0: проводились беседы вот как раз касаемо сквернословия. И потом вот нашему в Купно, корпоративном доме университете, правительстве Нижегородской области, был уже подведен финальный результат, награждены участники, победители, там придумали слоганы, сами тоже активно включались. Мы очень благодарны, что да, наш
1: Департамент культуры, руководство центральной библиотечной системы.
0: Потому что ведь сегодня в библиотеке это же не просто место, где выдают книги, это культурные площадки. И то, что, на которых проходит много мероприятий, то, что так по всему городу так активно они смогли людей включить.
2: Взрослые люди приходили, участвовали.
1: Взрослые дети.
0: И взрослые дети все, да.
1: И что радует, библиотеки и департамент культуры берут наш проект в долгосрочную перспективу работы. То есть это будет несколько мероприятий в год. Они будут привязаны к определенным датам. Пушкинский день, день борьбы с ненормативной лексикой, день славянской письменности. И это будет...
2: На такой, системном уровне.
1: В том числе и марафон. Вот ближайший марафон уже будет осенью. То есть им очень понравилась эта инициатива. И люди с удовольствием участвовали и говорили, что действительно мы об этом не думаем, а это ведь так серьезно. И людям радость, да, и библиотекам тоже. Ну, замечательное сотрудничество, действительно, об этом нужно обязательно сказать.
2: Вот, кстати, про марафон, да, для тех, кто хочет начать с чистого листа, новую жизнь без мата. У вас есть марафон «21 день без сквернословия». Почему именно 21 день? Что ждет участников этого марафона?
1: Да. Это такая тоже методика, которая родилась спонтанно от сердечной боли. У Митрофановой Надежды Владимировны, она преподает в Морском транспортном колледже. И когда уровень вот этой агрессии даже на занятиях и между студентами уже превысил все возможные допустимые нормы, Надежда Владимировна сказала: ребят, нужно что-то делать. Говорит, а вы с нами ничего не сделаете. Говорит, давайте попробуем за 21 день избавиться от этой привычки. И потом она сказала, что зачем я это сказала, ведь нет такой методики. Но я, говорит, слышала, что психолог говорит, что чтобы либо избавиться от чего-то, либо приобрести добрую привычку, 21 день. Но вот Господь ей, видимо, эти слова вложил, и отозвалось первый раз 15-17 человек, и у кого-то получилось, у кого-то нет. То есть смысл был простой. Это наблюдение за собой в течение дня. В конце дня это итог в дневничке, запись «Я смог или не смог», «Ругнулся или сдержался». И если все-таки не сдержался, почему это произошло? Это такая рефлексия. И были результаты первые. Следующий поток, присоединились еще ребята. И марафон назывался «21 день без сквернословия. Я и моя семья». И ребята просили своих родителей поддержать их в этом. И когда вступали семьи вот в марафон, там в полном составе или с родителем, результаты были гораздо лучше. И такая удивительная история. Значит, в первый поток папа одной девочки не откликнулся. Потом у девочки не получилось ничего в первый раз. Она сорвалась где-то посерединочке. А второй поток они решили вместе попробовать. У папы получилось избавиться от сквернословия, у девочки. И папа по этой же методике избавился от курения. То есть добрые дела, они также идут такой вот эскалацией. И еще про марафон хотела сказать. Сразу вспоминается о том, что в прошлом году у нас более 30 лагерей Крыма, оздоровительных детских, работали по этой методике. Все смены в течение лета участвовали в огромном марафоне таком республиканском «Я и мой лагерь. 21 день без сквернословия». И в результате этого труда в этом году у нас вышел сборник игр с детьми. Это и речевые игры, и подвижные. Это все методически грамотно оформлено, что мы хотим получить, да, от того или иного процесса. И расписаны все необходимые инструменты работы. То есть бери и делай. Это наш такой вот призыв. То есть если ты хочешь, для тебя все есть. Бери и делай. Нужно только доброе чистое сердце и труд. Да, нужно трудиться. В этом году, к сожалению, по этой же методике лагеря Крыма отработали только один месяц. Потом их вот эвакуировали в связи с военной, да, обстановкой, но тоже работали, и результаты
2: как удобно
1: есть.
2: Накладывается на систему, да, лагерных смен, как раз вот ровно 21 день. Это и смена лагеря, это и смена, не смена, наверное, надо сказать, в тех...
1: Изменение мышления.
2: Да, в оздоровительных всяких лечебницах.
1: Да,
2: тоже 21.
1: Да, также нас приглашают,
2: наверное,
1: в санаторий Нижегородской области. Вот в Большой Ельне мы были тоже с ребятами, проводили совместно с священством и с библиотеками мероприятия. И они нас тоже зовут на постоянной основе разработать для них какой-то такой блок, потому что детки меняются каждый 21 день, поэтому там не получается комплексная работа. Там вот именно какие-то точечные мероприятия должны быть. Ну и вот еще скажу о географии, да, просто раз мы говорили про Республику Крым, в этом году присоединилось огромное количество регионов и областей. Это Новосибирск, Томск, Пермь, Пенза, Калининград. Сейчас вот Забайкальский край, Приморский край, Республика Коми. И всех не перечислить, но это люди, которые искренне хотят изменить ситуацию в стране. Я уверена, что все получится.
2: А в этом проекте участвует только Русская Православная Церковь. Как вообще представители других церквей?
1: У нас есть Татарстан, региональное отделение в Татарстане, Башкортостан. Mm-hmm. То есть там другие религии, но они тоже знают, что в каждой конфессии сквернословие – это грех. И также просят тоже поучаствовать и пользуются нашими материалами, адаптируют их под свои культурные традиции.
2: Хватает ли делателей на этом поле? И призываете ли вы кого-нибудь из наших слушателей присоединиться к проекту? В чем необходима помощь?
0: Ну, стадо Христово, оно всегда было маленьким. И делателей всегда, слава Богу, есть, но их всегда не хватает. Если бы их хватало, Господь бы не сказал в Евангелии: молите Господина Жату, что выслал делателей на Жату свою. Это одна из как раз вот целей вот это информационное, что да, именно призвать. И на фестиваль мы зовем не просто прийти, увидеть и уйти. Mm-hmm. Прийти и включиться в работу на своем уровне везде. Где ты работаешь? На работе. Это правда работа. Ты себе оставишь табличку, что территория без сквернословия, оно работает. Никто не проходит мимо. Кто-то начинает против, там, кто-то поддерживает.
1: Разработана дорожная карта для всех ведомств, метрополии и департаментов.
0: Любого. Я сейчас говорю даже вот просто где на своем месте. Нам кажется, что я могу сделать? Можем. Люди выкладывают, у нас есть, допустим, информационный такой текст, который люди выкладывают у себя на работе в своих группах. В Максе это выложили, все. Сначала это всегда как вот, знаете,
1: взрыв.
0: Взрыв закипает. Да что вот тут это, что... А потом потихонечку и угасает. И руководители поддерживают во многих местах, где-то и коллектив потом начинает поддерживать. Оно правда работает. Поэтому именно для этого и говорим: приходите.
2: Один пришел, в поле воин, если вот с одного человека начнется эта
1: если
2: работа.
1: Он с Богом.
0: Руньки, три человека встретились, сели за столом в трапезной храма Христа Спасителя и сказали: не можем больше терпеть, и мы не можем. Попробуем. Разве могли вот эти три человека, которые разошлись, один остался в Москве, там двое приехали сюда, подумать, что потом вся Россия поднимется? Это как раз там, где есть Бог, там и один в поле воин. Потому что ты не один, ты всегда с Богом. Не мы делаем. Мы просто орудие в руках Божьих, потому что мы просто поражаемся, как без средств, без какого-то вот опыта, без знаний, без вот всего. И все делается. Все делается. Просишь, молишь, Господь разумляет, направляет, дает помощников.
1: А еще я хочу сказать, что полтора года назад, когда мы встречались с вами в этой студии, нас было 4 человека в региональном отделении, сейчас нас 17. Это люди,
0: это
1: целые
0: семьи,
1: активные участники, которые приходят после своей основной работы, помогают делать заготовки для мастер-классов, все что угодно, то есть делают любую работу, забирают доставки с материалами, готовят презентации. То есть это люди, которые вот тратят свое личное время от своей вот этой вот сердечной привязанности, да, к проекту, к тому, что они хотят изменить что-то. И люди эти есть, мы очень рады, что к нам присоединяются все больше и больше людей.
2: Вы выпускаете наклейки для машин, создаете
0: видеоролики,
2: да, чего только нет. Даже, по-моему, социальные ролики уже начали крутиться.
1: Стикеры на телефоны, социальные ролики.
0: На школах на многих табличке висят уже, что это
1: аудиоролики в торговых центрах. Да, социальная реклама. У нас она и в транспорте есть, и на остановках, и огромный есть баннер на Гордеевской «Слово мама свято, говори без мата», который в день просматривает несколько тысяч людей.
2: То есть, по-моему, даже по какой-то трассе ехала.
0: А на электронных табло?
1: И плюс электронное табло по всему городу. У нас,
2: думаю, наше отделение работает. Работает очень
1: это
2: приятно,
1: тоже благодаря
2: кстати.
1: Тем людям, которые неравнодушны и которые позволяют нам на правах социальной рекламы бесплатно это все...
2: А, предоставляют бесплатно.
1: Да, да, конечно, потому что это на самом деле огромные деньги, если это делать в коммерческих.
0: А насчет того, что вот вы сейчас спросили, там, только ли вот православная церковь или другие тоже, это, знаете, наверное, особо остро вот ощущается сейчас на войне, на передовой. Потому что ведь цена мата – смерть солдата. Поэтому там как раз священник, кто там находится, мы где-то в госпиталях, на встречах с бойцами любой религии. Мы говорим, что прекратите материться, прекратите использовать. Не победим, пока не перестанем. Вот в очередной раз сейчас просто вспомнилось, когда вот была операция по освобождению Суджа, да, там священник шел в трубе 15 километров, почти 2 недели проходили эту трубу. И когда Суджа освободили, он вышел, у него брали интервью отец Алексей Скрипкин. Он сказал только одно. Он говорит: не матерились бы, давно мы уже победили. Это человек не теоретик. он шел умирать. И не раз шел умирать, который там на войне. И говорит, да здесь, говорит, особо это ощущается. Говорит, молитва и мат. Вот это что, куда ведет и что, где приносит. Ну, это не только он, только пример один, а так. Здесь примеров множество таких.
2: Кстати, мне на память тоже пришел пример совсем недавний. Я делала программу, ездила в Бурнуково, село. Там остался хранитель ремесла, единственный мастер, который продолжает резать бурнуковскую игрушку, камнерез. И он рассказывал об своих учителях, еще советских, уже ушедших, которые ему передали это ремесло, его секреты. И он говорит, какие-то были люди. Вы знаете, вот он про своего рассказывал. Зовут, кстати, Иван Викторович Евстихеев, вот тот самый мастер, да, и вот про своего учителя он говорил, это были люди, которые прошли очень, ну, у которых была очень сложная жизнь. Во-первых, они прошли войну. Кроме того, что он был на войне Великой Отечественной, он попал в концлагерь, Освенцим. Чудом просто ему удалось убежать. Он, говорит, был в яме с трупами, ну, то есть его уже как-то, да, сбрасывали, как-то он оттуда выбрался. И это тот человек, который прошел вот эти ужасы, а войны и концлагеря, вообще ни разу не употребил ни одного матного слова. Мы на эту тему не говорили, но для человека это было важно подчеркнуть.
1: И не зря ведь он об этом вам сказал накануне нашей встречи.
2: И почему-то он мне об этом сказал. Да. Я никак не прокомментировала, ну, я как бы удивилась, там, восхитилась еще, но вот, вот такой удивительный пример. Пример чего? Того, что никакие трудности не должны, ну,
0: конечно, нет.
2: Не являются это как раз, оправдывающим.
0: Это как раз вот к тому, что вот, мы говорили, да, что, да. Что в трудной ситуации делать. Там в рюкзаке у нас реакция вот такая. Так да. Нет. Это мне часто дети задают вопрос.
2: Человек был в самых экстремальных
0: условиях. А если, говорит, там что-то произошло, боль, там попасть, ну ведь это рвется. Да нет, рвется, Господи, помоги, Господи, да. Помилуй, Господи. Там, исцели врачу, выведи, проведи. Вот, вот что рвется у человека, который... От избытка сердца говорят уста. Ведь это правда, что в твоем сердце... Это как врачи говорят, что человек, когда после инсульта находится, например, в тяжелом состоянии, он не может ничего говорить, а сознания как такового нет уже просто. Да? И при этом человек без сознания, уста продолжают говорить. У одного говорят молитву, у другого говорят мат. И именно вот не просто какие-то другие слова речи, а именно вот это говорят. Или то, или другое. Что в твоем сердце, даже когда голова выключена, из сердца идут вот эти слова.
1: То, чем душа твоя полна, расскажет вслух твои слова. Поэтому всегда ребяткам тоже говорим, что то, что из вас выходит, это ваше внутреннее. Поэтому делайте так, чтобы светло было, тепло,
0: говорит,
1: чисто.
0: Да, заговори со мной, чтобы я тебя увидел. Как ты заговоришь, понятно, что у тебя внутри, без маски уже.
2: Кстати, я вот сейчас подумала, может, это человеку и помогло, он смог
1: даже не может
2: выжить,
1: быть,
2: кажется, в таких условиях, потому что он...
0: Даже для того, родненькая, чтобы спустя десятки лет его ученик поделился этим с вами, и вы сегодня сказали об этом десяткам тысяч людей, что в любых тяжелых условиях можно не произносить этих слов, и что когда ты хранишь чистоту сердца, вот это, Господь тебя сбережет, что вот... И люди, которые к нам включаются, ведь многие люди, правда, они неверующие, но обретают через это Бога. Они просто хотят сохранить чистоту языка, но обретают Бога. Почему? Сердце чисто. Готово ли сердце? Готово. Сердце чисто, грязь не воспринимает. Чисто сердцем Бога узрят. И Господь помогает им через это, тоже как сеть вот такую вот улавливает и ведет к себе.
2: Но да, пройти через такие случается. Скорби, остаться невредимым, живым, и потом вот столько пользы принести, да. И в финале нашей программы хотелось бы рассказать о новом проекте, совместном проекте с Анастасией. Мы записали вместе уже 7 программ, в которых Анастасия рассказывает историю создания песни, ее посыл, а затем звучит сама эта композиция. И вот предлагаю нашим слушателям послушать одну из этих композиций. Это будет премьера на волнах нашего радиообраза. Я думаю, это будет прекрасное завершение нашего с вами разговора. И я предлагаю Анастасии самой выбрать песню, которая сейчас должна прозвучать.
1: Песня «Не обижайте маму». Храните чистоту наших матерей. Богородицу нашу защищайте, а она покроет нас честным своим амофором.
2: Ну, а перед тем, как мы послушаем эту композицию, я хочу попрощаться с нашими уважаемыми гостями. Благодарю вас за беседу. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о проекте «Россия без коронословия», а также о грядущем фестивале, куда мы вас приглашаем 8-9 августа на Нижегородской ярмарке, а 9 августа в парке Дубки. Мы не сказали место, где будет проходить этот фестиваль. Милости просим. С какого времени, по какое?
1: С часу.
2: С часу, да. Ну, успеем помолиться в храме, да, и да, как раз прийти. Сегодня у нас в студии были духовник Православного семейного центра «Ковчег», духовник регионального отделения России без сквернословия, руководитель этого отделения Анастасия Богушевская и отец Андрей Наговицын. А с вами была сегодня Марина Дружкова. Не оскверняйте, пожалуйста, свою речь, ведь слово — это величайший дар Божий, и за каждое слово мы обязательно ответим перед Богом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления Тебе сподоби, иди да Богомати, яко благая благага же родить.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можеше, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаемо Дева, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице, предвори, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Единопреснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение, стену недвижимую мучить вся всепетая, неудобство всякого избавляемся.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупые прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюся, благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство к Отцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

0: Спаси!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас! Валителе милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верою зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая».

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи яша тебе требующей, не презри деву, поющая и превозносящая тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни деву, да тебя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издеваешь и верно поющим тебе деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти ты, прилоги отгоняющий страстей находа деву, тем же тебя поем во все

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же всякого лица, всякую слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их, и ныне и присно и во веки веков аминь, на месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством моя прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имамо бо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Евангелие от Луки, глава 11. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын просит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Однажды изгнал он беса, который был нем. И когда бес вышел, немой стал говорить, и народ удивился. Некоторые же из них говорили: «Он изгоняет бесов силою Веельзевула, князя бесовского». А другие, искушая, требовали от него знамения с неба. Но он, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его? А вы говорите, что я силою Веельзевула изгоняю бесов. То сыновья ваши чьею силою изгоняют их? Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие». А он сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить: «Род сей лукав, он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо, как Иона был знамением для ниневитян, так будет и сын человеческий для рода сего. Царица южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Никто, зажегши свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. И если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Когда он говорил это, один фарисей просил его к себе обедать. Он пришел и возлег. Фарисей же удивился, увидев, что он не умыл рук перед обедом. Но Господь сказал ему: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные, не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Горе вам, фарисеям, что любите председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы, как гробы сокрытые, над которыми люди ходят и не знают того». На это некто из законников сказал ему: «Учитель, говоря это, ты и нас обижаешь». Но он сказал: «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят. Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего, горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое. Подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы продолжаем говорить о символах, жестах, предметах, изображаемых на иконах, и обращаем внимание на предметы, находящиеся в руках у святых. Прежде всего, конечно, это крест. Крест в руках святого символически указывает на мученический подвиг святого в первую очередь. И это, конечно, напоминание о крестных страданиях Спасителя, которому подражают все мученики во имя Его. Апостол Петр держит в руках ключи от Царства Небесного, те, о которых Господь Иисус Христос говорил ему: «Дам тебе ключи Царства Небесного», читаем мы в Евангелии от Матфея. Стиль или заостренная палочка для письма – это принадлежность евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также пророка Давида, написавшего книгу «Псалтирь». Очень часто святые на иконах держат в руках книгу или свиток. Так изображаются и ветхозаветные пророки с пророчествами о будущем Христе, о Его рождении и Его жизни, апостолы, святители, преподобные, праведные и новомученики нашего времени. Книга – это Слово Божие, проповедниками которого были они при своей праведной жизни. На свитках могут быть написаны изречения самих святых или Священного Писания, в наставление или в утешение молящимся. Например, на свитке праведного Симеона Верхотурского написано поучение: «Молю вас, братья, внемлите себе, имейте страх Божий и чистоту душевную». Святой праведный Федор Ушаков держит в руке свиток с утешительной надписью, с его собственными словами: «Не отчаивайтесь, сии грозные бури обратятся к славе России». По предмету, который держит в руках святой, часто можно узнать о том, чем он занимался во время земной жизни. Изображаются те занятия, которыми святой особенно угодил Богу, которыми он прославлял его имя. Всем нам известный пример. Святой великомученик, целитель Пантелеймон держит в руках ларец с лекарствами и лжицу, длинную узкую ложку. И по этим предметам мы с вами знаем, что он был искусным врачом. А когда уверовал во Христа, он стал исцелять его именем, даже безнадежно больных людей, и многие из них, благодаря чудесному исцелению, пришли к вере во Христа. Святая Мария Магдалина, одна из жен мироносец, пришедших ко гробу Христа, чтобы помазать его тело миром, изображается с сосудом в руках, в котором она несла миру. А в руке у святой Анастасии Узорешительницы мы видим сосуд с елеем, с которым она приходила к узникам в темнице. Святые иконописцы Андрей Рублев, Алипий Печерский и другие изображаются с написанными ими иконами. У святого праведного Иоанна Кронштадтского в руке мы видим потир, евхаристическую чашу, символ литургического служения. Известно, что отец Иоанн был пламенным служителем божественной литургии, и на богослужениях, которые он совершал, люди плакали, испытывали сильное покаяние и чувствовали укрепление в вере. Преподобный Серафим Саровский, Нил Сорский, Зосима Верховский держат в руках четки. По четкам, которые называют мечом духовным, монахи совершают непрестанную молитву, и поэтому этот предмет является символом молитвенного подвига. Основатели или ктиторы, или, как мы сегодня бы сказали, благотворители или спонсоры иноческих обителей, часто держат в руках храмы. Например, преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна изображается с одним из храмов Марфа Мариинской обители в Москве, а великая равноапостольная княгиня Ольга тоже держит в руках храм в знак того, что она построила первую церковь на Руси. Необычный предмет в руках у праведного Семена Верходурского – это удочка. Казалось бы, может ли быть особым угодным Богу такое занятие? Однако именно во время рыбной ловли, в глубоком уединении, святой Семен Верхотурский усердно молился Господу. Вот только одна деталь иконы – жест или предмет, находящийся в руках, но как много она говорит о святом. По ней мы можем узнать о его служении, о главном подвиге, получить благословение или наставление от святого. Как в жизни по некоторым жестам мы можем догадаться о чувствах и мыслях человека, так и каноническая икона, если мы умеем понимать ее символы, живо передает нам мысли и чувства святых.
0: «Русские иконы».

Успенского поста. Сегодня начинается многодневный Успенский пост. Он продолжается 2 недели, с 14 по 27 августа. Этот пост установлен перед 2 великими праздниками – Преображением Господним и Успением Божией Матери. Успенский пост дошел до нас со времен раннего христианства. Уже в середине V века богословы писали об особом осеннем посте, учрежденном в воспоминание о Богородице. По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому посту. Церковь в эти дни призывает нас к подражанию Божией Матери. Преснодева Мария непрестанно пребывала в посте и молитве и усилила их, когда узнала от архангела Гавриила о часе своего успения. Успение иногда называют второй Пасхой, ведь сам праздник знаменует победу над адом, подобно воскресению Господню. Пречистая Дева Мария стала вторым в новозаветной истории человеком после Спасителя, избежавшим тления. Она телесно была взята своим Божественным Сыном на небеса.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
1: Отец Илья, сегодня мы с вопросом о чудотворной иконе Богородицы «Всех скорбящих радость». Вопрос такой. Эта икона являет нам утешение. Как просить утешения в неизлечимой болезни? Просить исцеления? Верить, что это возможно?
2: Очень животрепещущий вопрос. И в контексте вспоминаемой иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Конечно, по самому наименованию видно, что люди во все времена перед иконой Божьей Матери просят поможение в скорбях. И вот наименование как раз этой иконы говорит, что Пресвятая Богородица, она всем скорбящим подает радость. Безусловно, в жизни, наверное, всякого человека наступает такой момент, когда он сталкивается с какой-то очень сильной скорбью, которая связана в том числе с неизлечимой какой-то болезнью или самого человека, или ближних его. И вот возникает правильный своевременный вопрос, как по-христиански относиться к этим событиям. И вот наш корреспондент очерчивает возможные варианты ответов. Это просить исцеления, верить, что это возможно. Мне кажется, что нужно расставить некоторые очень важные акценты в духовном переживании вот этого состояния болезни. Безусловно, болезнь, она выводит человека из некого привычного течения жизни и ставит его перед неким выбором. Тем более, что если это болезнь, что называется, неизлечимая, да, и врачи не дают никаких прогнозов, и по опыту мы знаем, что, в общем-то, это очерчивается обозримое будущее для человека, которое исчисляется, может быть, месяцами, может быть, годами. Мне всегда вспоминается, когда начинаешь этот разговор о скорбях, о болезнях, о христианском отношении ко всему этому, письма отца архимандрита Иоанна Крестьянкина своим духовным чадам. И нередко, порой очень даже часто, отцу Иоанну письма с подобными вопросами направлялись. И он, имея духовный опыт и житейский опыт, говорил так, что болезнь – это телеграмма с уведомлением, что мы здесь не навсегда, что мы здесь с вами не на тысячелетие. Замечательно деревенское такое есть присловие «два века никто не живет». Жизнь человека 70 лет, аж в силах 80 лет. И болезнь, она напоминает нам о конечности нашей жизни. И можно по-разному относиться к этому напоминанию. Можно стараться всячески игнорировать, можно стараться цепляться всеми возможными и невозможными силами за надежду исцеления. И здесь с болью иногда наблюдаешь, как люди, вот они точно знают, что официальная медицина не может помочь им в той или иной ситуации. Они начинают обращаться к различным альтернативным врачевателям, порой и к шарлатанам, чтобы просто им дали какую-то надежду. Христианин, он призван трезво относиться к этой ситуации и вместе с Господом ее проживать. Безусловно, можно и нужно просить у Господа исцеления в молитве. Но всякий раз напоминать себе, что просьба – это не требование. Это не ультиматум Господу Богу, что или ты мне дай исцеление, или я ничего общего с тобою не хочу иметь. Просьба – это наше вопрошание и

0: Всегда есть вариант ответа на эту просьбу. Мы знаем и из церковного предания, и многие знают по опыту собственной жизни, что в ряде случаев Господь действительно являет исцеление по молитвам, а бывает и совершенно и без молитв, если это человеку полезно с точки зрения его духовной жизни. А бывает напротив, что и люди святые, люди молящиеся, но они не получают исцеления, но получают совершенно иное видение жизни и ощущение ситуации. И здесь мне вспоминается другая строчка совершенно из светского произведения. Есть такой роман «Брисбен» у Евгения Германовича Водолазкина, где как раз главный герой проживает смертельную болезнь. И вот он обращается к одному духовно опытному человеку, и он говорит поразительные слова. Он говорит: «Будем молиться, чтобы Господь, если уж сократит количество дней, даровал их глубину. Будем просить, чтобы и количество дней сокращалось не так сильно». Вот это вот действительно, мне кажется, такое истинно христианское ощущение болезни и всех этих сложных происходящих событий. Просить исцеления можно, но в определенный момент человек трезво видит, что исцеления этого нет, поэтому это некий сигнал, что нужно заканчивать свои земные дела, паковать чемоданы и готовиться перейти из времени в вечность и всякий раз напоминать, что мы, христиане, устремлены всей своей жизнью как раз из времени в вечность. И для нас конец земной жизни – это повод не только для скорби от расставания с нашими близкими, но и, самое главное, это повод радости встречи со Спасителем. Апостол Павел, вот он так и говорит: «Для меня жизнь Христос, а поэтому смерть для меня приобретение». Я понимаю, что, будучи в здоровом состоянии не старого человека, это размышление, оно слышится как чисто теоретическое, и я вот так внутренне сам для себя проговариваю и молюсь, что, Господи, если уж будут и у меня такие обстоятельства жизни, дай, пожалуйста, чтобы это моя теория, она в правильную практику обязательно тоже переросла. Потому что одно дело теоретизировать, когда ты жив-здоров, впереди какие-то перспективы, другое дело вести себя по-христиански, когда вот действительно ты видишь в диагнозе вот некий приговор и обозримое окончание твоей жизни. Поэтому дай, Господи, всем столкнувшимся с такими обстоятельствами неизлечимой болезни получить в скорбях утешение и по-христиански прожить вот эти обстоятельства.
1: Спасибо, отец Илья, и всем нам, скорбящим, радости.
0: И здравия телесного, и душевного спасения. Будьте благословенны.
1: Я напоминаю, что в студии был иерей Илья Третьяков.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умы и просвети сердце, и уснем и отверзи во иже пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, святый си Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во иже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих и победишь внегда судите Ти, себо беззаконий их зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мея сопом и очишуся омыши мея и почеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святого, не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лишь сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею ко стезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и него похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреши в предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва
0: о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радиообраз. Слушайте сердце.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Домусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из Евангелия от Матфея с 32 по 36 стих 10 главы, а также 1 стих 11 главы.
3: «Всякуба иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим».
4: «Итак всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: «Приди оттуда учите и проповедуйте во городах их».
2: Сегодняшнее чтение начинается страшными словами. «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцем Моим Небесным». Страшные эти слова потому, что мы привыкли думать о себе, что мы слабые люди, и можем предать, отречься не словом, так делом. Но Бог представляется нам как Тот, кто верен всегда, кто не отрекается. И вдруг Христос говорит такое. Однако дело, думаю, в том, что отречение и отказ не всегда связаны с предательством. Иногда они связаны с уважением и знанием того, что насильно мил не будешь. Но что же значит на самом деле выбрать Христа? Как мы совершаем этот выбор? Есть люди, для которых этот мир – последняя и самая важная реальность. Это значит, что не только физическая, но и нравственная, внутренняя жизнь в мире должна строиться по его законам. При этом всякий знает, что главной целью этого мира является стремление к комфорту во всех его проявлениях. Естественно, что такое стремление заставляет избегать боли и страдания и превращает даже веру и религию в путь достижения удовлетворения. И вот, живя в этом мире, мы стараемся быть христианами. Наше время, как кажется, позволяет нам это делать с меньшими трудностями, чем даже 20 век, который показал, что можно страдать за веру не только физически, но и психологически. Многие люди отрекались от Христа без пыток из-за морального давления. Однако кто-то свои убеждения просто скрывал, на деле оказываясь верным Христу. Например, рассказывают, что известный детский поэт Самуил Яковлевич Маршак много молился и советовал молиться другим. Но никто, ни по его внешности, ни по стихам, не мог сказать, что он верующий. Однако в чем-то наше время сложнее. К сожалению, многие христиане привыкли воспринимать свою веру как то, что решает жизненные проблемы, обустраивает быт, дает внутреннее спокойствие. Чуть что, человек идет к психологу или священнику и говорит, что мне делать, чтобы избавиться от этой проблемы. И такие люди недоумевают, когда христианское решение вопроса предполагает терпение, несение скорбей, страдания. В наши дни за крест на шее никто не гонит, и кажется, что быть христианином не стыдно и не связано ни с какими страданиями. Но вот вопрос о комфорте, как лакмусовая бумажка, показывает нам правду. Слова апостола о том, что проповедь распятого Христа может восприниматься как соблазн и как безумие, очень актуальны сегодня. Потому что пока мы носим крест как оберег, амулет или украшение, все воспринимают нас нормально. Но как только мы скажем, что христианин должен со Христом взойти на свою Голгофу, нас тут же назовут фанатиками. Каждый делает свой выбор. И в этом выборе Христос не насилует совесть человека, не вынуждает его верить. Если человек, живя в мире, выбрал себя, он с собой и останется. Спаситель любит нас, но не может спасти нас без нас самих. Свидетельством того, насколько глубоко укоренен этот выбор, являются слова о том, что он принес не мир, но меч, что он разделяет человека с отцом его и дочь с матерью ее. Врагами могут оказаться самые близкие люди. «Как это так?» — спросит кто-нибудь. Разве Бог не есть любовь? Разве христианство не мирная и примиряющая религия? Конечно, мирная и примиряющая, скажем мы. И меч, который принес Христос, не нападающий, но разделяющий. Это разделение происходит в самом выборе, о котором мы уже говорили. Зная, что мир предлагает подмены, любви, счастья, дружбы, Христос призывает нас быть верными Ему, кто бы ни обличал нас в этой верности, и как бы к этой верности ни относились другие».
1: Евангелие, день за днем.
5: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 14 августа, Церковь празднует изнесение честных древ животворящего креста Господня. Сегодня также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Церковь чтит память семерых святых мучеников Маковеев и священномученика Дмитрия Павского. Сегодня начало Успенского поста. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице открывает череду августовских торжеств в честь Всемилостивого Спаса. Другие два – праздник Преображения Господня и перенесение из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Преображение посвящено воспоминанию евангельского чуда. Этот праздник христиане отмечали с 4 века. Перенесение нерукотворного образа – событие из византийской истории, оно случилось в 10 столетии. Первое в этом ряду календарное торжество – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице – установил русский князь Андрей Боголюбский. Это случилось в 1164 году. Русская дружина выступила в поход против армии волжских булгар, которые грабили ростовские и суздальские земли. Впереди войска несли икону Богоматери, которую князь привез из Киева. Впоследствии она получила имя Владимирской. Рядом с ней был и честный крест Христов. Перед сражением был отслужен молебен Пресвятой Богородице, а во время сражения все видели, как от иконы и креста исходят огромные огненные лучи. Русские воины одержали победу. В память о чуде было установлено празднество Всемилостивому Спасу.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Зачастую говорят, что мотивации хватает ненадолго, но это то же самое, что происходит с освежающим душем, поэтому и рекомендуют его принимать ежедневно. Здравствуйте, друзья, мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Ерий Дионисий Беряев. Доброе утро, отец Дионисий.
6: Доброе утро, здравствуйте.
5: Отец Дионисий, вчера начали говорить про то, что Успение и Успенский пост уже движутся к нам, мы к ним, к нам такая вот синергия движения получается, навстречу друг другу. И сегодня тоже не могу не сказать, что вот уже скоро совсем и пост, и праздник Успения Пресвятой Богоматери. И вообще, мне кажется, стоит об этом поговорить.
6: Да, сегодня пост начался, вот, так что утро у нас уже постное, постовое, или как его еще назвать. Вот, сегодня у нас, начинается Успенский пост.
5: Ну, дата начала Успенского поста неподвижна в церковном календаре, всегда приходится на 14 августа. Успенский пост длится 2 недели, то есть до 28 августа в этом году мы постимся. И Успенский пост предваряет праздник Успения Богородицы, он считается таким же строгим, как и Великий, на протяжении всего поста. Нельзя есть мясо, молочные продукты, морепродукты. Лишь 19 августа разрешается есть рыбу в день Преображения Господня. Праздник Успения Богоматери отмечается 28 августа и посвящен воспоминанию о ее смерти. Богородица за 3 дня до своей смерти держала себя в строгом посту, ограничиваясь полностью от пищи. Во время Успенского поста православные христиане повторяют подвиг поста Святой Девы Марии. На летний Успенский пост приходится 2 праздника. Медовый и яблочный Спасы. Те самые наши любимые.
6: Да уж.
5: Так эти дни называют в простонародье.
6: О них обязательно поговорим.
5: Вот. А на самом деле в церковном календаре они имеют иное название. Происхождение изнесения честных древ животворящего креста Господня и преображение Господня. Первый праздник знаменуется датой начала Успенского поста 14 августа. И вот, наверное, сегодня как раз с изнесения честных древ животворящего креста Господня мы и начнем наш эфир.
6: Да, да. Ну, давайте вот сразу начнем с вот этой кулинарной составляющей. Вы абсолютно правильно
5: сразу?
6: Все сказали. Да, ну просто проговорим этот момент, потому что, да, пост Успенский, он в плане кулинарии абсолютно такой же, как пост Великий. То есть действительно запрещено практически все, но при этом я прям очень прошу и призываю. Мы много раз говорили о том, что пост Успенский, он такой очень щедрый, потому что все есть. Ну, это...
5: Он строгий, но щедрый.
6: Да, вот он строгий, но щедрый. Вот такое вот интересное, как бы вот такое интересное сочетание. Вот, когда вроде бы ничего нельзя, а с другой стороны, то, чего можно, его и так в изобилии. Но по уставу нам предписано пост без масла. И масло разрешено только в субботу-воскресенье. Вот я очень прошу вас, дорогие мои, особенно те, кто уже немножечко в возрасте, вы, пожалуйста, вот на это внимание не обращайте, потому что пост без масла, он только для здоровых, молодых, сильных мужчин. Потому что этот устав, который мы пытаемся соблюдать, это устав монастыря Саввы Освященного города Иерусалима, устав очень древний, и в то время большинство монашествующих были как раз молодыми, здоровыми такими парнями, которых нужно было немножечко как-то вот, затруднить их надо было, замедлить, потому что вот такая молодецкая удаль плохо сочетается с вот монашеским деланием, поэтому нужно было как раз немножечко притормозить молодых ребят. Для этого как раз пост Великий и пост Успенский в равной степени очень тяжелые, с большим ограничением в пище, то есть в энергии. Почему ограничивают масло? Потому что масло – это очень калорийный продукт. Вот, соответственно, масло убирается и как бы чуть более...
5: Активность стихает.
6: Да, активность стихает. Плюс еще один момент важный, который вот не все тоже знают, хотя мы вроде бы об этом говорили. Масло подразумевается, естественно, оливковое, потому что в Палестине в то время это было именно оливковое масло. Но если внимательно почитать устав, то в пищу к каждый день определялись несколько оливок или маслин. Да, то есть уже изначально этот продукт, ну, правда, в другом виде, но он в рационе присутствует. А почему же тогда вот оливки можно, а оливковое масло нельзя? А потому что вот представьте себе, когда вот вы приходите на трапезу, у вас там еще яблоки стоят, а вы говорите, а вот дайте мне еще яблочного сока вот хочу. Вот, ну, не просто яблоки погрызть, а еще вот яблочного сока
5: может,
6: попить.
5: Может, с деснами что-то.
6: Это уже несколько, уже побаловаться называется, да, это излишество. И вот именно в этом плане подразумевалось, что масло оливковое убирается как излишество, потому что в рационе и так есть свежие оливки. Пожалуйста, ешь. Если у вас в рационе нет свежих оливок, пожалуйста, употребляйте в пищу масло. Вот, то есть смысл вот такой, да, изначально. И воздержание от масла, оно возможно далеко не всегда и не для всех, потому что язву желудка никто не отменял. Пожалуйста, будьте, дорогие мои, внимательны к своему здоровью, чтобы вот этот вот пост в честь Матери Божией не приводил вас к каким-то там тяжелым последствиям. Надо думать не о своем чреве, а надо думать о Пресвятой Богородице.
5: Надо думать, наверное, о чреве тоже, только в рамках разумного.
6: Ну, имеется в виду, не надо вот как раз пытаться как-то чрезмерно тут что-то сделать, потому что смысл поста не в том, чтобы мне было плохо. Это вот иногда как-то у нас так вот подразумевается. Подождите,
5: да, а как же тогда? Чем хуже, тем лучше.
6: Нет, это абсолютно не так, нет. Откуда, где мы это взяли?
5: Подождите, отец Дионисий, вот.
6: Ну-ка, давайте.
5: Да, давайте. Настало время наших живых диалогов на радиообраз. Вот буквально недавно мне во ВКонтакте в личные сообщения написала слушательница наша свой вопрос о том, что в церкви нельзя радоваться. И она просила объяснить, почему. Почему церковь позиционируется так, что чем хуже, действительно, тем лучше.
6: Я даже не знаю, как на это ответить.
5: И, видимо, у нее
6: нигде в церкви
5: этот
6: это
5: вопрос как-то вышел из личного опыта и посещений храмов.

0: мы призваны к радости. Вот если мы возьмем Евангелие, и мы об этом много раз уже говорили, в Евангелии слово «радуйся» встречается в разы чаще, чем слово «кайся».
1: Или «горюй».
0: Или «горюй». Там такого вообще нет призыва.
1: «Плачьте».
0: Вот, да, это в единицах случаях. А в основном там говорится о радости. То есть христианство – это религия радости. А мы это превратили в какое-то унылое вот такое существование. Да, существование. Ну, как-то это фу-фу-фу. Это неправильно.
1: Ну, так вот. Мы-то превратили это не просто так, наверное.
0: Мы это превратили просто так.
1: Ну почему? Что... Отец Дионисий, тогда я не вижу логики. Смотрите, если нам Священное Писание диктует, ну, скажем так, диктует все-таки, да, радуйтесь, а мы такие, нет, мы будем грустить.
0: Ну вот именно что, а зачем мы это делаем-то? Ну как бы мы, по сути,
1: а
0: мы противоречим Евангелию, да, никакой логики. Мы поэтому Евангелие не особо читаем и не особо разбираем, потому что оно нас обличает очень сильно. Поэтому мы предпочитаем «предание старцев», в кавычках. Вот, об этом говорит Христос, что вот возлюбили больше предания человеческие, да, нежели Слово Божие, и получилось плохо. Вот мы продолжаем ту же самую еврейскую традицию, когда для нас больше важнее стало не то, что говорит Христос, что ты там про какого-то Иисуса говоришь, что протестант, что ли, а вот мне там вот старец сказал, там пальчиком кверху, вот, что нужно вот молись и кайся, все. Вот, знаете, этот дивный анекдот, вот, кстати, вот мне кажется, сейчас он будет очень в тему. Начало поста, батюшка рассказывает анекдоты. Оставили мальчика с бабушкой, вот вечером приходит, бабушка вся в истерике, вот за ней ходит малыш и говорит, молись и кайся, молись и кайся, молись и кайся. Вот, ну что такое, я и так молюсь и каюсь, что ж он меня... Да нет, просто мальчик просит малыша и Карлсона ему включить, вот, молись и кальсен. И вот, а бабушка, соответственно, вот, молись и кайся слышит. Поэтому вот я думаю, что у нас то же самое, собственно, вот. Есть еще один анекдот, уж коль пошла такая тема, еще один анекдот от батюшки, очень такой православный. Там, правда, речь идет, ну, допустим... Ну, там идет речь в основном о католическом монастыре, но на самом деле это не так важно. Значит, однажды в каком-то дальнем-дальнем монастыре с давней-давней историей вот случился, в общем, пропал настоятель. Вот, пошел настоятель изыскивать нюансы устава в дальний-дальний отдел библиотеки монастыря, в ту самую тайную комнату, в которую запрещен вход непосвященным, и, короче, пропал. Вот. Искали-искали отца-настоятеля, даже по всей библиотеке искали, даже в дальней комнате искали, нет нигде отца-настоятеля. Вот, нашли его в результате в винных подвалах, значит, вдалеке, там вот в погребе где-то, значит, лежит бедняга, значит, с открытым, да, просто вдрызг, открытая бочка, все, и рядом с ним, значит, древний такой фолиант. И, значит, к нему подходит, что случилось, он пальцем тычет, говорит... «Celebrate, не целебат, celebrate». Вот. Ну, как бы, вот так вот.
1: То есть это радость, а не воздержание.
0: Да, да. И вот ошибка переводчиков, что называется, да. И вот это, конечно, анекдоты, но они, мне кажется, часто очень хорошо показывают то, как мы воспринимаем, ну, вот малыша и Карлсона, да, например, вот. То, как мы воспринимаем, в принципе, христианскую жизнь. Мы с удовольствием видим в ней повод для уныния, при том, что уныние – тягчайший грех, и мы унываем, и при этом еще как раз прекрасно в этом же каемся. Вот мы унываем. Вот.
1: Да нет, подождите, отец Денис, мне кажется, наоборот, народ не хочет унывать. А вроде как есть такое клише в общественном сознании, ну, может быть, в коллективном бессознательном.
0: Что в церкви надо унывать.
1: Да, что в церкви, во-первых, надо вести себя правильно, иначе тебя бабушка там какая-нибудь, вот эта смотрительница тыкнет под ребро, это ужасно неприятно. Вот, надо, значит, вести себя, ну, прилично это везде, но вести себя определенным образом, не знаю, кидать там, смотреть только в пол и так далее и тому подобное. То есть это именно такое место, где надо держать равнение, даже икону целую. И поэтому, ну, вот как следствие, такое, опять же, коллективное бессознательное клише есть.
0: Потому что у нас потеряна вот эта культура настоящей церкви, настоящего христианства, настоящей любви к ближним. И вот эти самые бабушки, которые зачастую сами далеко не христианки, а сами только недавно пришли, и они умеют только свечки переставлять, но при этом они очень умеют делать вот такие вот...
1: Ну, торчки.

0: называется.
1: Да. Вообще, знаете, есть вот очень интересный такой момент, насколько церковь это все понимает и насколько церковь это все признает. Потому что я вот каждый раз во время венчания обращаю внимание, когда снимаются венцы, да, уже с, то есть после венчания, в конце, когда венцы снимаются, женщине говорится такие слова, что женщина призвана, как там, хранить пределы закона. Вот женщина в семье – хранительница закона. И мне кажется, именно поэтому, в том числе, сказано, что женщина в церкви домолчит. Потому что вот эти вот пределы закона, которые, естественно, ложатся вот на, ну, особенно, видимо, психику некоторых женщин, они настолько готовы заниматься охранительством, что в них ну, совершенно нет вот этого мужского начала в плане какого-то немножечко толики безумства, да, толики авантюризма. То есть они готовы только охранять вот то, что есть. При том, что они готовы вот это вот то, что есть, усугублять в разы.
0: А это потому что, знаете, мне кажется, из-за чего? Из-за того, что в нас активно очень развито магическое мышление.
1: Нет, здесь не только магия, здесь именно, мне кажется, вот эта особенность...
0: И прямота шлагбаума.
1: Да, особенность немножко, вот все-таки я, ну уж извините, но настаю на вот этой женской психологии. Я...
0: Ну, женская психология рознь.
1: Согласен.
0: Дух авантюризма все-таки и пролезть там в
1: смотрите,
0: окно.
1: Я прям, у меня есть очень хороший, я как-то об этом рассказывал давненько, но давайте еще раз вот этот пример, я все-таки я его очень люблю. Когда-то мы, я провел такой эксперимент. У нас в семейном центре «Очаг» на занятиях, значит, в рамках одного занятия в аудитории присутствовало ну, тотальное большинство женщин. Там было, по-моему, на тот момент ну, только пару-тройку мужчин, вот, даже скорее пара мужчин. Вот, были в основном женщины. И я, собственно, задал вопрос, какая первая заповедь запретительная была дана человеку в раю? Что было нельзя? Вот, и мне сказали, нельзя касаться вот этого древа познания добра и зла. Вот, нельзя касаться, даже касаться нельзя. Я говорю, точно? Да, говорит, нельзя касаться древа познания добра и зла. А когда я спросил то же самое у мужчин, какая была первая заповедь, они говорят, ну, не ешь. Ну, видите, чувствуете, да, вот разница? Потому что мужчины сказали так, как им сказано. Да, не вкушай. Ну, все, не ешь и не ешь, все. А женщины сразу не касаться, причем они все это подтвердили. Я говорю, точно, прям вот так вот сказано? Да, именно так. Вот, то есть это вот стремление вот, ну, как-то вот охранительствовать и вот так вот немножечко даже некими запретами, ну, вроде бы это, ну, правильно, да, это безопасно, это наоборот, как бы это не во зло работает, а не то, что не ешь, а даже не смотри на это, даже не касайся вообще никак. Угу. Вроде бы правильно. Но вот это стремление к усугублению закона, оно приводит к тому, что в церкви, поскольку сейчас, к сожалению, великому большинству в церкви это женщины.
0: Нельзя даже чихнуть.
1: Да, нельзя даже чихнуть, потому что все нельзя.
0: Нельзя говорить громко, нельзя смотреть в глаза кому-нибудь, батюшке.
1: Да, батюшке вообще нельзя, да.
0: Не смотри на него, не смотри ему в глаза.
1: Да, да, видимо, бешеный какой-то кидается на них, кидается. То есть, ну, опять, вот это нездоровая ситуация, и, опять же, нам очень не хватает вот немножечко вот этого духа авантюризма мужского. И не тогда, когда бардак в церкви, ни в коем случае, а тогда, когда вот есть ну, такая допустимая доля свободы. Вот. И вот это излишнее охранительство, оно церкви очень вредит. И в посте здесь вот то же самое. Потому что сколько раз я видел, когда, опять же, женщины, особенно там в возрасте, там бабушки, они начинают всячески пост усугублять.
0: Так потому что, может, они хотят наверстать? Вот до этого была там советская молодость, октябрятская юность и строительство коммунизма, а потом что-то перещелкнуло.
1: Потом перещелкнуло, это решили... был позвоночник.
0: Ну,
1: понимаете?
0: Это другое. Это другому специалисту. Вот. И они начинают такие, ну, мы сейчас вот год за три, значит, устроим себе православную пятилетку за один пост.
1: Так вот я о чем и говорю. Но позвоночник-то уже щелкнул. Поэтому нельзя это делать. Это просто нельзя. Потому что пост, он для молодых. Христианство, особенно вот то, как мы читаем его у святых отцов, это христианство для молодых. Потому что Василий Великий, когда писал все вот эти свои великие творения, он писал их молодым. Когда Григорий Богослов писал эти прекрасные свои великие творения, он писал их молодым. Когда вот эти вот уставы, которые писались для молодых, они в монастырях в основном были молодые мужчины. Это другая церковь, это другой мир. А сейчас, когда в церквях, к сожалению, в основном пожилые женщины, этот устав неприменим. К сожалению, это неправильно. Мы превратили христианство из вот этой религии молодых и радостных в религию старых охранителей. Это неправильно, это в корне неправильно. Но, к сожалению, это тот мир, в котором мы живем. И поэтому здесь надо с большой долей любви к старшему поколению говорить о том, что, пожалуйста, не вредите себе, не нужно. Вот как можно проверить, вот мне пост с маслом держать или нет? Давайте, есть очень хороший пример. Вот давайте, вот, дорогие мои, сейчас прям проводим тест. Можно вам это самое держать пост без масла или нельзя? Вот, выйдите, пожалуйста, на улицу, отметьте, пожалуйста, себе 100 метров и пробегите, пожалуйста, 100-метровочку хотя бы за 15 секунд. Вот если пробежите, давайте пост без масла.
0: Если вы свалитесь где-то на середине, то пост с маслом?
1: То пост с маслом.
0: И если запыхаться, то тоже с маслом?
1: Конечно, с маслом, да. Да.
0: Если бежать медленнее, чем за 15 секунд, тоже пост с маслом?
1: Тоже пост с маслом,
0: если вы бежите в другую сторону, обязательно с маслом.
1: Да-да-да, и так далее, и так далее. Вот, если как бы вот бегать вам совсем тяжело, можете взять, например, гирю.
0: Если вы думаете, сошли ли вы с ума, уважаемые утренние ведущие на радио, просто тоже с маслом, пожалуйста, пост.
1: Если вы думаете, что ведущие радио образ сошли с ума, то тоже с маслом, пожалуйста, вот и так далее. В общем, ну, это серьезно, на самом деле, вот мы вроде бы шутим, но это на самом деле очень серьезная тема, и еще раз прошу, не вредите себе, не вредите себе, потому что очень много уже об этом сказано. Там даже патриарх уже об этом говорит, что нельзя наносить себе вред. Ну, до какой степени мы дошли, что у нас уже патриарх вынужден говорить о кухне и о продуктах? Ну, как-то ай-яй-яй, нехорошо.
0: Ну, потому что, наверное, видимое уже пересиливает духовное.
1: Мы потеряли смыслы. Вот. А нам нужно как раз сейчас работать над смыслами.
0: А какой же смысл главный мы потеряли?
1: Радость. Вот с чего мы начали. Смысл христианства в радовании.
0: Недавно задумалась, кстати, тут вследствие одной беседы с интереснейшими людьми. Серега, привет тебе большой. О том, про что Бог вообще, что такое Бог. Потому что, ну, один наш общий знакомый, значит, представился, и вот мы там размышляли, а он под конец своего земного пути как-то ударился тоже в религию.
1: Угу, угу.
0: Не просто так это слово, да, глагол. Угу. А именно так все и было. Вот. И мы размышляли о том, что на самом деле, наверное, может быть, Бог-то это про любовь, и вера это тоже про любовь. Про любовь к ближнему, любовь друг к другу, любовь к себе.
1: Да, да.
0: Или все-таки это про радость?
1: Так, а радость-то откуда? От любви? Радость — это
0: или
1: не веселость.
0: Или это вот причина следствия? Нет, мы понимаем уже все, как и наши постоянные слушатели.
1: Проговорим это, да, еще раз все-таки.
0: Радость — это не эйфория, не айнане, не цыганщина.
1: Да, это не тогда, когда тебя там несет, и когда ты там вот... Нет, это не...
0: Радость — не кураж.
1: Не кураж, да. То есть это та радость, когда, ну, когда ты любишь другого человека. Вот это та радость, которая внутри согревает и освещает всю твою жизнь. Вот это радость христианства. Когда тебе, ну, может быть, и хочется пуститься в пляс, но ты как бы, ну, вполне себе можешь себя сдержать, и, ну, как бы все хорошо. Да, тебе радостно жить. Тебе есть зачем жить. Ты видишь эту жизнь вкусной. Она у тебя цветная. Она вокруг тебя прям вот живет жизнь вот вокруг тебя. Вот это правильная радость. Вот это радость христианства. Потому что христианство — это религия жизни и жизни вечной. И для нас ничего в этой жизни, да, в этом мире не может нас вогнать в какую-то скуку и уныние, потому что, ну, потому что мы живем. И мы живем полной жизнью, потому что в нас есть источник жизни — Христос. Вот тогда это настоящее, реальное христианство. А если мы скучаем, и нам вот как бы уныло, и как-то вот все в жизни не так, то значит мы не с Богом, мы не в церкви, мы не в христианстве. Это важно понимать. Об этом как раз, почему все время пишут да, святые отцы о том, что надо бежать уныние, надо бежать уныние. Потому что вот уныние — это не тогда, когда тебе грустно. А тогда, когда тебе лениво.
0: Ну, кстати, надо бежать унынию, это буквально можно воспринять. Пробежечка на часовщик очень от уныния вообще на самом деле спасает.
1: Ну, не знаю, потом может быть другое уныние.
0: Вообще, хорошо потом.
1: Да, да. Можно и так.
0: Так что может быть хуже пробежечки на часок с утра?
1: Действительно.
0: Дальше же весь мир радости.
1: Да. К этой радости мы призваны, тем более мы, как бы, мы нижегородцы, да, наша нижегородская метрополия, которая освящена присутствием батюшки Серафима Саровского, который к каждому обращается «радость моя», и как вот после этого говорить о каком-то унылом христианстве? Он же не приветствовал каждого. «Здравствуй, печаль моя! Здравствуй, боль моей души!» Ну, как бы это бы как-то странно бы выглядело. А у нас зачастую именно так сейчас вот мы выглядим, к сожалению, в церкви, когда мы, ну, мы не можем поделиться радостью с другим человеком.
0: Так, может, нет радости, нечем делиться, вот поэтому и уныние.
1: Да, так в этом беда.
0: Это называется «нет сил держать в себе большое чувство».
1: Да, унылое такое.
0: Ну, вот. Что есть.
1: Что есть, то и не держим. Вот. А надо воспитывать другое. Надо. И как раз пост — это не время сугубого уныния, а это время усиленной радости. Но радости такой вот тихой, настоящей, грамотной, спокойной радости.
0: Тем более, что первый праздник знаменуется датой начала Успенского поста, 14 августа. Это день церкви вспоминает сражение князя Андрея Боголюбского с волжскими булгарами. Благоверный князь вознес к Богу свои молитвы о помощи в бою, и битва, обреченная на поражение, закончилась победой русских войск. Во время этого сражения случилось знамение от икон Спасителя Пресвятой Богородицы и Святого Креста, и слово «происхождение» дополняется изнесением и, значит, торжественную церемонию или крестный ход. Также по традиции в этот день на Руси освящали мед. Отсюда пошло, собственно, и то самое название «медового спаса».
1: Да.
0: У отца Дионисия ушла улыбка.
1: Не то слово.
0: Медовый спас, котлетный спас и прочие. Мороженые спасы, да.
1: Да, это какое-то кощунство. Ну, вот на самом деле, я вот хотел бы немножечко тут такой акцент сделать, немножко на словах. Да? То есть, когда мы говорим о происхождении честных древ, вот в нашем современном русском языке происхождение, ну, как это воспринимается? Ну, дерево выросло, да, вот произошли деревья. Вот здесь происхождение от слова «ходить». То есть это действительно это крестный ход. Да. Угу. И вот почему вот везде пишется сейчас в современной литературе, да, происхождение в скобочках «изнесение». То есть для нас это не два праздника и не два как бы события, а это одно событие.
0: Вынос.
1: То есть, вынос, да. Да, этот тоже мы как-то уже, по-моему, говорили об этом. В августе месяце в Константинополе стоит жара, конец лета. Пересыхают источники, начинаются всевозможные нехорошие болячки. Ну, в общем, это все такое вот очень время немножко непростое. И именно, да, опять же, после вот этой вот июльской жары, поэтому для поддержки и укрепления людей, для того, чтобы призвать особую милость и благодать Божию, вот эта великая святыня церкви, честной крест Господень, выносился из храмовой сокровищницы, проносился по городу Константинополю и возлагался на престол Святой Софии, так, главного собора православного мира. Вот. И именно в этот, ну, вот этот момент он сохранился у нас в виде праздника изнесения честных древ креста Господнего. И именно поэтому у нас накануне вечером, вчера, совершалось вечернее богослужение с выносом креста. То есть в память о крестных ходах прошлого мы тоже выносим крест Господень, вот, и празднуем, и чествуем его в каждом храме.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Мы продолжаем беседовать с Иереем Дионисием Чепиряевым про начало Успенского поста, про праздники, которые включают в себя этот пост, и про то, вообще, собственно, мне кажется, про церковь мы сегодня говорим. Чем является церковь, что в ее основе, о скрытых и забытых смыслах, наверное, тоже мы сегодня говорим. И кроме того, что сегодня день, точнее, как вчера день начался выносом креста Господня, да? И получается, что сегодня продолжается он, и еще один из праздников, который включает в себя Успенский пост, это Преображение Господне, один из 20 праздников, связанных с событиями из жизни Христа, и в этот день, как описывают евангелисты, Господь преобразился, зашел на гору с некоторыми из своих учеников, где от всей фигуры его лился яркий свет, лицо его засияло, а одежды стали белыми. И этот день, 19 августа, опять же, исходя из константинопольских традиций, наверное, да, пора созревания винограда, пора созревания яблок, и эти фрукты приносят освящать в храм, как первый урожай. И опять же, мы говорили в одном из наших утренних эфиров, что первое лучшее Богу. Да. Помните? Это красивая традиция.
2: Это не просто традиция, это прямое, такая прямая жертва Богу. При этом жертва не кровавая, а жертва очень красивая.
1: И жертва радостная.
2: Да, жертва радостная, опять же, потому что вот мы что-то вырастили. Вот мы там целое лето трудились, там кто-то еще там с весны трудился, там даже с конца зимы там выращивал рассаду, трудился, значит, возил это все в электричках или на машинах, вот потом ездил в сад и постоянно это все возделывал, а Господь помогал. И вместе с Богом, а кто-то, может быть, даже и вместе с молитвой, да вот так вот действительно сугубо с Богом, выращивал этот урожай. Вот трудился в огородах, там, в садах, там, это все очень непросто, опять же, переживательно, а вот будет ли дождь, не будет дождь, вроде в этом году, вроде все, слава Богу, все получалось, все хорошо, все урождалось. И вот как некая радость, вспомните детей, мы все-таки, в основном, у нас аудитория такая, достаточно взрослая, хотя, судя по всему, очень много и молодых людей. Ребята, если вы нас слушаете, спасибо вам большое.
1: Пишите нам. Пишите, я не могу не вклиниться в эту историю. Пишите нам, у нас есть социальная сеть ВКонтакте, мы, правда, рады обратной связи. Не стесняйтесь, пожалуйста. Пишите, что вы думаете, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Даже если вам кажется, что вопрос наивный, не стесняйтесь. Мы действительно читаем, как-то это обрабатываем, адаптируем, если что, под наши утренние эфиры. И это нормально, общаться, выстраивать обратную связь и диалоги друг с другом. Поэтому находите нас во ВКонтакте. Радиообраз называется «Страница сообщества». Нас зовут Ольга Максимова и Денис Чебиряев. Так вот мы и значимся в социальной сети. И можно задать вопросы и в сообществе, и лично на страничках во ВКонтакте. И мы будем рады и разобрать, и ответить, и познакомиться с вами.
2: Да.
1: Вспомним детей.
2: Вспомним детей. Да, я думаю, каждому родителю известно вот это чувство радости, когда ребенок приходит, особенно это касается, например, детского сада или там начальной школы, когда ребенок приходит и приносит какую-нибудь там поделку или рисунок, или еще
1: нарисовал маму.
2: Да, нарисовал маму там, да, вот.
1: Любимые мои.
2: Смотришь на это страшилище и думаешь, как...
1: В рамочку повешу.
2: Прям точно, да? Да. И, это же здорово, когда вот ребенок что-то сделал, он это делал первый раз в жизни. Это получилось, прямо страшно. Но все равно мы приносим, вот мама тебе, или вот папа, смотри, это ты. Да, там папа там в ужасе, там, конечно, вот. Потому что ни один шарж не подчеркнет твои недостатки, как детский рисунок. Хорошо.
1: Просто дети делают это искренне.
2: Абсолютно.
1: А шаржисты профессионально.
2: Да, да. Это же важно. То есть ребенок для нас что-то сделал. Он нам что-то принес. Нам это нужно? Нет. Лучше бы это вообще не видеть. Но это важно, потому что ребенок мне что-то принес. Он для меня что-то сделал. Значит, я, хоть немножко, но со своими родительскими обязанностями справляюсь. он меня любит. То есть его вот эта вот подделка — это свидетельство его любви ко мне, да, как к родителю. Вот то же самое. Мы приходим, и вот то, что мы, то, над чем мы работали весь вот этот вот садово-огородный сезон, мы приносим Богу. Господи, смотри, вот яблочко. Видишь, какое красивое. Я вот его вырастил вместе с тобой. Вот я его хочу тебе отдать. Опять же, как ребенок такой же, который... Вот я прям не могу не вспомнить этот прекрасный момент, когда на нашем летнем слете Братства православных следопытов вот мы шли в поход, и первая часть похода проходила как раз в полях. Прекрасное там солнышко, все тут. И лес такой был красивый. И вот дети бегали, там очень много ягод всяких разных, там земляника, например. Вот дети пробегут где-то там, они нарвут ладошку, и они прибегают, и нам, как старшим инструкторам, они нам дают ягодки. То есть, ну вот мы вам большую вот дадим ягодку, вот. Но это же так здорово, это так приятно, невероятно. И вот, ну почему бы так же не поступить по отношению к Богу? Господи, вот тебе яблочко. Ну, смотри, какое красивое. Ну, вот это немножко вот... Ну, Христос же говорит, будьте как дети. Ну, вот вы будьте как дети. И вот есть у вас там яблочки, есть у вас кабачок, в конце концов. Ну, как же? Ну, кабачок же, его все равно куда-то надо отдать. Ну, вот отдайте кабачок Богу, в конце концов. Ну, принесите его в церковь. И оставьте его там. Потому что мы поступаем очень некрасиво по отношению к Богу. Ну, прям очень некрасиво. Это все равно, что вот прийти... Вот, мама, смотри, какую я вот вишенку... Видишь, какая вкусная вишенка? Хочешь вишенку? А вот я сам съем. Ну, вот это уже будет издевательством над родителями, и здесь это уже будет очень неправильным воспитанием с нашей стороны. Да? Мы плохо воспитали своих детей. Если он приходит, хвастается, но сам же потом съедает. Он не будет делиться. Он сам все съел. А как мы выглядим, когда мы к Богу приходим, говорим, вот, Господи, у нас тут сегодня вот медовый спас, поэтому ты нам дай меда освященного. То есть мало того, что мы забудем, что сегодня на самом деле праздник твоего креста, мы еще и от тебя будем требовать меда. Ты нам дай, ты нам освети, ты нам все принеси, ты нам все дай, а мы потом с собой заберем. А тебе мы, Господи, ничего не оставим.
1: Пытливые слушатели, которые прямо сейчас замерли у радиоприемников, скажут, зачем Богу ваш мед?
2: Богу не нужен. Вам нужно отдать Богу положенное. Если вы хотите быть Божьими детьми, ну поступите как дети, отдайте. Ну, это не нужно. То же самое, как повторюсь. Родителям не нужны вот эти кривые и косые поделки. Но они их берут с радостью, потому что это проявление любви. Здесь не важно, что я потом этой, там, например, какой-то пластилиновой игрушкой буду играть. Да не буду, конечно же. Но мне важно, что ребенок для меня это дает. Это ребенку нужно. Это он воспитывается в благодарности по отношению к родителям. Поэтому ну, нам с вами нужно отдавать эту банку меда Богу. Нам нужно. Мы воспитываем в себе благодарность Богу. Ну вот, опять же, ну, мед мы покупаем, это на самом деле не так честно и не так правильно. Ну, даже так. Положено? Ну, сделай. Ну, это правильная традиция. Хотя даже мед-то здесь на самом деле не очень в нашей традиции, даже такой вот особый уже старинный, как бы включается, потому что у нас было в традиции забытый ныне мак светить. Вот, потому что раньше...
1: Маковые зернышки?
2: Маковые зернышки, да, да. И раньше был такой очень интересный обычай на как раз вот на праздник. Пекли постные блинчики и ели их с медом и маком. То есть вот мед с маком перемешивали, и вот, значит, ели эти постные блинчики с медом и маком. Вот такой вот интересный кулинарный шедевр получался. Кстати, очень вкусно, на самом деле. И вот... ну, почему мак? Потому что мак созревал к этому времени. Все просто то, что есть, то и приносят, собственно говоря. Вот, но опять же, смысл в чем? Это дать Богу положенное от своих трудов. куда это все будет, поверьте, церковь найдет этому применение. Вот у нас ничто никогда не задерживается. И, кстати говоря, вот могу сказать, вот по, ну, по крайней мере, по ситуации у меня в храме, вот сейчас к концу лета у нас очень печально, печально выглядит наша приносная комнатка. Она такая вся пустая, такая стоит. Нет, там ничего уже. Все, все уже мы употребили по назначению, потому что, опять же, наш там прекрасный добрый пеликан, который всех кормит, уже немножечко сам такой проголодавшийся ходит, потому что вот приходится нам уже даже докупать продукты. Ну, опять же, повторюсь, конец лета, и кто-то уже еле-еле приезжает из отпуска, кто-то еще вот как раз собирается в отпуск, и прихожан в храме очень мало, и приноса еще меньше, чем обычно, прям в разы. Поэтому, казалось бы, сейчас вот самое время подумать о том, что, ну, надо бы Богу что-то принести. Потому что церковь раздает это все нуждающимся. Вот, мы это все не съедаем, поверьте. То есть батюшка такой толстый ходит не потому, что он все съел, а потому что, наоборот, ему есть некогда, и он наедается только на ночь глядя. Вся, особенно сейчас, особенно в нашей епархии, у нас очень серьезно относится к приносу, и у нас очень много, благодаря нашему социальному отделу, очень много подопечных буквально в каждом храме. Мы постоянно раздаем продукты, вот. И, ну, нужно в этом участвовать. Поэтому, ну вот, пожалуйста, дайте людям возможность немножко порадоваться. Вот особенно кто вот покупал мед к этому празднику, вы же понимаете, что это очень недешевое удовольствие, мед. И вы понимаете же, что многие семьи, они не могут себе позволить купить банку меда. А вы можете им немножечко подарить. Ну вот немножечко даже, вы купили большую трехлитровую баночку, возьмите, купите, сейчас продаются вот эти маленькие такие вот, маленькие баночки, пластиковые даже обычные.
1: На
2: вот.
1: 50 миллилитров?
2: Ну, хотя бы, да, на 50 миллилитров, например. Да, вот от своих вот этих трех литров вы возьмите там немножко вот, ну, десяточек баночек, наверное, или пятерочку баночков хотя бы, вот, разлейте туда медок и отнесите в храм. И можете даже на эту баночку наклеить какое-нибудь доброе пожелание для этой нуждающейся семьи. Ну, вот, это, ну, это просто, это не особо там трудно организовать, особенно если у вас есть дети, вон, так скажите, они это сделают с превеличайшим удовольствием просто. Ну да, перемажутся все, ну ничего страшного, отмоете потом, вот, оближутся сами, все хорошо. Но для них это будет невероятно важно, потому что они Богу приготовят подарок. Вот, это не нуждающимся они будут готовить, а вот вы им скажите, вот вы это приготовьте для Бога, а он потом передаст, кому сам решит. Вот, и вы вот такое пожелание наклейте, вот, что вот, так сказать, от меня с Богом вам подарок, вот, и будет хорошо и правильно. Смысл всех этих праздников вот в этом. Не в том, что я, значит, опять же, в храм понесу яблоки, от которых там потом куча мошек остается. Вот, поэтому, пожалуйста, яблоки в храм приносите мытые. Большая-большая просьба. Вот, и тем более не тащите туда какие-нибудь гнилые или еще что-то. Опять же, принцип «бери, Боже, что нам не гоже», он, к сожалению, очень действует иногда. Вот, надо приносить лучшее. Самые красивые яблочки, в самом красивом там, как в красивой корзиночке какой-нибудь. Вот это очень радостно, когда видишь, что человек действительно принес вот Богу. Такое прям бывает. И вот мы вроде бы уже говорим, это не первый год, и видишь, что люди, да, действительно как-то вот на это откликаются. Да, вот приятно освещать вот эти новые плоды нового урожая, где там не только яблоки, там что только не лежит. И яблоки, и груши, и те же кабачки, и сливы, там все лежит, все в одном вот этой большой корзинке. И это красиво, потому что человек принес вот от своих трудов принес Богу. И вот он стоит и радуется. Вот, Господи, мы с тобой трудились, вот что у меня получилось. Вот тебе, Господи, моя поделочка.
1: Нужно
2: вот
1: ли тогда акцентировать внимание на том, что идут какие-то спасы медовые, там, арбузные и так далее, яблочные? Или все-таки важно понимать суть праздника? Дурацкий вопрос, но не могу не задать.
2: Да. Мы прежде всего понимаем суть. И при этом мы видим повод принести вот эту радость. Совсем говорить, что, ну, нет, нельзя там, как бы вот, не надо в медовый спас приносить меда, да, не надо в праздник изнесения честных древ Креста Господнего освящать мак. Да, можно, можно.
1: И а только... можно мак в другой день осветить?
2: Можно, но здесь это будет участие в такой, ну, в красивой традиции. И в этом нет ничего плохого. Просто вы это не называйте медовым спасом. И маковым, или еще, или мокрым, там, или еще что-то.
1: Каким мокрым спасом?
2: Да, это, кстати, мокрый спас сегодня.
1: Который?
2: Сегодня.
1: Да?
2: Потому что вообще-то есть еще один повод.
1: А есть сухой?
2: Наверное. Вот. Есть еще один повод для радости сегодня, потому что по древнему преданию, именно в начале августа, было крещение Руси. Сейчас этот праздник у нас отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Ну, потому что по логике вещей, как бы, да, мы это все как бы празднуем в один день. Потому что...
1: Ну, кто крестил, того, в тот день и тот
2: да,
1: же
2: и празднуем. Да, и празднуем уже крещение само, да. Но были древние такие, ну, что ли, традиции, когда говорили, либо крещение было на Илью Пророка, либо вот как раз вот на изнесение честных древ. Вот есть там, ну, опять же, это традиции, это там предания такие вот достаточно старинные. Вот. Но в этот день, вроде бы как день крещения, поэтому, в общем, как в деревнях говорили, худобу на воду гнали. Имеется в виду скотину всякую. Вот, ну, худобу вот эту вот, коровку какую-нибудь такую, вот. И где, как бы, батюшка с удовольствием их всех в речке светил, вот. Ну, чё бы нет. У нас есть чин освящения скота. Мы все светим вообще, все что угодно. Нам только дай, вот. И поэтому сейчас, поскольку ничего, ну, кроме там машин освещать не приходится, все батюшки с превеликим удовольствием мочат людей на водосвятных молебнах. Ну, потому что нам надо же что-то мочить. Вот мы мочим людей. Ну, а раньше, да, действительно, священник, особенно там в деревне, там постоянно то одно свети, то другое свети, то третье. Ну, опять же, ничего плохого там нет. И есть у нас вот это вот... Здесь в чем смысл, да, и в чем, опять же, радость? Ну вот, Господи, вот мы как бы, вот лето прошло уже практически, да, все уже...
1: Нет, оно еще идет.
2: Еще чуть-чуть осталось, вот. Ну вот у нас скотинка наша, вот мы, Господи, освящены Твоей радостью. Ну вот, Господи, освяти и вот скотинку нашу тоже. Пусть она тоже с нами порадуется. Вот она там в речке плещется, всем хорошо. Ну вот участие в этой радости, это, ну, такое... Можно из этого вывести какое-то язычество, конечно. А можно это сделать с иным посылом. Ну, просто детская радость. Вот. Ну, хорошо, давайте вот так вот мы это и осветим. И при таком подходе можно все. Здесь, знаете, есть у меня последние несколько лет. Я с удовольствием таким читаю заметки протоиерея Александра Авдюгина. Я думаю, что многие... Даже, наверное, его книги читали, или, может быть, тоже там следят за его соцсетями. Батюшка такой очень интересный, такой он народный сказитель, что ли, такой вот. Очень батюшка уютный, и очень много таких вот старинных всевозможных случаев и традиций он пытается сохранить. И вот он как-то писал о том, что да, можно вот с пренебрежением относиться к этому народному благочестию. Можно... как-то вот, ну, так вот, немножко свысока смотреть вот на эти какие-то народные празднества. Но при этом вера наша может оскудеть, потому что слишком вот такая вот выхолощенная, слишком такая, как он говорит, городская вера, она скудной становится. Вот это вот, мы, теряя богатство традиций, мы, в конце концов, теряем и веру тоже. С другой стороны... Мы теряем веру нашу, если мы из веры оставляем только вот какие-то...
1: Ритуалы.
2: Да, ритуалы и сельскохозяйственные приметы. Потому что вот если вы посмотрите, чаще всего на сайтах пишутся именно какие-то вот эти абсолютно неприменимые для 99%, так сказать, аудитории, да, какие-то советы о том, что в это время, ну вот, например, да, как я сейчас сказал, вот скотину гнали, значит, на воду гнали.
1: Ну, можно взять какую-нибудь скотину с дивана, ну, поднять
2: кота,
1: и погнать
2: не
1: его
2: надо кота на воду, потому что кот будет явно против там, да, вот. Опять же, ну это глупо сейчас выглядит, и это не нужно абсолютно.
1: Ну, у кого-то есть скотина? скотина, у кого-то нет скотины, отец Дионисий.
2: Сейчас это нигде не соблюдается. Сейчас в основном у кого скотина? У больших этих самых хозяйств. Вот, а таких вот, чтобы вот кто-то держал лично свою коровку, но таких людей уже там единицы, не знаю, там по области.
1: Козы?
2: Ну, даже с козами хозяйство очень редко встречается, к сожалению. Вот, и поэтому, тем более, большинство из этих людей, ну, прямо скажем, не сильно церковные, вот, увы, хотя, казалось бы, надо бы. И поэтому все вот эти вот традиции, казалось бы, они сейчас обращены в никуда. И все вот эти вот околокрестьянские советы, которые звучат сегодня там из многих и многих пабликов, они, ну, пустые. И
1: их... А как их трансформировать? Рискну перебить. Но все-таки, тем не менее, да, мы часто говорим о том, что иногда бывает так, что человек приходит в церковь от какого-то познания и от какого-то внешнего он уже идет ко внутреннему. Вот чтобы это внешнее было эффективно, чтобы появилась мотивация прийти потом в храм и начать изучать именно и закон Божий, и Слово Божие, и прочесть все 77 книг Священного Писания, и все-таки уже понять, что же такое и вера, и себя определить тоже в церкви. Вот как действовать?
2: Чтобы совместить вот это народное и настоящее, я, наверное, вот вспомню прям одну из историй отца Александра Авдёгина. У него, по-моему, это называется «Спас и макитра». Макитра – это такое блюдо глиняное, ну, такой горшочек, скорее, такой чуть конический горшочек. Он использовался для растирания. То есть это как ступка такая, только глиняная. Вот, для растирания, в том числе, мака, в первую очередь, мака.
1: Того же самого мака.
2: Да-да-да. И как раз вот он рассказывал такую историю об одной бабушке, которая как раз вот эту вот макитру очень берегла. И вот на такой вот отец Александр там вроде так подшутил над ней по этому поводу. Она говорит, это вещь старше батюшка тебя. И если бы не она, меня бы здесь не было. Вот, потому что, как правило, вот этот кувшинчик, он еще богато украшался. И поскольку он использовался очень редко, то есть это как бы посуда такая не ходовая, но важная, потому что в ней как раз вот мак терли как раз для того, чтобы сделать вот эти вот, как я говорил, да, блины с медом и маком. Вот. И стояла эта посуда. Раньше была такая верхняя полочка, где самая там вот пасхальная посуда, рождественская, да, самая праздничная. Там вот в серединке, в центре обычно стояла вот эта макитра, потому что она такая красивая и расписная. Вот. И, опять же, поскольку использовалась эта посуда редко, как правило, мастера ее украшали богаче, потому что, ну, дольше есть шанс, что она сохранится. Да? То есть украшать обычный горшок, который каждый день там в ходу, ну, скорее всего, там все это пооблетит и облезет. Вот. А здесь вроде бы это будет стоять долго, поэтому ее украшали чуть побогаче. Соответственно, она там стояла вот в таком вот. И обычно в деревнях в макитрах хранились там документы какие-нибудь важные.
1: Обручальные кольца.
2: Кольца, да, обручальные. Да-да-да, вот это все. Вот это вот именно там, вот в макитре. Там крестик какой-нибудь
1: сережки,
2: памятный.
1: Ну, да, вот что-то вот такая мелочевка, да, которая
2: святыньки,
1: дорогая.
2: Святыньки да, такие, да, как это называлось. Так вот, это вот бабушка отцу Александру рассказывала, что Великую Отечественную, как раз когда там немцы гуляли, был такой случай. Был во дворе, вот у этой бабушки, которой тогда еще даже еще и не было, стоял во дворе два улья. А у них в доме, у мамы этой бабушки, остановились немцы. Ну, жить, собственно говоря, остановились. Двое. Двое молодых парней. И, ну, решили они как-то, так сказать, хорошо отдохнув, приняв горячительных напитков, решили закусить метком. И рванули, собственно, к ульям. А в тот год, поскольку мужиков не было, заняться было, ну, собственно, ульями в том числе некому, меда было много, и пчелы даже снаружи улья облепляли вот это все сотами с медом. Вот. И эти двое немцев, как бы недолго думая, просто сшибли вот эту крышку с улья и начали обдирать просто соты. Ну, пчелы, естественно, сказали, что, знаете, ребята, а меда мы вам не дадим. Поэтому эти двое молодых захватчиков с дикими криками, значит, один поопытнее, видимо, поумнее побежал, там речка как раз рядышком, побежал в речку, а второй побежал в дом, пытаясь спрятаться от пчел в доме. Это плохая идея, очень плохая идея. Вот в результате вот эта мама, там та женщина, вот, жившая в этом доме, она вывела детей бегом-бегом, потому что, ну, мало ли, не дай бог, под руку попадутся. Она, значит, выводит детей из дома, всех вот, вот вокруг себя там собирает, и тут из дома выбегает вот этот немец, ужаленный, с автоматом. И начинает из автомата палить во все стороны. И вот первая очередь прошла прямо у этой женщины под ногами. Она детей с собой загородила, чтобы, не дай бог. И немец передернул затвор для второй очереди. И в этот момент выбегает из дома вот тот самый второй, сырой, с речки. И у него в руках вот та самая макитра, вот, а в ней иконочка, там иконочка лежала. И он бежит, вот, вот с собой буквально загораживает эту женщину и говорит этому своему товарищу, вот показывая иконочку, говорит: «Бог, Бог, детей не трогай, вот Бог, да, сюда смотри, сюда смотри». Все-таки человек, который, ну, как-то Бога вспомнил, несмотря на то, что фашист. Вот так вот макитра спасла жизнь детей, да, и этой женщины, Великую Отечественную. И вот эта история связана как раз вот, как, когда была услышана эта история, да, и как она сохранилась и до нас сейчас дошла, потому что батюшка Александр смотрел, как эта уже бабушка, там, да, которая тогда еще там была,
1: была, может, девочкой,
2: да, как она перетирает мак в этой же макитре. И вот так вот, вот через это, через такие истории ты можешь прийти к Богу. А вот через, то, через истории о том, что сегодня, значит, в древности у нас там что-то было, там куда-то гнали скотину и все прочее, ты никуда не придешь, ты ни к какому Богу не придешь, потому что ты придешь к тому, что это все устарело. И выстраивается вот эта вот связь, устаревшие какие-то крестьянские практики и вот эти какие-то еще там спасы непонятные. И это все, оно все, в принципе, не нужно сейчас. Оно все в наш цифровой век, ну, может быть, просто выброшено. Это, ну, вот мы узнали об этом, услышали, ну, вроде бы, ладно, и забыли. А вот эту историю про макитру и фашистов можно запомнить. И через нее можно прийти к тому, что вот маленькая иконочка, там маленькое напоминание о Боге, оно спасает жизни. И вот эта вот бабушка, которая потом всю жизнь с этой же макитрой жила, она вспоминала эту историю. И она понимала, что вот эта вот маленькая иконочка ей жизнь спасла. Вот. И вот через это, повторюсь, можно к Богу прийти. В этом видеть радость. Не просто я мак тру, потому что еще сегодня же память мучеников маковеев, поэтому вот мы мак, собственно, и перетираем. Да нет, не в этом дело. А дело в том, что вот эта вот память о меде с маком – это память о том, что жизнь жительствует. Поэтому помните, пожалуйста, правильные традиции, помните правильные истории.
1: Радуйтесь.
2: Радуйтесь.
1: И чувствуйте тогда... и верьте в любовь. А это было «Утро на радиообраз». Мы с вами прощаемся.
2: До свидания.
1: Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте, выпуск новостей на радио «Образ». 13 августа, в день предпразднества изнесения честных древ животворящего креста Господня, сонм архипастырей Русской Православной Церкви совершил богослужение в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре. В Троицком соборе вместе с паломниками и прихожанами молилась настоятельница Дивеевской обители игуменья Сергия Конкова с сестрами монастыря, а также монашествующие женских и мужских обителей нашего округа. Они собрались, чтобы принять участие в круглом столе «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». После богослужения его участники прошли крестным ходом по Святой Канавке. А вот 14 августа в Дальнеконстантиновском районе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершит великое освящение центрального предела храма в честь Богоявления Господня. В 2013 году эта церковь, которая является памятником истории и культуры регионального значения, стала подворьем Крестовоздвиженского женского монастыря Нижнего Новгорода. Храм, посвященный победе России в Отечественной войне 1812 года, был построен на средства верующих в 1826 году. Значительный вклад в строительство внес нижегородский князь Георгий Александрович Грузинский. В этом году отмечается сразу три знаменательных события, которые связаны с этой церковью. 200 лет со времени завершения ее строительства, 180 лет со дня освящения Центрального престола, а также 1700-летие принятия Грузией православия. Суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области сохранил положительную динамику. Наш регион второй месяц подряд удерживает позицию выше среднероссийского уровня. Суммарный коэффициент – это среднее число детей, которые рождены одной женщиной за репродуктивный период жизни. Устойчивый рост показателя в нашем регионе – результат системной работы в рамках программы «Основа. Нижегородский проект жизни». Он инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Это преследует цели национального проекта «Семья». С июля прошлого года нижегородские семьи получают за рождение или усыновление каждого ребенка до 1 миллиона рублей с учетом федерального материнского капитала и родительского основного дохода «Основа». Более 4000 человек получили поддержку в проектном инклюзивном офисе при Нижегородском кадровом центре. Деятельность этого офиса отвечает задачам национального проекта «Кадры». Он реализуется с прошлого года по указу президента Владимира Путина. С 2023-го услугами проектного инклюзивного офиса воспользовались 4000 граждан с инвалидностью. Каждый из них прошел профориентацию и получил консультацию. Без малого 2500 человек были трудоустроены, 450 получили психологическую поддержку. Еще 500 обратившимся была оказана помощь в социальной адаптации. За первое полугодие этого года проектный инклюзивный офис помог найти работу 400 гражданам с инвалидностью. Более 100 из них были трудоустроены. С 21 по 26 августа пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Общая протяженность маршрута – 450 километров. Участники велопробега в этом году посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Цели участников – это гармоничное сочетание велоспорта с духовно-просветительским и историко-культурным обогащением души, посещение святых мест и исторических музейных достопримечательностей городов и поселений. Принять участие приглашается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. И в Дивеевском монастыре воссоздают утраченные ранее уникальные исторические лампады. Их подарил обители Николай II в честь прославления преподобного Серафима Саровского в 1903 году. Исторические лампады Дивеевского монастыря воссоздают на основе архивных материалов, включая фотографии из Дивеевского альбома, альбома «Виды Саровской пустыни» и фотосвидетельств торжеств 1903 года. Первую воссозданную лампаду обители передали в конце июля этого года. Ее зажгли у образа Божией Матери Умиления, перед которым, согласно монастырской традиции, по завету преподобного Серафима Саровского, каждое воскресенье совершается богослужение. Служба информации «Радио Образ». До встречи

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8.00 до 17.00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Слушайте «Радио Образ». В Выксе на 95,8 FM.
4: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

радоваться в страданиях. День за днем. Дневник православного священника. 14 августа. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 24. Так и в нас, среди скорбей, должны преобладать радость и любовь. Страдая, забудем о себе и обратим

0: Идешь, как будто по водам. Нога шумит, а ухо внемлет малейший шорох в чаще. Там, где пышный папоротник дремлет, а красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Уж солнце луч ложится косо, вдали проглянула река. На тряской мельнице колеса уже шумят издалека. Вот на дорогу выезжает тяжелый воз, то промелькнет на солнце вдруг, то в тень уйдет. И криком кляча помогает старик, а на возу дитя, и деда страхом тешит внучка, а хвост пушистый опустя. Вкруг с лаем суетится жучка, и звонко в сумраке лесном веселый лай идет кругом. Аполлон Майков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона пасмурная погода. Днем 15 градусов выше нуля. Западный и северо-западный ветер 5 метров в секунду. На севере области также пасмурно, дождь и чуть прохладнее. Днем столбики термометра будут на отметке 9 градусов выше нуля. В Нижнем пасмурная дождливая погода. Днем не больше 10 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Желаем всем слушателям хорошего дня и отличного настроения. Оставайтесь в компании «Радиообраз».

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Поллианна. Чем ближе подходил поезд к Белдингсвиллу, тем пристальнее наблюдала Поллианна за своей тетей. Миссис Полли становилась все беспокойней, и Поллианна не представляла, что будет с ней, когда они подъедут к знакомой станции. Сердце ее сжималось от жалости к миссис Чилтон. Она очень сильно изменилась и постарела за какие-нибудь полгода. Глаза ее потускнели, щеки ввалились, лоб изукрасили морщины. Уголки губ опустились, а волосы она опять зачесывала точно так же, как тогда, когда Поллианна впервые ее увидела. Вся ее мягкость исчезла, уступив место ожесточению и резкости, которыми жила когда-то Полли Харрингтон, нелюбящая и нелюбимая. «Поллианна!» — прозвучал резкий голос. Поллианна смущенно подняла глаза. Ей казалось, что тетя прочитала ее мысли. «Что, тетя? Где черный пакет? Маленький. Вот он. Приготовь мою черную вуаль. Мы почти приехали. Она очень плотная, тетя. В ней жарко. Поллианна, я прошу черную вуаль. Пожалуйста, научись делать то, чем тебя просят. Без возражений. Этим ты мне поможешь. Ты думаешь, я собираюсь предстать перед Белнцвиллом в таком виде? Ах, тетя, никто даже не подумает ничего плохого, запротестовала Поллианна, торопливо копаясь в черном пакете. Да и никто не будет нас встречать, ведь мы никому не сообщали о своем приезде. Мы никому не поручали встречать нас, но мы поручили миссис Дёрджин проветрить комнаты к сегодняшнему дню и положить ключи под коврик. Ты думаешь, что она не разболтает это? Полгорода уже знает, что мы приезжаем сегодня. Немало любопытных уже вертится на станции и ждет прибытия поезда. Уж я-то их знаю». Им не терпится увидеть, как Полли Харрингтон теперь выглядит. Они... «Ох, тетя, тетя!» — взмолилась Поллианна. «Если бы я не была так одинока, если бы Томас был здесь...» Голос ее дрогнул. «Ну где же моя вуаль?» — спросила она раздраженно. «Вот она, тетя дорогая, вот она! Пожалуйста!» — ласково проговорила Поллианна, стараясь как можно скорее прикрепить вуаль к ее шляпке. «Мы уже почти приехали!» «Ох, я так хочу, чтобы старый Том или Тимоти встретили нас!» «И мы прикатили домой с таким видом, как будто можем содержать лошадей и карету. Завтра же придется все это продать. Нет уж, спасибо. Я предпочитаю в наших обстоятельствах воспользоваться общественным транспортом. Я понимаю, но...» Дребезжая и сотрясаясь, поезд остановился. Обе женщины вышли на платформу. Миссис Чилтон в своей черной вуали не поднимала глаз. Поллианна же всем кивала и улыбалась. Вдруг она пристально всмотрелась в лицо молодого человека. «Нет, не может быть! Да это же Джимми!» Она засияла, протягивая ему руки. «Наверное, надо сказать, мистер Пентон?» Исправилась она, смущенно улыбаясь, а потом просто добавила. «Ты стал таким высоким и красивым!» «Я вижу, ты тоже постаралась!» Улыбнулся молодой человек, задиристый, смущенно вскользь. Он попытался заговорить с миссис Чилтон, но та чуть наклонила голову и не ответила. «Пожалуйста, пойдемте сюда», — торопливо предложил Джимми. «Тимоти с экипажем здесь». «Ой, как мило с его стороны!» — воскликнула Поллианна и покосилась на мрачную тетину фигуру вуали. «Тетя милая, Тимоти здесь!» Она робко коснулась ее руки. «Он приехал в карете. Она стоит вон там. А это Джимми Бин». «Тетя, вы помните Джимми?» Она не заметила, что назвала молодого человека его старым именем. Однако миссис Чилтон это заметила. Она повернула голову и слегка кивнула. «Мистер Пентон очень внимателен. Я признательна ему, но должна сказать, что он или Тимоти могли не беспокоиться». «Нет-нет, никакого беспокойства, я вас уверяю», — засмеялся молодой человек, стараясь скрыть неловкость. «Позвольте мне взять ваши квитанции, чтобы получить багаж». «Благодарю вас», — начала мисс Чилтон. «Я думаю, что мы...» Но Поллианна услыхав «благодарю вас», сразу дала ему квитанции и благодарно посмотрела на тетю. Дорога домой прошла в молчании. Тимоти, обиженный холодным приемом своей бывшей госпожи, сидел на переднем сиденье, плотно сжав губы. «Миссис Чилтон, бросив, пусть будет по-твоему, дитя, если уж тебе так хочется, мы можем поехать домой в экипаже», уныло смотрела на дорогу. Только Поллианна радостно смотрела по сторонам. Только один раз она заговорила, и то лишь чтобы сказать. «Разве Джимми не прелесть?» — спросила она тетю. «Как он повзрослел! У него такие добрые глаза, улыбка! Какая у него улыбка!» Тетя разговора не поддерживала. Широко раскрытые двери и убранные цветами комнаты, да еще и Нэнси в изящном реверансе, стали настоящим сюрпризом и для миссис Чилтон, и для Поллианны. «Ох, Нэнси, как все чудесно!» — воскликнула Поллианна, раскрывая руки для объятий. «Тетя, и Нэнси здесь встречает нас! Вы только посмотрите, как великолепно она все прибрала!» Несмотря на радостный голос, на сердце Поллианны скребли кошки. Возвращение домой без доктора, которого она так любила, было для нее делом нелегким, и она понимала, как тяжело ее тете. Действительно, миссис Чилтон изо всех сил старалась не расплакаться перед Нэнси. Глаза под вуалью были полны слез, губы дрожали. Чтобы скрыть свое состояние, она бросила несколько холодных слов. «Да, Нэнси, ты все сделала неплохо, но я бы предпочла, чтобы ты не беспокоилась». Нэнси остолбенела.
2: «Ох, миссис Полли, я хотела сказать миссис Чилтон», — заикаясь, начала она. «Кажется, я не...»
1: «Хорошо, хорошо, оставь». Холодно прервала ее миссис Чилтон. «Я не хочу больше об этом говорить». И, гордо подняв голову, прошагала в комнату. Через минуту дверь ее комнаты плотно закрылась. Нэнси испуганно посмотрела на Поллианну.
2: «Ох, мисс Поллианна, что я сделала не так? Я думала, ей будет приятно, я хотела угодить».
1: «Ну, конечно, ты все сделала замечательно». Поллианна опустила глаза и стала рыться в сумочке, ища носовой платочек. «Это так мило с твоей стороны! Просто чудесно! А ей не понравилось!» «Нет, нет, понравилось! Просто она не хочет показывать. Она боится, что если она покажет, смогут увидеть другое. Ох, Нэнси, Нэнси! Я так рада! Просто до слез!» И, обняв Нэнси, Поллианна разрыдалась на ее плече.
2: «Да что ты, милая!
1: Да успокойся!» — бормотала Нэнси, поглаживая вздрагивающие плечи девушки одной рукой, а другой старалась достать уголочек фартука, чтобы смахнуть ей собственные слезы. «Понимаешь, я не должна плакать при ней!» — всхлипывая, проговорила Поллианна. «Это трудно. Приехать сюда после всего... Я понимаю, как ей плохо!» «Ну, конечно! Ну, конечно, бедненькая моя овечка!» — бормотала Нэнси. «И только подумать, что я сразу огорчила ее!» «Да нет, она не огорчена!» — возразила ей Поллианна. «Просто она сейчас такая, Нэнси. Понимаешь, но она не хочет никому показывать, как плохо у нее на душе. Она боится, что все увидят это. Со мной она точно такая же. Поэтому я все это знаю, понимаешь?»
2: «Да, конечно же, понимаю. Вот так прямо и скажу, так и скажу!»
1: Нэнси поджала губы и с жалостью взглянула на Поллианну. «Бедная овечка! Я так рада, что ты приехала!» «И я тоже!» Поллианна осторожно высвободилась из объятия и вытерла слезы. «Я так благодарна тебе, Нэнси! За все! За все! Мы не можем больше тебя задерживать! Ведь тебе, наверное, пора идти!»
2: «Да останусь на первое время!» — хмыкнул Нэнси.
1: «Останешься? Как, Нэнси? Ведь ты вышла замуж. Разве ты не вышла за Тимоти?»
2: «Ну, конечно. Но он не будет возражать, чтобы я побыла с тобой».
1: «Ох, Нэнси, мы не можем тебе это позволить», — настаивала Поллианна. «У нас теперь никого не может быть. Ты ведь знаешь, я сама буду все делать. Пока мы должны жить очень экономно», — так сказала тетя Полли.
2: «Да как будто я возьму деньги», — начала Нэнси.
1: Но, взглянув на Поллианну, покинула комнату, чтобы взглянуть на курицу, запекавшуюся в духовке. «К Когда закончился ужин и посуда была прибрана, миссис Тимоти Дёрджин отправилась домой вместе с мужем. Она настоятельно просила, чтобы ей дали знать, когда понадобится помощь. Проводив Нэнси, Поллианна вошла в гостиную, где сидела миссис Чилтон, закрыв глаза рукой. «Может быть, зажечь свет, тетя?» — спросила Поллианна. «Да, пожалуйста». «Какая Нэнси молодец! Так постаралась к нашему приезду, так мило все приготовила». Ответа не последовало. Где только она могла нарвать столько чудесных цветов? Во всех комнатах цветы, даже в обеих спальнях. Опять молчание. Поллианна вздохнула и с жалостью посмотрела на безжизненное лицо тетушки. Осторожно начала опять. «Я встретила старого Тома в саду. Бедный ревматизм его совсем скрутил. Он почти наполовину согнулся. Он расспрашивал о вас, и...» Мисс Чилтон резко прервала ее. «Поллианна, что мы будем делать?» «Что делать? Ну, конечно, все, что только сможем». Миссис Чилтон раздраженно взмахнула рукой. «Хватит, Поллианна, хватит. Будь посерьезнее. Что мы будем делать? Ты знаешь, мы лишились всех доходов. Ну, конечно, есть вещи, которые еще кое-что стоят, но мистер Харт сказал, что трудно будет их продать. Немного денег у нас есть в банке, и еще что-то должно поступить. Есть и этот дом. Но какой в нем толк? Он слишком велик для нас, но мы не продадим его из-за половину цены».
2: «Продать дом? Ух, тетя, только не это! Ваш чудесный дом, в котором так хорошо и красиво!
1: Возможно, придется это сделать, Поллианна. К сожалению, нам надо как-то существовать.
2: Знаю, знаю. Да я еще всегда такая голодная». Поллианна грустно усмехнулась. «И все же я должна радоваться, что у меня такой хороший аппетит».
1: Нашла чему радоваться. «Но все же, что мы будем делать, дитя? Постарайся быть серьезней».
2: Поллианна нахмурила брови. «Я уже серьезно, тетя Полли. Я уже думала. Я бы хотела немного зарабатывать». «Ох, дитя, как больно слышать это от тебя», — застонала вдова. «Дочь Харрингтонов должна зарабатывать себе на хлеб».
1: «Совсем не так», — засмеялась Поллианна. «Вы должны радоваться, что дочь Харрингтонов достаточно сообразительна, чтобы заработать на хлеб. Это никого не унижает, тетя Полли».
2: «Возможно, и нет. Но после того положения, которое мы всегда занимали в Белдингсвилле...»
1: Поллианна, казалось, не слышала ее. «Если бы у меня был талант», — продолжала она, «если бы я могла хоть делать что-нибудь лучше других. Да, я немного пою... Чуть-чуть играю, немножко вышиваю, штопаю, но ничего не могу делать хорошо. Ну, так хорошо, чтобы за это платили. Наверное, больше всего я люблю стряпать и убирать. Я всегда любила хозяйничать, когда Гретхен не приходила. Но идти на чужую кухню мне не хочется.
2: Как будто я тебе позволю». Миссис Чилтон сжала губы.
1: «Конечно, если я буду стряпать на нашей собственной кухне, это ничего не даст», — сказала Поллианна. «Мне никто не заплатит. А ведь нам нужны именно деньги».
2: «Очень нужны», — вздохнула тетя Полли.
1: Поцарилось долгое молчание, которое опять прервала Поллианна. «Вы столько сделали для меня. Представить невозможно. А теперь я должна помогать вам. Но я не знаю, как это сделать».
2: «Прекрати, дитя мое. Конечно, если бы доктор...» Голос ее дрогнул.
1: Поллианна подскочила на месте. «Тетя, дорогая!» — воскликнула Поллианна. «Не расстраивайтесь! У меня скоро должен проявиться какой-нибудь талант. Обязательно должен! Очень весело что-нибудь захотеть, а потом увидеть, исполнится ли это. Просто жить и верить, что у тебя будет все, чего пожелаешь, неинтересно», — закончила она с веселым смехом.
2: Однако миссис Чилтон не засмеялась.
1: Она горько вздохнула и сказала: «Боже мой, Поллианна, какой ты еще ребенок!»

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Одуванчики. Один человек решил сделать красивую зеленую лужайку. Он очень гордился тем, какая она у него получилась. Ровная, красивая, зеленая. Однажды он увидел, что среди травы зацвели одуванчики. Это его разозлило. Он вырвал цветы руками. Но спустя время одуванчики снова появились. Они маскировались под обычной травой. И как человек только не пытался избавиться от них, одуванчики продолжали появляться на лужайке, бурно расти и цвести. Человек написал об этом пост на форуме в сети интернет с просьбой помочь в борьбе с одуванчиками. Он подробно перечислил все использованные методы борьбы с сорняками. А пост закончил вопросом: «Я испробовал все методы. Может, есть еще какой-то действенный способ, которого я не знаю?» Вскоре он получил неожиданный ответ, к которому присоединились все участники форума. Предлагаем вам полюбить их. Вспоминаются слова архимандрита Иоанна Крестьянкина: «Решение важного вопроса должно зависеть не от настойчивости и упрямства, а от глубокого, с Божьей помощью, рассуждения, сопровождаемого молитвой, с упованием, смирением и кротостью». Святитель Тихон Задонский говорил так: «Как только хочешь начинать что-нибудь делать, вспомни, что Бог с тобою и уже знает твою мысль, и рассуди, согласно ли воле и закону Божию твое начинание, или противоположно. Если согласно, то призови его на помощь, помолись: Господи, благослови и помоги, и начинай, и делай».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Пора читать.
1: Светлана Замлелова. «Русский гений. Биографическая повесть о Пушкине. 2024 год». Мы не задумываемся об этом, но Пушкин везде и постоянно с нами. Он так прочно вошел в нашу жизнь, что представить себе Россию без Пушкина просто невозможно. И если вдруг наступят времена, когда имя Пушкина будет предано забвению, это будет уже не Россия. Так пишет в предисловии к своей новой книге «Русский гений. Биографическая повесть о Пушкине» Светлана Замлелова. В 2024 году Россия отметила 225 лет со дня рождения нашего национального гения, основоположника современного русского литературного языка, великого поэта, прозаика, драматурга, автора глубоких исследовательских материалов по отечественной истории Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин – один из главных символов России, ее честь и слава. Сегодня, спустя почти два столетия после его трагической гибели, животворящая поэзия Пушкина продолжает зажигать сердца людей и вдохновлять на жизнь, любовь и созидание. Книга известной современной писательницы Светланы Замлеловой рассчитана в первую очередь на юных читателей, которые только открывают для себя творчество великого поэта. Повесть «Русский гений», будучи биографической, имеет литературно-художественный характер. Образы поэта и других персонажей, прописанные ярко и колоритно, с большой жизненной достоверностью словно оживают под пером писательницы. Книга дополнена подборкой стихотворений поэта, отражающих его жизненный путь, и разделом «Мудрые мысли Александра Сергеевича Пушкина».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы хотим поговорить с вами о болезнях растений и о том, как подготовить к следующему сезону наши любимые теплицы. Вот все ждут осени, когда мы уже

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень немного в нашей культуре памятников, которые становятся источниками для литературных произведений. Все мы помним памятник Пушкину, который стал предметом изображения в очень многих литературных произведениях. Ну, например, Маяковский вступает с ним в диалог в своем знаменитом стихотворении «Юбилейное». В булгаковском романе «Мастер и Маргарита» с ним полемизирует бездарный поэт. В одном из очень таких интересных романов Дмитрия Быкова «Кот Онегина» памятник также становится действующим лицом. Но мы будем говорить не об этом сегодня памятнике, а о другом. Памятники, с которым прочно соотносится Царское село. Это знаменитая царско-сельская статуя. Вот, казалось бы, Царское село ознаменовано тем, что с его историей связано огромное количество имен. Там жили и Жуковский, там бывал Гоголь, там прошло детство Гумилева, там Ахматова училась в гимназии, Иннокентий Анинский был директором вот этой знаменитой Царско-сельской гимназии, ну и, конечно же, Царско-сельский лицей. Вот то, что должно было бы, как кажется, стать визитной карточкой и таким обликом, образом этого замечательного культурного пространства. Мы помним, например, стихотворение Пушкина «Воспоминания в царском селе», где тоже вот эти памятники царского села упоминаются. Вот, в частности, для него очень важен памятник, посвященный Чесменской битве. Но не вот эти пафосные, не вот эти замечательные, обращенные к истории, русской истории, к русским победам памятники ассоциируются с царским селом. А та маленькая царско-сельская статуя, которую так стали называть после знаменитого пушкинского стихотворения. В 1830 году у него появляется миниатюра стихотворная, которая чисто внешне, да, вот или там по восприятию, как надпись, да, бывает надпись к портрету, а вот здесь такая надпись к скульптуре. «Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздно держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струей вечно печально сидит». Ну вот, наверное, нет человека, который бы не знал эту скульптуру маленькую, такую камерную, совершенно интимную, и не знал бы это стихотворение. И вот царская сельская статуя, когда мы произносим это словосочетание, всем понятно, о какой статуе пойдет речь. Об этой девушке, или как там ее называют, девушка с кувшином, или еще это называют молочница. Да, вот об этой маленькой скульптурке, которая сейчас обнесена забором, к ней постоянно подходят туристы, постоянно подходят люди. Вот эти строчки у всех в сознании вспоминаются. Надо сказать, что именно это маленькое стихотворение породит огромное количество продолжений, рефлексий по поводу этого текста, по поводу этого памятника. Но с чем связано вообще это стихотворение? Сама скульптура появилась сравнительно недавно. В начале 1816 года ее установили в Царском селе. Если вы вспомните биографию пушкинскую, то вы помните, это то самое время, когда Пушкин учится в лицее. Он закончит его в середине 1817 года, то есть это происходит вот как бы на памяти Пушкина, да, они помнят. Наверняка появившийся этот новый арт-объект, как бы мы сейчас сказали, привлек их внимание. О чем? Какой сюжет скрыт вот в этой скульптуре? Но считается, что основу сюжета составила басня Ла Фонтена о молочнице Перетти, которая шла на рынок продавать в кувшине молоко, мечтая, что когда она продаст, на вырученные деньги купит цыплят, потом вырастет цыплят, продаст этих цыплят, на эти деньги купит поросят, ну и так далее. И вот такой вот этот

0: процесс труда и обогащения, когда кажется, что хочется все больше, больше и больше, мгновенно разрушается, потому что у нее этот кувшин падает, разбивается, молоко утекает. И Перетта думает над тем, а как же ей объяснить мужу, куда все это делось. То есть вот наши мечты, да, которые разрастаются, разрастаются, из наших самых обычных, самых обыденных каких-то, да, вот этих вещей, происшествий, забот, и как все это мгновенно рушится. Кстати, появится стихотворение, где вот это имя Перетта и вот эта вот лафонтеновская басня будет актуализироваться и будет возникать. Немногие знали, что скульптура эта была сделана супруги Александра I Елизаветы Алексеевны. И вот эта грусть, которая там есть, это грусть по умершему ребенку. Получилось так, что вот этот сюжет басни Лафонтена и то, что было как бы в основе, да, этой скульптуры, и то, что считывал, может быть, близкий какой-то маленький круг, он все равно передавался при восприятии этой скульптуры даже тогда, когда человек не знал, кто на ней по-настоящему изображен. Вот эта грусть, вот эта углубленность себя, то самосозерцание, которое мы видим в этой девушке, склонившейся, оно приходило в противоречие с тем сюжетом лафонтеновским, который лег в основу скульптуры. И вот посмотрите, что произошло. У Пушкина не молоко. Да, у Пушкина вода. И вообще по-настоящему это фонтан, по-настоящему это родник. Вот эта смена молока на воду очень многое меняет в самом восприятии этой скульптуры. Что такое вода? А это знак вечности, символ вечности, вот такого утекающего времени, уходящего времени. Черепок, из которого она изливается, разбитый кувшин, имел такой мифопоэтический контекст. Это переход девушки из этого состояния девичества в женское. Да, то есть это переход вот как бы в новый свой жизненный статус. Когда ты взрослеешь, когда ты приобретаешь новое какое-то представление о своей женской сущности или о своей сущности как женщины. И вот этот вечный сюжет такого преображения, да, вот перехода вот в этой маленькой скульптуре у Пушкина и изображен. Никаких лишних слов, только воспроизвел нам то, что он видит. Вот эту девушку, склонившуюся над истекающей вот из этого фонтана водой. Елизавета Алексеевна не единственный раз вот становилась у Пушкина предметом рефлексии поэтической. Я не буду подробно про это говорить, но только напомню знаменитое стихотворение к Плюсковой, которое Пушкин написал в этот свой первый петербургский период. И там как раз возникает образ Елизаветы Алексеевны. В этом стихотворении появляется знаменитая строчка «И неподкупный голос мы был эхо русского народа». По структуре это стихотворение классический мадригал, мадригал Елизавете Алексеевне. Как он говорит о ней? «Я пел на троне добродетель с ее приветную красой». Стихотворение 30-го года – это как бы возвращение в прошлое, это возвращение в юношество, когда он видит эту статую. Но это новый этап жизни самого Пушкина, потому что мы помним, что 30-й год для Пушкина переломный. В 30-м году он переживет и Болдина, это будет момент с такого духовного перелома. А в 30-м году он принимает решение жениться, в 30-м году он получает согласие. Вот это стихотворение, оно как-то очень вписывается вот интересно в этот контекст. Я говорила, что это маленькое стихотворение породило огромное количество продолжений, огромное количество стихотворений, в которых возникает этот же образ, и все так или иначе от этого пушкинского образа отталкиваются. У Козьмы Прудкова есть такой цикл, где он делает свои комментарии к пушкинским стихотворениям. Вот к «Царско-сельской статуе» делает такое. «Чудо не вижу я тут». Генерал-лейтенант Захаржевский, в урне то и дно просверлив, воду провел через нее. 61-й год – это стихотворение. И понятно, оно скорее не столько об этой царско-сельской статуе, сколько вот этот тип сознания рисует. Но я, пожалуй, два стихотворных отклика приведу. И один из них будет отклик стихотворного Николая Тихонова. Как появляется вот это стихотворение? Дело в том, что во время войны, когда выгнали фашистов из царского села, Николай Тихонов, военный корреспондент, оказался в лицее, который вот был освобожден, и видел, что в комнате Пушкина стоит кресло, и в этом кресле как раз расположена, размещена вот эта вот царско-сельская статуя. Вот такое интересное сближение. И он делает эпиграф к этому стихотворению. «Я увидал бронзовую деву с разбитым кувшином, сидящую в лицейской комнате поэта в освобожденном городе Пушкина». В той же комнате, где Пушкин, лицеист с пером гусиным, голос муз впервые слышал, мира светлые рубины. В доме бывшего лицея, в кресле темном и старинном, там сидела бронзовее чудо-девушка с кувшином. На плечах шинель у девы, ночь в окне, свеча пылает, и она, как отблеск гнева, все лицо преображает. Светлый луч бежит вдоль шеи, только деве не до света, точно вышла из траншеи дева-мстительница эта». Ну вот мне кажется, это стихотворение, как может никакое другое, создает вот этот образ войны. Дева, которая грустит над этим уходящим временем, уходящей, ускользающей жизни, да, она превращается в деву-мстительницу. Вот это преображение с шинелью, да, и вот такой знаковый момент в пушкинской келье, вот этой лицейской, в старинном кресле, сидит бронзовее чудо-девушка с кувшином. Да, война, которая все меняет, меняет сущность, меняет место пребывания, меняет вот сам образ того царского села, которое у нас соотносится с образом счастливого детства. Ну и еще одно стихотворение – это Анна Андреевна Ахматова. Как мы знаем, она с царским селом связана и биографически, и внутренне для нее это очень близкое место. И вот посмотрите, как она говорит о этой же самой скульптуре, как там проступают пушкинские контексты. И как проступает, ну, такая чисто женская, может быть, ревность. Она на периферии тоже там чувствуется. «Уже кленовые листы на пруд слетают лебедины, и окровавлены кусты неспешно зреющей рябины, и ослепительно стройна, поджав незябнущие ноги, на камне северном она сидит и смотрит на дороге. Я чувствовала смутный страх пред этой девушкой воспетой, играли на ее плечах лучи скудеющего света, и как могла я ей простить восторг твоей хвалы влюбленной? Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной». Пишется это стихотворение в Севастополе в октябре 1916 года. 100 лет статуи. Мы говорили, в начале 1816-го она появляется, она установлена. Знала Ахматова об этом или нет? Ну, тут можно много там размышлять, искать по документам. Важно другое. Вот здесь это и приятие, и ревность одновременно. Такое и женское, и поэтическое. И вот здесь такой как бы ответ Пушкину, да, и в то же время вот свое абсолютно индивидуальное восприятие этой скульптуры. «Ослепительно стройна, поджав незябнущие ноги, на камне северном она сидит и смотрит на дороге». Вот это перепутье, да, вот эти новые дороги, новые пути, и вот эта встреча с прекрасным, которая символизирует вечность, такую пушкинскую вечность. И надо сказать, что вот эти отклики, они продолжаются до сих пор. Издана совершенно замечательная поэтическая антология. Она называется «Урну с водой уронив» о поэтическом воплощении одного царско-сельского памятника. Вот эта антология пополняется постепенно, она, безусловно, открытая. Но вот кто откликался, да и кто как бы писал свои варианты пушкинской царско-сельской статуи? И Фофанов, и Анинский, и Всеволод Рождественский, и Георгий Иванов, и Лившиц. Перечислять можно дальше. Очень многие петербургские поэты обращаются к ней в разных вариантах. К молочнице Перетти, и к царско-сельской статуе, и даже в таком варианте – Саарская муза. Вот так эта скульптура, которая, ну, в основе своей имеет басню Ла Фонтена, превратилась на самом деле в дух вот этого удивительного города – Царское село.
1: «Когда б вы знали, из какого сора –

0: «Спешите видеть». Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, парк культуры и отдыха имени 1 мая. В рамках губернаторского проекта «Наше лето» там проводятся интересные мастер-классы. В субботу там запланированы два творческих мастер-класса. Во-первых, в полдень мастер-класс в технике «Гратаж. Родные узоры». Участники освоят создание картины в технике «Гратаж». Они подготовят холст с помощью черной гуаши и свечи, а затем нарисуют этнические узоры. Ну а библиотекари расскажут об истории узоров Нижегородского края. Приходите, будет интересно. В этот же день заглядывайте в 18:30 на фестиваль «Джаз в саду». А что это за сад, спросите вы? Да это же в заповедных кварталах. Джазовые вечера снова будут собирать гостей в саду во дворе дома на Короленко, 17. Среди старых деревьев, деревянных фасадов и длинных августовских вечеров. Это концерты без большой сцены, без спешки, когда можно устроиться поудобнее, встретиться с друзьями, услышать живой звук и провести вечер в особенной атмосфере Трехсвятского квартала. Вход свободный, но по регистрации. Ну а еще, друзья, в субботу стартует Волжская регата. Это, как вы понимаете, яхты. И это очень увлекательно и красиво. Соревнования среди профессионалов и любителей парусного спорта в акватории Волги и Оки. С поднятыми парусами яхты традиционно проходят от Борского моста к Чкаловской лестнице. Так что обратите свое внимание. А вот на следующий день добро пожаловать в оперный театр. Там очень интересная постановка под названием «Богема». Это, между прочим, одна из самых исполняемых опер в мире. Вершина оперного веризма и самая репертуарная опера композитора Джакомо Пуччини. Это итальянский оперный композитор, органист и хормейстер, один из ярких представителей веризма в музыке. Некоторые исследователи считают его крупнейшим после Верди итальянским оперным композитором. Спешите быть. А еще спешите слушать нашу программу по пятницам. Она ваш верный гид по культурным событиям, которые стоит посетить в городе в предстоящие выходные. А у меня пока все. До встречи в эфире.
1: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 18. Пароход «Русь», Екатеринбург, дом инженера Ипатьева. С 17 мая по 19 июня 1918 года.
3: Разозлившись из-за того, что не удалось заранее предвидеть желание тобольцев проститься с цесаревичем, Родионов отыгрался на арестованных. Приказал закрыть Алексея с дядькой в каюте на ключ. И сколько ни объяснял доктор Деревенко, что ему нужно иметь возможность в любой момент войти к больному, сколько ни кричал Нагорный, что ж им, в уборную нельзя выйти, мстительный комиссар с ухмылкой бросил дядьке старое ведро и под охраной двух штыков красноармейцев запер дверь. Княжнам, наоборот, снова было категорически запрещено закрывать каюту. Однако вечером, когда красноармейцы в трюме нашли вино и перепились, а потом постановили, что раз Гришке Распутину было можно, то и они ночью навестят княжон. Испугавшийся комиссар сначала отчехвостил подчиненных, а потом на всякий случай сам запер каюту девушек, пригрозив лично застрелить каждого, кто посмеет к ней приблизиться. В конце концов и часового у двери поставил. Через дверь каюты цесаревичу были слышны пьяные песни охраны, заглушавшие шум машины из трюма. Спать не хотелось. Нагорный скучал на койке, посматривая на Алексея, лежавшего напротив, и сосредоточенно смотревшего в потолок, что было на него совсем не похоже. «У меня в корзине молоко с булками есть», — наконец не выдержал дядька. «Может, поедите?» — кивнул он на стол, опуская ноги на пол. «Не хочу», — отказался Алексей. Как эта женщина кричала. «Что?» — не понял матрос. «Наследник, не бросай нас!» «Ну, женщина в белом платке на пристани, ты слышал?» «Как не слышать?» Надрывалась. «Теперь все люди правду говорят?» «Раньше многие врали». «Так и теперь врут. Еще и больше. Без веры в Бога народ совсем бессовестным становится. Не расстраивайтесь. Вот с родителями встретитесь, выздоровеете, станет жить веселее. А там, глядишь, изменится что-нибудь. Может, вернется все к старому. Еще царствовать будете. Кто знает свою судьбу? Она только Господу ведома». «Я? Царствовать?» Спокойные рассуждения дядьки о будущем удивили Алексея.
4: «На то вы и наследник», — ласково улыбнулся матрос.
3: «Мне б твою уверенность, хотя теперь я, может быть, смог стать настоящим наследником». Цесаревич попытался немного разогнуть ногу и засунул под колено лежавшую рядом с ним подушку. «Болит?» — испугался матрос. «Нет, только немного тянет».
4: «Ишь, как раскричалась голодьба!»
3: Дядька покачал головой после того, как голоса поющих пьяных красноармейцев зазвучали громко, ближе к каюте. Наверное, те бродили по палубе. «Я знаю, они убьют нас», — кивнул цесаревич в сторону голосов.
5: «Да вы что? Господь с вами!» — побледнел Нагорный.
3: «Я знаю, только бы не очень мучили». Утром в тесной каюте стало совсем душно. Иллюминатора, чтобы проветрить, не было, хотя, когда приносили еду, охранники разрешали Нагорному вынести ведро, служившее помойкой, но это не спасало от постепенно появившегося неприятного запаха. Поэтому, когда в Тюмени арестованных пересадили в поезд, где для царских детей выделили вагон первого класса, богатое купе показалось Алексею настоящими апартаментами. «Красиво тут, как в папином поезде», — рассматривал Алексей обитые красным бархатом диваны и стены из дорогого дерева. Дядька выкладывал какие-то вещи из чемодана, которые сразу спрятал под полку. «Да уж, лучше, чем в той каюте», — согласился матрос. «Тут уборная есть». «Доктор обещал прийти посмотреть вас. Он здесь, с нами, в вагоне. Княжны тоже собирались к вам. Давайте переодеваться будем». «А солдаты где?»
4: «Да куда они денутся? Здесь вон, два поста, в обоих тамбурах», — махнул рукой матрос направо и налево. «Даже пулеметы поставили. Тьфу, вояки!» — совсем разозлился он. «Зато у нас вагон хороший. Остальных в обычные погрузили 4-го класса. Месье Жильяр хотел в гости к вам зайти, так даже его не пустили».
3: Жизнь в вагоне под приятно звучащий стук крутящихся колес покатилась тоже бодрее. Кормили вкусно, сытно. Даже в бурное время каким-то чудом сохранилась в поезде хорошая кухня. Повеселевшие сестры с разрешения постового, разместившегося прямо в коридоре вагона, долго сидели в купе у брата, говорили об одном – о скорой встрече с родителями и тютей Машкой. Ушли они только вечером, о чем их попросил доктор Деревенко. Ему нужно было осмотреть Алексея, но новый солдат, заступивший в ночной караул, после ухода врача сестер назад к брату не пустил, хотя им хотелось помолиться перед сном всем вместе.
4: «Не разрешил», — входя в купе, развел руками Нагорный, пытавшийся в который раз договориться с неприступным красноармейцем, чтобы к цесаревичу пустили сестер. «Я ему говорю, помолиться дети вместе хотят, а он, комиссар, запретил ночью арестованным по вагону разгуливать и штык в меня сует, козел».
3: «Тогда давай помолимся сами». Алексей опустил ноги вниз с полки, пошарив ими на полу, нашел тапочки, повернулся к иконам на столе. «Начинай». Поезд уже давно набрал скорость. Вагон качало из стороны в сторону и резко подбрасывало на стрелках так, что пустой стакан в подстаканнике, прислоненный к раме окна, ежесекундно звенел и подпрыгивал вместе с торчащей из него ложкой. Матрос попытался подняться, чтобы молиться стоя, но его так тряхнуло, что он, не удержавшись, с размаху упал назад на полку. Поправив походные иконы, которые им были разложены в центре стола на белой салфетке, отодвинув стакан от окна, перекрестившись, он торжественно начал: «Отче наш, иже еси на небесех». Алексей повторял молитвы, но долго не мог сосредоточиться на их словах, отвлекался на грубоватую манеру поклонов матроса, не сочетавшийся с возвышенными словами его охрипший от морских ветров голос, на его здоровенную, мощную, натруженную руку, пальцы которой в крестном знамени перекрывали красное усатое лицо. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Аминь!» — чеканил дядька. И вдруг в молитве к Богородице тон у него изменился, через образ взрослого мужика прорезался ребенок, обратившийся к матери с наивной верой в ее всепонимание и свое счастье. «Ангел-хранитель!» — стал просить матрос ангела, и тот, цесаревич был уверен, не мог ни в чем отказать его дядьке, который казался абсолютно добрым, надежным. «Можешь поцеловать меня в лоб», — предложил Алексей Нагорному после вечерних молитв, «как мама делает».
4: «Так точно», — улыбнулся тот, и, убрав челку цесаревича в сторону, чмокнул его. «Спите спокойно, ваше высочество. Господь с вами».

0: Поезд особого назначения прибыл в Екатеринбург глубокой ночью, 23 мая. Остановили его на запасном пути, далеко от вокзала, и до утра никого не будили. Дождь сначала только немного накрапывал, обмывая вагоны со спящими людьми и недогадывающимися, что их путь уже окончен. К утру с посветлевшего неба уже сыпал настоящий ливень. Впрочем, к тому моменту, когда вдоль состава у насыпи выстроились в ряд пролетки, он прекратился. «Одевайтесь быстрее!» – торопил всех неугомонный комиссар Родионов. «Все на выход!» – вторил ему часовой. Нагорный постарался быстро одеть цесаревича, чтобы успеть вернуться за багажом. «Держитесь крепче», — попросил он Алексея, подняв его на руках повыше, когда, с трудом развернувшись в тамбуре, едва удержался на скользких ступенях вагона. Холодный сырой ветер после сна неприятно резанул в лицо мелкими каплями дождя, но любопытство взяло верх. Алексей, покрутив головой, увидел цепь солдат у вагонов. Родионова, возбужденно жестикулирующего, что-то объяснявшего четырем людям в кожаных куртках, наверное, местным комиссаром. «Потерпите!» — матрос, попыхтев в усы, снова поудобнее взял свою ношу. Грязь под ногами была такой жидкой, что он иногда проваливался в нее до середины голенищ сапог, скользил и старался идти медленнее, чтобы не потерять равновесие. Когда он посадил Алексея в экипаж, указанный красноармейцами, из вагона начали выходить княжны. Каждая из них тащила по чемодану. У Анастасии и Ольги в руках были еще какие-то коробки с вещами. Последней шла Татьяна, которая, кроме багажа, несла собаку, старавшуюся вывернуться. «Я помогу», — кивнул дядька, переглянувшись с цесаревичем. Из-за неудобной ноши Татьяна отстала от сестер. Она увязала в грязи, с усилием вытаскивая из нее свои полусапожки, и несколько раз чуть не упала. Нагорный поспешил к ней. Но как только он приблизился к княжне и протянул руку к чемодану, перед ним встал часовой.
1: «Нельзя!» «Ты чего? Я только чемодан возьму!» «Не положено! Пусть сама несет!» — зло сверкнул глазами солдат. «Нет больше, бар!» «Она ж девочка совсем, ей тяжело», — попытался урезонить постового матрос. «А ну, пошел отсюда, царский лакей!» — заорал тот и с силой толкнул матроса прикладом в грудь. Дядька отлетел в сторону и только каким-то чудом не оказался на земле в грязи, но ему пришлось опереться на руку, чтобы не упасть. Поднявшись, он какое-то время как будто с удивлением смотрел на грязную ладонь, потом, не оборачиваясь, не вытирая руку, скрылся в вагоне. Когда он вышел с двумя чемоданами, все пассажиры вагона первого класса уже сидели в пролетках, включая доктора Деревенко, генерала Татищева, фрейлин Гендрикову и Туттельберг, мадам Шнейдер и помощницу няни августейших детей мадмуазель Эрсберг. Остальных, кто ехал в других вагонах, еще не выводили. Экипажи поехали неспешно. Алексей засыпал от усталости после утомительной дороги и раннего подъема. Сквозь дремоту временами всматривался в еще один чужой незнакомый город, который ранним утром, как и он, тоже толком не успел проснуться. Редкие озабоченные люди разбредались по своим делам, совсем безразличные к кавалькаде, с трудом преодолевающих грязь извозчиков. Цесаревич издалека увидел на обычной неприглядной провинциальной улице стройную церковь с яркими золотыми крестами на небольших куполах-луковицах, но, рассматривая ее, не сразу заметил дом напротив, из которого только крыша виднелась за уродливым высоченным забором из грязных досок. Увидев забор, он сразу понял, именно туда их везут. Удивился только, что все экипажи почему-то проехали мимо, кроме тех, в которых сидели сестры, повар с поваренком, лакей Сиднев и незнакомые комиссары. Нагорный вздохнул. Вот и приехали. «Выходите», — приказал высокий худой комиссар, нервно передернув плечами.
0: «Можно я попробую идти сам?» — вставая, предложил дядьке Алексей.
1: «Лучше уж давайте понесу вас», — не согласился тот.
0: Пришлось снова обнимать крепкую шею матроса, разрешая ему нести себя, хоть так хотелось обрадовать родителей, войти в дом самому.
1: Сестры, завозившись за багажом, отстали. Алексей первым увидел родных, когда Нагорный внес его по лестнице на второй этаж особняка. Родители стояли за спиной у охранника. Мама от радости теребила в руках платок, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться перед посторонними. Отец счастливо улыбался, поправляя усы. Прибежала Мария и заскакала, как маленькая девочка, махая кому-то в глубину коридора. «Приехали! Они приехали!» «Здравствуйте!» — оттуда появился сияющий доктор Боткин. Император протянул руки, приняв сына у матроса, сразу побежавшего за багажом, прижал цесаревича к себе. «Мне уже лучше!» — крутил головой Алексей, улыбаясь близким. «Я могу и сам идти. Это Нагорный боится». На лестнице появились Ольга, Татьяна, Анастасия. За ними тащили чемоданы лакей Сиднев и повар Харитонов. Девочки, увидев встречавших их родных, побежали по ступенькам так безоглядно, что императрица заволновалась осторожнее. И тут же все три княжны прильнули к матери, повисли на ней, забыв об охране, о комиссарах, которые снизу лестницы наблюдали за этой сценой. Ольга не выдержала, заплакала. «Мы так скучали! Целый месяц! Ужасно!» «Мы тоже каждый день вас ждали!» — поцеловала ее в плечо Мария. «Тютенька моя!» — обняла ее сестра. «А наши люди? Они приехали с вами?» Вопрос императора остановил общую радость. «Почти все были в поезде», — кивнула Татьяна. «Тех, кто ехал в нашем вагоне, генерала Татищева, мадам Шнейдер и других куда-то увезли», — она посмотрела на комиссаров. «Остальных мы совсем не видели».
2: «Немедленно разойдитесь по своим комнатам. Багаж получите после обыска». Шустрый, худосочный комиссар поднялся по лестнице. Трое его товарищей потянулись за ним. «Товарищ Авдеев!» — позвал он громко, и в коридоре появился лохматый мужик в рабочей куртке. «Это начальник охраны, комендант дома особого назначения», — ткнул он пальцем в грудь рабочего. «Для вновь прибывших, говорю. Будут вопросы — обращайтесь к нему». «О Тобольской вольнице забывайте», — покивал мохнатой головой главный охранник. «Тут вас будет охранять рабочий класс с фабрики братьев Злоказовых. Режим для вас тюремный».
1: «Предупреждаем», — взял слово толстый с небольшими усами комиссар.
2: «Никаких титулов. По именам, отчествам обращаться друг к другу и к бывшим царю с царицей также. Между собой говорить только по-русски». «По комнатам», — не церемонясь, распорядился Авдеев.
1: Целый день приехавшие обустраивались. Княжны немного расстроились, увидев отведенную для них комнату, которая оказалась совсем пустой. Потом нашлись какие-то старые матрасы и теплое одеяло. Из них соорудили временные постели для сестер. Из гостиной перетащили шкаф для вещей, повесили зеркало. Принесли несколько стульев, но все равно комната по виду оставалась нежилой. Спальня, предназначенная для цесаревича, также была не обустроена. Никто не позаботился найти для нее хотя бы кровать. Мария, которая до этого жила в комнате родителей, уступила больному брату свою постель, легла вместе с сестрами на полу. Перед тем, как все ушли в столовую пить вечерний чай, уставший Алексей заснул, окончательно выбившись из сил. Последние из которых ушли на бесконечный разговор с родными, когда, перебивая друг друга, каждый старался рассказать о том, как прошли в разлуке эти полные волнений недели. Как тихо Нагорный не открывал дверь, та скрипнула, и Алексей проснулся. Услышал гулкие издалека голоса родных, продолжавших что-то живо обсуждать за чаем, а, открыв глаза, обрадовался, увидев матроса. «Ты где был?» — строго спросил он дядьку. «Я волновался. Тебя не пускали к нам?»
2: «Допрашивали», — объяснил матрос.
1: «Целый день?» — удивился цесаревич.
2: «Сначала коменданта долго ждали, и комиссара какого-то. Потом допрашивали, обыскивали».
1: Уставший матрос присел на стул, закрыл глаза, запрокинул голову.
2: «Надоели страсть».
1: «Ты, наверное, голодный. Иди ко всем в столовую. Они чай пьют. Здесь, Маша сказала, все вместе едят. За одним столом».
2: «И прислуга?»
1: «Все.
2: «А что тебе говорили комиссары? О чем спрашивали?»
1: «Разное. Расписку взяли», — зло ухмыльнулся матрос. «Что по доброй воле остаюсь с вами. Готов считаться арестованным, и что царской семье будет, то и мне».
2: «Ты дал такую расписку?»
1: «Дал».
2: «А они что?»
1: «Сказали, дескать, позоришь звание матроса. Теперь, видишь ли, все матросы сплошь революционные», — дядька недовольно крякнул. «Это неизвестно, кто из нас флот бесчестит. Паразиты!» — махнул он рукой.
2: «Ты иди, поешь».
1: «А вам не нужно ли чего?»
2: «Нет, не нужно. Сейчас мама с папой вернутся, будем вместе молиться. У нас комната отдельная с тобой будет, только там нет ничего, она пустая».
1: «Ничего. Завтра все в ней устрою. Прям с утра начну. Спокойной ночи, ваше высочество». Матрос перекрестил цесаревича, потом оба окна в комнате, все углы и дверной проем.
2: «Ты больше не говори мне, ваше высочество. Они запретили титулы называть», — поднес палец к губам Алексей. «Говори просто, Алексей Николаевич».
1: «Еще чего?» — повысил голос дядька. «Это для них ни бога, ни государя нет. А вы навсегда для меня наследник будете. Спите спокойно, ваше высочество».
2: Оказалось, что в Екатеринбурге жизнь в доме купца Ипатьева для арестованных была подчинена строгому распорядку, установленному местными властями. Утром, около 10 часов, дыша перегаром от выпитого накануне, небритый, помятый, на второй этаж поднимался товарищ Авдеев на утреннюю проверку. Он, молча кривясь от головной боли похмелья, не стучась, обходил все комнаты, ничуть не заботясь о том, что княжны и даже императрица могли оставаться еще в ночных рубашках. В ответ на их приветствие комендант, кивнув, что-то бурчал. Где-то к 11 часам подавали чай с черным хлебом, который оставался после ужина. К приезду царских детей из Тобольска арестованным, наконец, принесли на их кухню самовар. Теперь хотя бы с кипятком проблем не было. Получасовая прогулка перед обедом в небольшом садике была приятной, но слишком короткой, в 30 минут. К тому же ее, без объяснения причин, часто уменьшали до 15 минут. Охране с заключенными разговаривать было запрещено, но когда не было коменданта или его помощника, рабочие иногда отвечали на приветствия и вопросы государя, на улыбки его дочерей. Обед доставляли из рабочей столовой. Каждый раз с ним опаздывали, привозили к 3-4 часам вместо часа. Какой-нибудь суп, кашу и котлеты или биточки. Оставшиеся после обеда доедали на ужин, перед которым тоже была короткая получасовая прогулка. К вечернему чаю еды в доме, кроме черного хлеба, уже никакой не было. Императрица не могла заставить себя есть похлебку из столовой. Для нее каждый день лакей Сиднев на спиртовке варил макароны, которые удалось привезти с собой из Тобольска. Все удивлялись, как государыня может жить на одних макаронах. После отбоя, когда арестованные должны были разойтись по комнатам, на первом этаже, где жила охрана, начиналось разудалое застолье. Рабочие собирались в комендантской, напивались, веселились, громко разговаривали, танцевали под гармошку, часто пели хором то частушки про Николашку Кровавого, то революционные марши. Особенно тяжело эти шумные ночи переживала императрица. Она лежала с открытыми глазами нередко до рассвета, пока уставшая ватага не заваливалась спать и пыталась заглушить молитвами про себя тревогу от звуков пьяной вольницы. У заключенных был свой график жизни в согласии с распорядком, определенным для них местным советом. Утром после поверки, когда комендант отправлялся исправлять свое похмелье, все обитатели второго этажа собирались в зале, где были повешены и расставлены иконы, в надежде, что власть смилуется, разрешат им рано или поздно пригласить священника отслужить обедню, как вскоре и случилось. Каждый день начинался общей молитвой. Княжны с императрицей пели. Особенно замирала душа у каждого, когда девушки в свои 4 ангельских голоса чистым серебром небесного звучания начинали херувимскую песню.
1: Она заполняла залу, весь второй этаж и проникала на первый. После обеда княжны вышивали или рисовали, или с Нютой чинили постельное белье и вещи, которые совсем износились. Смешливая Анастасия придумывала для рубашек и кофточек забавные латки в виде сердечек, цветочков, кружков. Алексей в это время рисовал, мастерил кораблики из бумаги и проволоки. Отец читал для всех вслух днем и вечером перед чаем. Духовные книги постепенно вытеснили романы, с которыми было легче переносить оторванность от мира. Газет больше не давали. Письма пропускали только от близких родственников, да и те доходили не все. Общая вечерняя молитва родителей с Алексеем тоже как-то незаметно стала сначала общей с сестрами, а потом и со всеми, кто был заключен с царской семьей. Приходил даже лакей Труп, хотя он был католик из Белоруссии, стоял вместе со всеми, но крестился, как латиняне, по-своему. Вечером княжны снова пели молитвы, вынимая душу чистотой голосов. Остальные подпевали им, как могли, и в эти моменты притихал даже первый этаж. Беда случилась неожиданно, как всегда у нее бывает. Алексей, который уже понемногу начал ходить, укладываясь вечером в постель, неловко повернулся и ударился коленом об угол железной кровати. Ночью на колени вздулась шишка. Боль от нее начала переходить в судороги. Цесаревич стонал. Нагорный, Боткин и родители не спали вместе с ним до утра.
3: Продолжение следует...

0: Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Олег Демин. Происхождение честных древ животворящего креста Господня, Медовый Спас, празднует Православная Церковь 14 августа. Традиционно в этот день на середину храма из алтаря выносится для поклонения украшенный крест. Медовым Спасом же этот праздник называется, потому что вместе с освящением воды совершается освящение меда, и с этого дня благословляется вкушение его нового сбора. Ну а еще у православных христиан начался Успенский пост. Это третий по счету пост из числа многодневных. При этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 по 27 августа. Посвящен пост Пресвятой Богородице, а его последний день – это канун праздника ее Успения. По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. На пост выпадает два больших праздника – происхождение честных древ животворящего креста Господня – это сегодня – и Преображение Господне, Яблочный Спас, 19 августа. Сегодня, 14 августа, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отмечает день рождения. Ему исполнилось 62 года. В 1989 году он был пострижен в монашество с именем Георгий в честь великомученика Георгия Победоносца. Спустя некоторое время был назначен экономом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в 2006-м возведен в сан архиепископа. Ну а 15 марта 2012 года Священный Синод Русской Православной Церкви назначил архиепископа Георгия главой вновь образованной Нижегородской митрополии, в состав которой вошли Нижегородская, Городецкая, Выксунская и Лысковская епархии. В селе Богоявление Дальнеконстантиновского района сегодня освящен центральный престол храма в честь Богоявления Господня. Это церковь – памятник истории и культуры регионального значения. Храм, посвященный победе России в Отечественной войне 1812 года, был построен на средства верующих в 1826 году. Значительный вклад в строительство внес нижегородский князь Георгий Александрович Грузинский. Чин великого освящения совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. На богослужении присутствовала наш корреспондент Виктория Скачкова.
1: Примите сердечный привет из села Богоявление, которому сегодня уделено внимание всей Нижегородской митрополии. Сегодня здесь совершается чин великого освящения легендарного Богоявленского храма. Этот белоснежный корабль православия вот уже 200 лет встречает путников на пути из Нижнего Новгорода в Арзамас. В течение нескольких лет велась тщательная реставрация. И сегодня, в день рождения владыки Георгия, митрополита Нижегородского и Арзамасского, наконец храм освящают. День рождения владыки Георгия и день второго рождения православного храма таким светлым торжеством начинается в этом году Успенский пост.
0: В этом году отмечается три знаменательных события, связанных с этой церковью. 200 лет со времени завершения ее строительства, 180 лет со дня освящения Центрального престола, а также 1700-летие принятия Грузией православия. И больше 12 тысяч нижегородцев воспользовались мерами поддержки демографического меню нацпроекта «Семья». Меры поддержки вводились в регионе поэтапно января прошлого года. Среди них выплаты при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях, поддержка беременных студенток, помощь семьям, а также меры, которые помогают родителям наладить семейный быт после рождения ребенка. Национальный проект «Семья» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина. В Нижнем сейчас пасмурно, местами небольшой дождь. 10 градусов на столбике термометра, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: Взгляд патриарха.
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Без Бога абсолютная правда невозможна. Для меня совершенно ясно, что жить по правде – одно, жить по своей правде – другое, вершить суд над людьми, опираясь на собственную правду – третье. Многие стремятся делать это все вместе, но не всякая человеческая правда является истинной. Она не может быть абсолютной. Значит, это лишь вопрос вкуса. С чем чай пить будем? С сахаром или лимоном? Каждый выбирает то, что ему нравится, что он считает верным. Если довести мысль до логического конца, придется признать, что нет понятий добра и зла. Зато есть плюрализм мнений и взглядов. Конечно же, абсолютная правда есть. Это Божий закон. Господь даровал человеку свободу и нравственные чувства, выражающиеся в совести. Но распорядиться этим можно по-разному. Важно уяснить, без Бога абсолютная правда невозможна. Нет и иного понимания справедливости. В современном мире часто бездумно произносят это слово. Обижают слабого – несправедливо. Воруют – тоже. Но где это сказано? А если моя правда исключает вашу? Я сильный, поэтому могу обидеть любого и забрать, что плохо лежит. Отрицая абсолютную Божью правду, мы разрушаем мир. Интервью для информационного агентства ТАСС 10 марта 2015 года.

0: шубнички, лавички, сапожнички, плотнички, шиновала, коновала, овчинки, пустовала, пуповичи, кузнецы, все монахи, чернецы. Да ребятушки молодцы.
1: Татьяна Петрова в своем творчестве отдает предпочтение старинным русским песням, романсам, произведениям на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Есенина. В 1979 году певица стала лауреатом Всероссийского конкурса народной музыки, завоевав вторую премию. В 1982 за сохранение песенных традиций и концертную деятельность она была удостоена премии Московского комсомола. В 1992 году Петровой было присвоено почетное звание «Заслуженной артистки России». В 1996 за бесценный вклад в русское песенное искусство и за сохранение традиций национальной культуры она была награждена орденом святого всехвального апостола Андрея Первозванного Русской Православной Церкви. И это далеко не полный список наград исполнительницы.

Жизнь и творчество Татьяны Петровой неразрывно связаны с верой и Русской Православной Церковью. В свое время ее, еще молодую певицу, напутствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Он сказал: «Не зовись артисткой, зовись народной певицей. Потому что ты не артистка, ты, когда поешь, каждый раз переживаешь. Ты должна не тешить, а утешать людей». Сама же связь с церковью, вероятно, была предопределена с детства певицы. Татьяна рассказывала: «В 6 лет я упала с деревенской печки в открытый подпол. Это было на пасхальной неделе. Бабушка говорила, что я 3 дня лежала без сознания, и меня повезли на лошади в Алапаевск, в единственный в округе Свято-Троицкий храм, и там окрестили. И я открыла глаза. Это было чудесное воскрешение. Я выздоровела».

Сейчас Татьяну Петрову не часто можно видеть на телевизионных экранах. Но творческую деятельность певица не остановила, и на ее концертах по-прежнему собираются верные поклонники. Только начиная с 2000 года исполнительница выпустила 15 песенных альбомов. Много времени Татьяна Юрьевна отдает преподавательской работе в своей родной академии имени Гнесиных. Она доцент кафедры хорового и сольного народного пения. Татьяна Петрова также организатор многих благотворительных акций, которые в сложные времена помогли поддержать несколько российских монастырей.

Часто говорят, экран и сцена не лгут. Человека там видно практически насквозь. Татьяна Петрова никогда не пыталась выдавать себя за какого-то другого человека, прятаться за придуманный имидж. Она и по сей день, живя и работая в Москве, считает так. «Я чувствую помощь Божию в своем творчестве и сегодня. У меня есть такое ощущение, то есть теперь уже убеждение, что когда я в чем-то отхожу от своего пути, то Господь меня возвращает через мысли, дела, отношения ко мне людей. Он посылает мне людей и возвращает на путь служения Ему, подкрепляет меня».

0: эфире «Радио Образ».
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
3: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
4: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.

Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 12. Отчизне посвятим души прекрасные порывы. Прощание с домом. На календаре было 9 декабря 1855 года. Зима. Снега было немного, дул неровный ветер. Легкий морозец пощипывал щеки, подгоняя редких прохожих. Небо было затянуто белой пеленой и начало уже смеркаться, хотя времени было всего-то где-то около 3 часов дня. Молодой человек, сильно наклоняясь вперед, шел против ветра, то и дело отворачивая лицо от колючих снежинок, которые, казалось, кто-то пригоршнями кидал ему в лицо. Он шел от Благовещенской площади, ныне площадь Минина и Пожарского, по Жуковской улице, ныне улица Минина, мимо нового каменного двухэтажного дома купчихи Трушининниковой, мимо других, более скромных деревянных строений и усадеб. Дошел до усадьбы Никлауса, где выделялся новый двухэтажный деревянный на каменном полуэтаже дом, стоявший на углу Жуковской и Провианской улиц. Собственно, это был уже почти конец города. Молодой человек свернул направо и внезапно остановился около скромного деревянного и на каменном полуподвале флигеля в 5 окошек по фасаду. Такие дома в Нижнем Новгороде, как и в любом другом провинциальном городе, составляли большинство. Улица была пустынна. Это было неудивительно, потому что по одну сторону ее стояли склады провианской конторы Нижегородского пехотного полка, отсюда и название ее «Провианская», а по другую – редкие дома за высокими заборами. При неровном свете исчезающего зимнего дня можно было увидеть, что молодой человек достаточно высок и строен, весьма недурен собой. Лицо его выдавало натуру мечтательную и одухотворенную. Однако тихая печаль омрачала его черты. Он пристально смотрел на дом и, казалось, чего-то ждал. А там, за окнами, почувствовалось какое-то движение. Потом, по очереди, зажглись 3 свечи, и молодой человек вздрогнул. Ему послышался звук рояля, который острой болью отозвался в его душе. Когда-то этот звук за стенами дома означал для него счастье. Тогда это играла мама. Мама. Первая его учительница, подарившая ему музыку. Она и сама ее страстно любила и радовалась, что сын так часто подходил к роялю и послушать, и попробовать играть маленькими непослушными вначале пальцами. Успехи последовали быстрые и очевидные. Милий, так звали молодого человека, вспомнил свой день рождения, когда ему исполнилось 6 лет. Собрались гости, и по просьбе мамы он сыграл несколько пьес. Все захлопали в ладоши, а мама, обняв его, сказала: «Ты молодец, но с завтрашнего дня мы будем заниматься по-настоящему, регулярно». «Как это?» – удивился Милий. «А так, обязательно каждый день и со мной, и самостоятельно. Это будут настоящие уроки. Тебе будет трудно». Но особенно трудно Милию не было. С мамой он узнавал что-то новое, а сам с удовольствием повторял это новое, и оно сразу становилось своим, привычным. А еще ему очень нравилось просто сидеть у инструмента и немножко сочинять самому. Звуки рождались то печальные, то веселые. Они напоминали то дождливый день, то весенний хоровод, и это было очень интересно. «Милий», — говорила иногда вечером мама, — «хватит играть, ты устал, наверное?» «Мамочка, ну еще немножко, ну еще!» Даже скучную школу фортепианной игры Гюнтера Милий освоил довольно быстро. Мама разводила руками: «Какой ты у меня молодец!» И они с отцом повели мальчика к известному в Нижнем Новгороде театралу, музыкальному критику и автору книги о Моцарте Александру Дмитриевичу Улыбышеву. Милий запомнил дом на Покровке, большого шумного человека, который громко сказал ему: «Ну, давай, играй, что умеешь!» Милий старательно сыграл что-то из Гюнтера. Улыбышев заметил тогда, что мальчик играет хорошо, но каких-то выдающихся способностей он в нем не видит.
Вспоминая этот визит теперь, стоя возле бывшего своего дома, Милий невольно улыбнулся. Как переменчива жизнь. Теперь они с Александром Дмитриевичем очень дружны, и он ему, еще 15-летнему мальчишке, доверял дирижировать симфониями Бетховена. Но хотелось еще воспоминаний. Хотелось войти в этот дом, заглянуть в гостиную, послушать мерное тиканье старинных настенных часов, напоминающее стук метронома. Милий хорошо знал весь мамин репертуар. Слышал, как она вместе с папой восхищалась известным московским пианистом и композитором Дюбюком. И вдруг однажды мама сказала: «Знаешь, мы с отцом решили показать тебя Дюбюку». Мальчик очень обрадовался. Самому Дюбюку, ученику легендарного Фильда. А сможет ли он ему понравиться настолько, что тот даст ему советы, как учиться дальше? Но получилось все еще лучше. Дюбюк, послушав, как играет мальчик, предложил давать ему уроки. О, эти уроки Милий будет вспоминать всю жизнь. Всего 10 уроков, а он уже смог играть такой трудный для 10-летнего ребенка концерт Гумеля. Больше того, Дюбюк предложил, чтобы ему отдали Милия на воспитание, но родители не решились. Как спешил потом Милий в Нижний Новгород. Как ему хотелось продемонстрировать маме свои успехи. Мама была поражена тем, как теперь свободно владеет инструментом ее сын, как тонко передает оттенки разученных пьес, как легко подбирает по слуху и даже сочиняет. Сбывались ее мечты, но дальше Милию было трудно вспоминать. К глазам подступили слезы. Скоро, очень скоро мать умерла от страшной болезни черной оспы. Это был 1847 год. И сразу дом осиротел. Папа ходил растерянный. Три младшие сестренки жались к Милию, ему было всего 12. Будущее становилось неопределенным.

0: Песок его детства был продан. И вот теперь Милий пришел к дому. Пришел, чтобы попрощаться, потому что навсегда уезжал из родного города. Жизнь его складывалась интересно. На его пути встретилось много замечательных людей, которым он был очень обязан. Его игру услышал пианист и театральный дирижер Эйзрих и стал давать уроки в доме известного мецената Якоби, где собиралось много талантливых людей. Наконец, Александр Дмитриевич Улыбышев, полюбивший Милия как сына, принял самое горячее участие в его судьбе. На знаменитых улыбышевских концертах Милий все ярче проявлял свои музыкальные таланты и как пианист, и как дирижер, и как композитор. Он был уже автором фортепианной сонаты, фантазии на тему русских народных песен, фантазии на мотивы жизни за царя Глинки для фортепиано с оркестром, романсов и песен. Он успешно дал концерт как пианист в зале дворянского собрания. Он уже дирижировал 3 симфониями Бетховена. И вот завтра он едет в Петербург, куда его везет Александр Дмитриевич и обещает познакомить с самим Глинкой. Это ли не счастье? Ведь счастье – это большие надежды. Как жаль, что всех этих успехов не увидела, не узнала она, мама, не узнала этот уютный старый дом. Молодой человек низко поклонился дому и быстро зашагал прочь. Вскоре его фигура исчезла в сумеречном свете короткого зимнего дня. Надежды молодого Балакирева сбылись. В Петербурге он встретился с Михаилом Ивановичем Глинкой, который высоко отозвался о дарованиях юного Балакирева, а брату своему написал, что со временем он будет второй Глинка. Милий Алексеевич быстро вошел в круг самых одаренных и передовых музыкантов России. Более того, судьба уготовила ему стать главою и центром целой новой музыкальной школы, основателем нового направления в ней – «Могучей кучки», объединившей передовую композиторскую молодежь второй половины XIX века. Он остался в истории русской музыки как выдающийся композитор, пианист, дирижер и педагог. Известный критик Стасов писал: «Не будь Балакирева, судьбы русской музыки были бы совершенно другими».
1: До наших времен сохранился дом на Провианской улице. Теперь это дом номер 5, где провел свои детские годы Милий Балакирев. В 1980 году около дома был установлен бюст композитора. Его автор – нижегородский скульптор Виктор Пурихов.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 13. Учителя и ученики. Летопись нижегородской науки и образования богата значительными событиями: основанием научных школ и центров больших исследований, трудами ученых мирового уровня, открытием первых в мире образовательных учреждений. От самого образованного филолога России 17-го столетия Дамаскина, Руднева, до всемирно известного ученого-радиофизика-академика Гапонова-Грехова, нижегородская педагогическая наука может гордиться многими славными именами. Проблемы образования всегда вызывали яростные споры. Стоит заглянуть по этому вопросу в историю лет на 150 назад. Светильник разума. Закончился последний Соединенный педагогический совет в этом учебном году. Педагоги гимназии и дворянского института сходились раз в месяц, чтобы обсудить программы, методы преподавания, учебники. Сегодня говорили о том, как надо использовать учебник. Инспектор института Шапошников высказался так: «Надо прочитывать урок с учениками по учебнику». Некоторые учителя его поддержали. Конечно, крепче запомнят. Учитель физики и математики из гимназии Илья Николаевич Ульянов считал, что педагог должен не читать урок по учебнику, а объяснять его. Тогда и слова, и его личность будут помогать школьнику. А учебник? Учебник он прочтет дома сам. Его поддержал учитель русского языка Борис Иванович Сцеборский. «Зубрежка – плохой помощник в деле воспитания», – сказал он. «Ученика надо научить мыслить самостоятельно». Дальше – больше. Спор затянулся до вечера. Последними из актового зала вышли Ульянов и Сцеборский. Они не были близко дружны, но на педсоветах их мнения по разным вопросам часто совпадали. Оба они были избраны секретарями Соединенного педсовета. Работать им приходилось вместе. А вот поговорить откровенно до сего времени не приходилось. Илья Николаевич Ульянов приехал сюда из Пензы 5 лет назад вместе с молодой женой Марией Александровной и был зачислен учителем физики и математики в мужскую гимназию, а также воспитателем в дворянский институт. Жили Ульяновы сначала во флигеле института на Варварке, потом на 3-м этаже гимназического здания. Здесь, на площади Минина и Пожарского, ныне размещается главное здание Нижегородского государственного педагогического университета. Здесь появились на свет первые дети, Аня и Саша. Ульяновы водили дружбу с несколькими учительскими семьями, но занятые службой, детьми, домом, не стремились расширять знакомство. Борис Иванович Сцеборский прибыл в Нижний около 2 лет назад. Держался замкнуто, крайне сдержанно. Глухо говорили, что во время учебы в Петербурге, в главном педагогическом институте, он был близок к революционным кругам. Словом, он казался фигурой загадочной, а Ульянов был не из тех, кто любил проникать в чужие тайны. Взаимная поддержка в сегодняшнем споре как-то вдруг сблизила их, и вместо того, чтобы подняться на 3-й этаж в свою квартиру, Илья Николаевич сошел вместе со Сцеборским по широкой гимназической лестнице и оказался на улице. Они сразу же окунулись в атмосферу городской жизни. Был тот час, когда только что отзвонили вечерню, прихожане неторопливо расходились по домам. «Нет, нет, каков этот Шапошников», — сказал Сцеборский, возвращаясь к прерванному разговору. «Не удивлюсь, если он будет ратовать за возвращение розок для школьников». Как мне хотелось ответить ему, что школа должна разъяснять детям те вопросы, которые сейчас волнуют общество, и встретит их в тот час, когда они вступят в жизнь. Помните, кто писал так? Илья Николаевич знал, что это слова Добролюбова, но его имя было теперь почти под запретом. Не отвечая на вопрос, он осторожно спросил: вы ведь учились с Добролюбовым?» Сцыборский ответил не сразу. Он как бы взвешивал, можно ли довериться собеседнику. Наконец сказал: «Мы не только учились вместе. Я не раз ощущал на себе его поддержку. Это был человек удивительного чувства долга. Он еще учился, когда почти в раз умерли его родители. На семье остались огромные долги, а детей – семеро. Николай старший, ему было безумно трудно, но он всех на ноги поставил. Кто не помнит его обаяния и доброты? Я задумал жениться, пришел к нему, говорю об этом. А деньги есть?» – спрашивает. Я замялся, откуда быть деньгам. Открывает стол, дает 100-рублевку. Вижу, последняя. «Бери, бери, тебе нужнее». Выпустили меня из института в звании младшего учителя. Директор мстил мне за неподчинение. Добролюбов написал жалобу в министерство, у него было резкое объяснение с директором. Ради других он на все мог пойти, а вот о себе позаботиться не умел. Сцыборский умолк, вспоминая. Потом сказал с воодушевлением: «Да, огромные зажигательные силы был этот юноша. И не то, что он красно говорил, но видеть жизнь умел глубоко. Вот уж истинно сказал о нем Некрасов: светильник разума». «Я на себе испытал силу его ума», — подхватил Ульянов. «В Казани весь университет зачитывался его статьями, учили наизусть целые куски, смотрели на жизнь его глазами, думали, как он. То было время больших надежд, когда казалось, что Россия накануне революции. За несколько лет все переменилось. Чернышевский, вождь революционной молодежи, на каторге. Добролюбов умер. Их единомышленники разогнаны по России. Все взято под контроль. Из библиотек изъяты книги Белинского, Добролюбова, Дарвина, Сеченова. В учебных заведениях введены карцер и аресты. По всякому поводу любого человека могли заподозрить вольномыслие, и тогда, если не Сибирь, то, по крайней мере, увольнение со службы. Так произошло с учителем дворянского института Владимиром Ивановичем Захаровым, другом Ульянова. Его лишили права преподавания. Ульянов и Сцыборский пересекли Большую Покровскую, обогнули здание театра. Театр стоял на месте нынешнего Дворца труда. Вышли к обрыву над Зеленским съездом. Неторопливо пошли дальше. И незаметно для себя оказались перед двухэтажным каменным домом, смотревшим чистыми окнами прямо на Лыкову дамбу. Кто в городе не знал, что в этом доме прошли детские и семинарские годы Добролюбова? Вот окно его комнаты. Сцыборский показал на крайнее левое на втором этаже. Здесь он уединялся с книгой. Много читал. Как вернется с занятий, так за книгу. Каждую книжку записывал в особый реестрик. Помечал, что понравилось ему, что не понравилось. Потом сам стал сочинять. Все про народ, про служение отчизне. Отец не одобрял его стихи. Он был священником и хотел, чтобы Николай тоже принял сан. Илья Николаевич такой и представлял жизнь Добролюбова в доме отца. Все просто, небогато. Когда он сам учился в Астраханской гимназии, у него была такая же небольшая, очень скромно обставленная комната. Дети разночинцев, они не могли позволить себе никаких излишеств. Бедность не мешала им честно жить и много трудиться. Разве не так же было и у Николая Добролюбова? Ульянов и Сцыборский возвращались молчаливыми и задумчивыми. «Да», — наконец произнес Илья Николаевич, когда они становились на углу Варварки, чтобы распрощаться. «Этот юноша много надежд унес с собой. Мечту целого поколения».
2: В 1852 году в Нижнем Новгороде открылось первое женское учебное заведение – Мариинский институт благородных девиц. Здесь обучались дочери дворян, чиновников, священников и купцов. Преподавались закон Божий, словесность, естествознание, история, иностранные языки, пение, музыка, танцы, рисование и рукоделие. Впоследствии были открыты женское епархиальное училище и женские гимназии.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: веру. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». Все чаще мы слышим истории о людях, которые выбирают страну для жизни не по уровню ВВП на душу населения, а по совпадению ценностей, тех глубинных ориентиров, что определяет образ жизни, отношение к семье, труду, традициям. Почему жители других стран все чаще обращают взгляд на Россию, страну с тысячелетней историей, богатой культурой и духовно-нравственными традициями? Ответ кроется не в цифрах статистики, а в идентичности, которая притягивает тех, кто разделяет уважение к семье, почитание традиций, представление о служении, взаимопомощь, духовные основы жизни. Именно эти ценности становятся решающим аргументом для тех, кто рассматривает переезд в Россию не как запасной аэродром, а как новый дом. Место, где их мировоззрение найдет отклик, а дети вырастут в среде с близкими им идеалами. Наш гость Якоб Пинникер, директор агентства АК, не понаслышке знает, что движет современными переселенцами. Он переехал из Германии в Нижний Новгород и сегодня помогает другим найти свое место в России, стать частью ее культурного кода. Наша первая глава – «Служение».
0: Служение.
1: Якоб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть.
2: Очень взаимно.
1: Как
2: спасибо,
1: вам Нижний...
2: что пригласили.
1: Как вам Нижний Новгород?
2: Наконец-то настало лето.
1: Жизнь налаживает.
2: Абсолютно верно.
1: Расскажите, когда вы стали понимать, что хотите жить в России?
2: Я приехал в 2016 году. Специалист, сотрудник с задачей открыть филиал нашей тогда немецкой компании, которую представлял в Екатеринбурге. То есть я планировал приехать на 2 года. Поработать, заработать, вернуться и сделать в Германии карьеру. Прошли 2 года, мы продлили договор, продлевали до 22 года. Я никак не мог уехать из России, никак не вернуться в Германию. И в начале конфликта на Украине наш филиал закрыли, и мне сделали предложение вернуться в Германию и идти по другому карьерному треку. Но в тот момент я прожил уже 8 лет в России. Я приехал с семьей, и мы приняли решение остаться в России.
1: Те, кто слушает нашу программу, наверняка обратили внимание, что вы говорите практически без акцента. И трудно поверить, если бы я не знала, что передо мной сидит иностранный гражданин, хотя он уже гражданин России, я бы никогда не поверила. Откуда у вас идеальное такое произношение?
2: Ich kann auch gerne auf Deutsch reden, das ist überhaupt kein Problem.
1: Oh.
2: Ну, просто я уже 10 лет в России живу. У меня...
1: Ну, понимаете, иногда количество не значит качество.
2: Но у меня еще и жена русская. Мне очень сильно повезло в этой жизни. Поэтому, видимо, и она повлияла. Плюс я каждый день общаюсь с людьми на русском языке. Ну, может, еще есть запасы какого-то таланта. Я не знаю. Мне очень нравится русский язык. И я такой, может быть, чуть типичный немец, который очень педантично к вещам относится, и мне всегда нравится вещи делать на 100% правильно. Я такой немного идеалист. В том числе, мне кажется, нужно разговаривать правильно.
1: Немножечко расскажите, в какой семье вы воспитывались, какие семейные традиции вы считаете наиболее важными?
2: Я воспитан достаточно традиционном формате. Ну, меня воспитывали...
1: Вы родились в каком городе?
2: Я родился в Советском Союзе. Вот. Вот я всегда рассказываю, что при Екатерине II, которая, когда приглашала немцев, мои предки были одни из первых, которые из Франкфурта на Майне приплыли на корабле в Саратов и помогали строить первые деревни, которые строились. И Дело в том, что они были первые, которые приехали в Россию, ну и после развала Советского Союза были первые, которые уехали. И получилось так, что мы воспитывали всегда старой немецкой школы. То есть так как мои предки жили в России, они воспитывались по старой традиции немецкой. Когда вернулись в Германию, поняли, что воспитание совершенно другое. То есть да, вроде бы как бы в Германии культура и так далее, но все равно проходила некая трансформация, а когда вот мои предки жили в России, на территории России, они как бы
1: законсервировались?
2: Консервировались, да, угу. И продолжали вот именно воспитание старой немецкой культуры. И вот в моем воспитании супер важно это уважение старших. Вот я, например, со своими родителями до сих пор разговариваю на «вы». Вот, далее, семья – это прям фундамент всего. Можно любить, не любить, там есть плюсы и минусы, но у нас очень принято в нужные сложные минуты быть рядом и помогать. Вот один хороший пример был. Пару месяцев тому назад я оказался в немецких СМИ в плохом контексте, но просто придумали чего-то и показали кадры, которые мы выставляли в наших соцсетях. И мне написала моя двоюродная сестра, сказала, что в главных новостях мы тебя увидели, про тебя плохо рассказывали, никого не слушай, вся семья стоит за тобой. Но как бы это было чуть даже до слез немного. Но что вот у нас уважать старших, любить, ценить семью. А третье, это, я не знаю, правильно это слово или нет, трудолюбие.
1: То есть очень правильное слово, трудолюбие.
2: У нас как бы надо работать и мозгами, и руками, как говорится. То есть у нас это прям принято, детям надо дать образование. Сквозь зубы, какой бы ни было, они должны выучиться, они должны сами на ноги стать. Ну, как бы надо еще поддерживать.
1: Якоб, можно вот немножечко вот мне разобраться? Итак, вы говорите, что вы родились еще в бывшем Советском Союзе. Это получается в каком городе?
2: Знаете, как говорю, где родился, где-где, в Караганде.
1: О, да, есть такой город.
2: Да, ну, у меня просто так получилось, что мои родители там не жили, но они так же, как и я, ездили по разным городам иногда и работали.
1: То есть я просто, это знаете, к чему? Я хочу понять, что вы, когда родились, вы сразу говорили на немецком в семье или на русском? Русский язык у вас гораздо позднее возник в вашей жизни. Вот тут разобраться хочу.
2: Но мы в семье исключительно говорили и говорим на немецком языке. То есть это наш родной язык, как бы не было. Я могу даже больше сказать. Вот я говорил, что у меня супруга русская. Я, в принципе, первый в семье, который взял в жены не немку, а русскую женщину.
1: А дети говорят на каком языке?
2: А на трех?
1: На трех языках. Английский, немецкий, русский.
2: Да, я с ними только на немецком говорю.
1: Давайте вот разбираться. Так как вы возглавляете агентство АК, которое занимается помощью переселенцам, да, оказывает всякую помощь людям, которым трудно привыкать к чужой стране. Вот лично у вас какие были стереотипы о России до переезда? Изменилось ли ваше восприятие после того, как вы... Ну, полюбили Россию, здесь остались и нашли здесь свое место под солнцем.
2: Вы знаете, вот мы когда приехали в Екатеринбург в 2016 году, это было пятница, 13 число. Вот я всегда эту историю рассказываю. Приехали, вообще никого не знали. То есть мы приехали в Екатеринбург, сняли на несколько недель номер в гостинице. Я помню, мы первые, когда мы приехали, все заселились, там детей уложили, супруга тоже пошла спать, я никак не мог спать. Вышел на улицу в центре Екатеринбурга и задал себе вопрос, а там еще холод такой был, куда я приехал? То есть ноль, вообще ноль, никого не знали, ничего. Вот. Но я могу сказать, что... Там в течение нескольких недель, очень короткий период, мы познакомились с местными жителями, нам помогли найти квартиру, нам помогли со школой, мне помогли, там подсказали по работе, потому что мы создавали новый филиал, как я уже рассказывал. Я просто познакомился с людьми, мне тогда было 3-4 года, когда я приехал сюда. И вот этот проект, когда анонсировался еще в Германии, никто не хотел ехать в Екатеринбург, потому что все еще вспоминали конфликт 2014 года, и плюс еще в этот Сибирь ехать, хотя это Урал. Вот никто не хотел, я единственный, который откликнулся, сказал, я хочу. И вот, и меня так тепло приняли, и я в первый раз, если честно, понял, что такое друзья. То есть у меня появились несколько людей в моей жизни, это взрослые мужчины. И я понял, что такое настоящая мужская дружба. Этого я никогда не видел. И мы до сих пор дружим, и мы друг другу помогаем, мы и семьями дружим, и там уже внуки у кого-то пошли. Вот это очень сильно повлияло на то решение, возвращаемся мы в Германию или остаемся здесь.
1: То есть вот у меня как раз был следующий вопрос. Что оказалось для вас решающим фактором, чтобы принять решение жить и остаться в России? Экономические возможности, культурная близость, духовные ценности или что-то другое? И вы говорите, что вот человеческое отношение, духовность, наверное, да?
2: Да, абсолютно.
1: Дружба,
2: да.
1: Нашли друзей сразу в незнакомом городе, в Екатеринбурге, да, в холодном, казалось бы, таким мрачном. Вы ходите, а город, оказывается, не холодный никакой.
2: Да, это так.
1: А полон дружбы и взаимопомощи. Якоб, а как вот вы оцениваете роль религии и духовности в жизни общества в Германии и России? Повлияло ли это на ваше решение о переезде?
2: Ну, я вам могу свою личную историю рассказать. Я с малых лет очень как бы любил, ценил церковь. Я евангелист, если я правильно говорю. Вот. Меня и крестили, и я каждое воскресенье ходил в церковь. В 9:00 каждое воскресенье был там. Я очень как бы связан сильно был с церковью по разным причинам. Вот. И когда я немного подрос, произошло некое такое разочарование. Потому что все-таки есть церкви, это инфраструктура, в этой инфраструктуре работают люди, вот, которые имеют определенное влияние на других людей, на таких, как я, которые уходят в церковь. И у меня произошло разочарование, потому что было достаточно много скандалов в церкви, которые связаны были с ребятишками. Вот, и я с этим был не согласен. И накипело так, что я просто пришел, сказал, что я буду выходить из церкви. Вот в Бога я верю, но я не готов вот с форматом, который вы мне предлагаете. И это был достаточно серьезный момент для меня, потому что мне пришлось подписать бумагу, что я официально выхожу из церкви. Мне сказали, что когда я буду жениться в церкви не ногой, а когда я покину этот свет, то меня негде будет хоронить. Ну и плюс, как бы, я подписываю якобы договор с дьяволом. Вот такие вещи как бы происходили, и не только со мной. В Германии очень много людей покидают церковь именно из-за этого. Здесь все иначе. Здесь все абсолютно по-другому. Я сначала не совсем понял, что происходит. Вот когда Пасха была, к нам приезжали 5 блогеров из Канады, из США, из Германии тоже были, даже из Турции были блогеры. И вот они 3 дня мы вместе провели и праздновали Пасху. Там крестный ход вот этот был, правильно говорю?
1: Да, конечно.
2: Вот. Угу. И на службу ходили, и там было так много людей. И мне что понравилось, что очень много молодых людей. Я считаю себя молодым, ну, были люди еще помоложе, и много детей, и атмосфера была, знаете, вот православие, я когда первый раз познакомился, здесь очень много позитива. Люди, ну, как бы улыбаются, понимаете, а у нас как бы там чуть всегда по-другому было. Все очень строго, как бы нельзя улыбаться, как бы все, ты жертва. Я это всегда так говорю. А здесь ты не жертва, ты просто как бы человек. Вот. И блогеры, когда участвовали, когда и с Владикой они познакомились, и селфи там делали, они сказали, что в жизни такого не видели. А некоторые даже плакали. Вот. И сказали, что они обязательно в следующем году вернутся и привезут еще своих друзей, членов семьи. И вот мы вчера анализировали. В целом они набрали 1,5 миллиона просмотров. Всего лишь 5 человек. Нижний Новгород был опять в центре внимания.
1: Якоб, итак, вы 10 лет уже находитесь в России. Скажите, как бы вы сейчас определили свою основную миссию на сегодня? Вот ваша цель, служение, в чем оно?
2: Я все пытаюсь найти смысл моего пребывания здесь, в этой жизни. Знаете, вот тоже вспоминали с супругой про моих предков, которые когда-то из Франкфурта приехали сюда. Они, по большому счету, прошли тот же путь, который я сейчас прошел. То есть мы тоже из Германии, из Франкфурта на Майне, где последняя локация была, мы также приехали, как они, в Россию. Вот. И сейчас мы с командой, с агентством АК, или ОК Эйченси, так называют, мы также помогаем людям их сопровождаем по переезду в Россию. То есть тут какая-то история такая странная, которая со мной происходит. То есть я повторил путь своих предков, и сейчас еще помогаю людям совершать тот же путь, который я сам прошел. И пока это мне очень сильно зажигает, как бы заряжает, потому что это очень энергозатратное направление. Потому что работать с людьми всегда сложно. А когда еще переезд и так далее, там очень много эмоций и так далее. Вот. И пока вот на сегодняшний день, мне, как кажется, моя миссия — помогать людям.
1: А, дорогие друзья, сегодня герой программы «Веру» Якоб Пинникер, директор агентства АК. И мы переходим к главе «Уныние».
0: Уныние.
1: Якоб, я для вас специально выписала, что значит уныние, потому что мне сказали, что вы не понимаете значение этого слова. Уныние – это подавленное состояние духа, характеризующее чувством безнадежности, разочарованности и общим упадком сил. Оно может проявляться как глубокая тоска, апатия, безразличие к окружающему миру и собственным делам. И вот, собственно, вы приезжаете в чужую страну, в чужой город. И вы хотите покорить, найти себя, свое место. И не все получается. Как говорят, у нас Москва не сразу строилась. И тогда бывают вот те самые состояния разочарованности, упадка, апатии, депрессии. Было ли такое? И если да, как вы нашли себя и что вам помогало в тот момент?
2: Ну, у меня очень сильная семья. То есть там была поддержка. Дистанционно, но поддержка была. Ну, да, и были однозначно такие моменты. Я же тоже человек, не робот. Но у меня достаточно много энергии. И иногда достаточно мне переспать, проснуться, открыть глаза и как бы вперед. Мне очень сильно помогли мои друзья, мое окружение. Когда мне как бы плохо, я могу с кем-то пойти, не знаю, в теннис поиграть или там погулять или что-то сделать. То есть я пытаюсь окружать себя людьми, которые на моей волне. Вот, из которой можно все вот эти диссонанс, весь этот диссонанс компенсировать и проходить вот эти циклы отрицательные, которые каждый проходит. То есть я и люблю людей, и с ними сложно, но у меня все связано в моей жизни с людьми.
1: Но без людей не выползти из трудной ситуации.
2: То есть они и источник проблем, но источник и решений, и много позитива. Поэтому вот я это делаю через коммуникацию, через общение.
1: Вот вы руководите агентством АК, помогающим иностранным гражданам переехать в Россию. Вот основываясь на своем опыте, вот какие вы даете советы переселенцам для успешной духовной и культурной адаптации?
2: Но если супер прагматично, то первый совет всегда – учите русский язык. Не надо ждать, пока вы сюда приедете. Заранее начинайте учить русский язык. Коммуникация – это все. Если вы считаете, что вы здесь будете общаться на английском языке, то мечтайте дальше. Мы здесь в России, мы говорим на русском языке. Просим понять, простить и уважать. Это первое. Второе, что говорю, ну, мне самому долго надо было до этого дойти, где-то 3 года, но не надо сравнивать. Вот у нас там так, а здесь это не так. То есть там это правильно, а здесь это неправильно. Там это хорошо, а здесь это плохо. Вот это как бы вообще не надо делать. Я считаю, Россию надо принимать, какая она есть. Это первый этап. То есть надо сначала окей. Оно как есть, ладно, давай поживем, посмотрим. И через какое-то время вы начнете, или, по крайней мере, у меня так было, вникать и понимать, почему же это так. И когда вы понимаете, ну, начинаете понимать, почему некие вещи происходят так, как не происходят, это даже может, знаете, вырисовывается какой-то шарм, это как бы изюминка. Это вот делается это так только в России. Это вот уникальность. И начинаешь как бы ловить там себя на мысль, что а почему все должно быть так, как в Германии или в США? Почему не может быть здесь, в России, так, как оно сделается в России?
1: А вот в чем эта уникальность России? Вы нашли этот ответ на этот вопрос?
2: Да, уникальность – это и плюс, и минус. Я считаю, что российский народ чересчур добрый. Вы очень много прощаете людям, вы могли бы быть чуть-чуть пожестче. Но это мое личное мнение. Ну, поэтому, наверное, я на правильном месте, ну, в главе вот этого агентства, потому что я умею говорить «нет».
1: А вот с этим большая человек, проблема, действительно, российский
2: вы
1: человек...
2: Вы просто добрый.
1: Вот хотел еще спросить, портрет русского человека вашими глазами, человек, который приехал из Германии и сейчас на все это вот смотрит по-своему. Вот какой он портрет русский человек? Вы сказали «добрый».
2: Добрый, максимально легкий на подъем, конечно, не все, но основная масса просто давайте что-нибудь сделаем. Поехали на шашлыки, там, условно говоря. Да поехали. Чего раньше-то не сказал?
1: А вот вы откликаетесь или вы...
2: Конечно.
1: То есть
2: конечно.
1: Вы поймали русскую волну?
2: Абсолютно, да. Я как бы всегда такой был. Я поэтому здесь себя и хорошо чувствую. Мне очень нравится здесь жить. Не всегда легко, этого я не отрицаю. Как бы много сложностей, много вызовов, но очень много положительных моментов. И опять же, мне нравится просто менталитет и народ в России. Мы как бы на одной волне, и здесь можно сделать все. Как бы это сейчас ни звучало, но я бы... Если бы я остался в Германии, я бы никогда не возглавил проект агентства АК, я бы никогда не находился в такой студии замечательной, я бы с вами не общался, не рассказывал о своем опыте. Я бы жил как средний человек, серая масса, ходил каждый день бы на работу, планировал свой отпуск за год заранее и планировал свою жизнь уже на 10-20 лет вперед. А здесь порой я даже не знаю, что будет завтра. Но я с этим уже смирился.
1: Но не зря же говорят, что Россия — страна возможностей.
2: Абсолютно, абсолютно.
1: И
2: я могу это только подчеркнуть.
1: Очень много также говорят о духовно-нравственных ценностях. Вот как вы считаете, Якоб, может ли акцент на духовно-нравственных ценностях стать уникальным преимуществом России в привлечении иностранцев? И вот немножечко поподробнее для наших радиослушателей, как вы себе понимаете, что такое духовно-нравственные ценности?
2: Хорошо. Но это моя личная позиция, которую я сейчас выскажу. Я, во-первых, считаю, что нам вообще никого не надо привлекать. И я это уже на Первом канале сказал, что нам они вообще не нужны. Вот, если так супер прагматично, в лоб. Но те, которые осознанно принимают решение переехать в Россию и принести пользу России, уважать законы, культуру России, которые готовы интегрироваться, тем мы поможем. Для них мы создадим максимально комфортные условия для легализации. Но они ни в коем случае не будут выше там, российского человека. У них никакого особого статуса нет.
1: И они... преимущества такого, да?
2: Вообще ноль. Вот это, про это я говорю «нет». Я умею говорить «нет». А вот русский народ, надо помочь, вот они же такие там. Нет. Они такие же, как и мы. Вот. И если они приняли решение, безумное решение приехать, а еще и в регион, тогда там должен быть правильный настрой. Мы плечо подставим, за руку возьмем, покажем, но, как говорится, если они хотят рыбу съесть, мы им дадим удочку и скажем, вот там вчера клевало. Ну, ловить, рыбачить, пожалуйста, сами. Знаете, что касается ценностей. У нас приехало уже больше 100 человек, и больше 70% это семья. То есть люди едут с ребятишками. Я всегда задаю, я их всех знаю, всегда задаю вопрос, ну, как бы, что приехали-то?
1: Ну, чего вам там не жилось-то, да?
2: Да, почему? Ну, почему? Вы вообще хоть раз в России бывали? Нет. Почему в Россию приехали? Он говорит, из-за детей. То есть мы хотим детей спасти. Я говорю, хорошо, можем поподробнее? И он говорит, мы просто видим перспективу в России. А, безопасность здесь, можем и по улицам гулять, и детей в школе трогать не будут, ну, в плане там навязанных каких-то непонятных, по крайней мере, для меня ценностей. Первое. Второе. Мы хотим сохранить свой культурный код. Я говорю, это что значит? Он говорит, ну, мы достаточно консервативно воспитанные, вот, и нам сейчас говорят о том, что это все неправильно, надо себя по-другому вести и так далее. А здесь, в России, мы понимаем, что мы можем именно жить так, как мы жили, скажем, в той же Германии, и нас никто трогать не будет, потому что мы будем соблюдать законы, мы будем интегрироваться, мы будем говорить на русском языке, мы будем уважать русский народ, и мы уверены, что нас также будут уважать. То есть нам не будут запрещать именно жить так, как мы жили в той же Германии. Вот, безопасность детей и вот сохранение своего культурного кода. Вот такие как бы базовые вещи, которые являются триггером для людей, для семей переехать в Россию.
1: Вот в Нижегородской области сегодня живет порядка, как вы уже сказали, 10 семей переселенцев из Европы, Канады. Семья Кирш, Германия, возводят эко-деревню в Богородском районе. Семья Фейнстра, Канада, занимаются фермерством. Семья Галимбиевски, Германия, занимались строительством и хотят продолжить этот бизнес в России. Самая большая на сегодня проблема у переселенцев Нижегородской области, с которой они сталкиваются.
2: Ну, во-первых, там намного больше семей приехало.
1: Да, я вот просто намного несколько примеров привела.
2: У нас сейчас, если я не ошибаюсь, больше 20 семей.
1: 20, я вот сказала 10, значит 20 уже.
2: Ну, они у нас каждый день приезжают. Вот на прошлой неделе было так классно опять. Вот это позитивные моменты, когда приходит парочка, заходит в офис, плюс 60. видят меня, то есть я случайно там за кофе пошел, и начинает со мной просто монолог. Вот. Мы приехали вчера, там, заселились, там у нас что-то денег не хватило, и вот потом мы позавтракали там, и вот мы приехали сюда, потом на поезде, в Москве там покупали там билеты, там что-то не получалось. И они разговаривали, говорю, здравствуйте, а вы кто? Ну, мы приехали из Голландии, мы вас знаем, как бы мы за вашими соцсетями смотрим, мы вас знаем. И продолжает дальше. И к нам вот постоянно такие люди приезжают. Приехали из Голландии, плюс 60.
1: Прекрасно.
2: Вот. И основная проблема, честно говоря, это коммуникация. То есть из них никто не говорит на русском языке. Коммуникация. Они у нас все такие активные.
1: Особенно вот в 60, мне непонятно. Ведь в 60 хочется только поговорить. Как же они говорить-то будут в Нижнем Новгороде?
2: Учат
1: все русский язык. У нас бабушки сидят на лавочках или там на грядках. Надо же обменяться результатами. Будут учить русский, да, вот эта семья,
2: да,
1: из Голландии?
2: Да, они все учат русский язык.
1: В основном выбирают как занятие сельским хозяйством. А вот почему именно сельским хозяйством?
2: Я тоже задал вопрос, говорю, почему вот именно вот сельское хозяйство? Причем у них там вот этот традиционный формат, надо много-много гектаров купить земли и посередине построить дом, и вокруг этого дома все происходит.
1: Оливковые рощи.
2: Ну, примерно так. И он говорит, да, мы делаем, потому что мы всю жизнь этим занимаемся, но мы в первую очередь это делаем и показывать на своих детей. То есть там четверо ребятишек сидело, говорит, мы это делаем для них. То есть это их будущее в России, а вот инфраструктуру, бизнес мы им даем. Но на самом деле у нас не только фермеры едут, у нас и предприниматели есть, инженера, учителя. А у нас очень интересная семья приехала из Алабамы, Рэй и София. То есть они православные. А они приехали сюда, и они активно ходят на службы, их там уже все знают. Вот. Они там прям участвуют.
1: Нашли свой приход, своего, да, батюшку,
2: абсолютно,
1: духовного отца.
2: Да. То есть у нас разные, у нас все больше и больше пенсионеров к нам едут. Вот эти веселенькие 60+. То есть если, как вы говорите, здесь на грядке, да, то они активные, они ездят, они там что-то занимаются. Вот эти голландцы, мне уже там все уши прожужжали, что они рисуют картины. Вот, и они пожертвовали очень-очень сильно, потому что пришлось все вот эти картины оставить дома.
1: Слушайте, как приятно, что голландские живописцы теперь будут находиться у нас, на нашей нижегородской земле.
2: К нам едут очень интересные люди, поверьте. Но им надо просто сейчас русский язык выучить.
1: Русский язык выучить и столкнуться с нашим колоритом нижегородчиным.
2: Абсолютно верно.
1: О чем мы будем еще с Якобом говорить в нашей следующей главе «Терпение».
0: Терпение.
1: Ну, мы начали уже раскрывать тему переезд, переселенцы, испытания. Вот Марк Тулий говорил, Цицерон, что терпение горько, но плод его сладок. Вот какие горькие моменты адаптации запомнились вам прежде всего, и какие сладкие плоды они принесли спустя время? Мы уже немножечко начали об этом говорить в каждой главе, но давайте еще вспоминать. Вот вы говорили про друзей своих. То вы ходите в темном Екатеринбурге, встречаете друзей через какое-то время. Это все понятно. Вот тот момент, когда вы приехали в Екатеринбург, вы уже хорошо говорили по-русски?
2: So-so.
1: So-so. Значит, трудности были. Что казалось странным, не очень понятным, но потом таким прекрасным?
2: Ну, для меня это, наверное, были... Вот звучит, может быть, банально, но очевидно было, когда мы заходили, например, в магазин, то нас никто никогда не встречал, нам никто не улыбался. Потому что мы привыкли, заходим в магазин, сразу «здравствуйте», как бы «посмотрите, если что, мы к вам подойдем», и постоянно кто-то рядом, то есть сервис. Вот этого сервиса не было. И в ресторанах тоже люди как-то по-другому к нам относились. Мы чуть к другому тогда,
1: в тот момент.
2: То есть
1: не хватало больше доброжелательности,
2: да,
1: какой-то, вот этой визуальной доброжелательности.
2: Да.
1: Вы же уже сказали, что русский народ-то он добрый, но он не показывает, наверное, вот так вот...
2: Да, но это супер банальные какие-то моменты.
1: Ну и что, это нормально, из этого строится вся дальнейшая картина мира.
2: Да, кстати, я должен отметить, что в Нижнем Новгороде это абсолютно не так. То есть здесь в ресторанах замечательно обслуживают, и в магазинах замечательно встречают. Что-то произошло. Или это просто как раз изюминка Нижегородской области. Вот. И были как бы такие моменты, когда меня воспринимали как немца, немного как конкурента. На меня лично никогда не нападали, но было всегда очень много споров. То есть было всегда сложно вести какой-то диалог, потому что со мной постоянно спорили. Типа, это не так, это все не так, у нас это все так и так далее. Это было сложно. То есть я от этого всегда уже уставал под конец. Но как бы мы ни спорили, всегда расходились как бы как джентльмены. То есть не было никаких обид. Вот, вот это было сложно, а потом люди просто ко мне привыкли. Меня в Екатеринбурге просто очень достаточно много людей знали. Я не знаю, мне как-то всегда удается делать так, что я знакомлюсь постоянно с большим количеством людей, и меня всегда все знают. Вот. И что мне не нравилось, когда я понял, что... Когда я Россию чуть больше понял, это вот, как я говорил, прошло спустя 3 лет, что я высокомерно на некоторые вещи смотрел. То есть я осознал для себя, что, может быть, мое поведение и мой паттерн, то есть мой подход к вещам был не совсем корректный, не совсем правильный. То есть я в какой-то момент понял, что надо уважать вещи, как они здесь происходят, они так и происходят. И я потом наблюдал, когда там к нам люди приезжали, это тоже из Германии, я наблюдал, что они себя так же ведут, как я себя раньше вел, и меня это под конец как бы начало уже... Но было сложно с этим бороться. Сложные моменты были однозначно. Никогда не думал вернуться обратно, потому что, знаете, это... Решение остаться здесь, это не было эмоциональным решением. Вот, как я уже говорил, там фундаментальные вещи, которые касаются моих детей. И я понимаю, любая моя эмоциональная стадия здесь, любые проблемы не сравнить с тем, какие проблемы, с какими проблемами мои дети будут там сталкиваться. Поэтому как бы тут все понятно. Сложности были, знаете, какие? Самые сложные, это когда мне снимали розовые очки. Знаете, когда вот говорят, вот... ресурсы в России, немецкие там технологии, вместе, там симбиоз, победим всех, все будет хорошо. Я, знаете, одно время вот в 23-м году начал консультировать стартапов. То есть такие компании, которые только начали развиваться и так далее. Я попал в компанию, она там технологией занималась, и они сказали, вот мы хотим заниматься экспортом, нам чуть-чуть надо навести здесь порядок, мы не знаем, как это сделать. Ты нам можешь помочь? Могу. Мы договорились. Я сразу сказал, как бы, если вы хотите, чтобы что-то поменять, надо что-то менять. То есть не надо повторять делать так, как вы это раньше делали. Я этим буду заниматься. И тогда я первый раз столкнулся с тем, что это все теория, с моей точки зрения. То есть люди не готовы сотрудничать с человеком, у которого есть компетенции, у которого немножко другой культурный код, и который как бы готов навести порядок. Ну что, все-таки, да нет, мы всегда так делали, у нас вроде бы получается, но вроде бы и не так уж все плохо. Вот, и я как бы понял, что немцам, наверное, будет здесь чуть тяжело, потому что нету взаимного понимания. Для меня это было разочарование.
1: А мы сейчас находимся в главе терпения, говорим об этой добродетели, еще говорят, что терпение – это спутник мудрости. Яков, а вы считаете, можно ли в себе развить этот навык, научиться быть терпеливым?
2: Терпение для меня – это вот надо что-нибудь принять, что с чем я не согласен, и надо сидеть, ждать, терпеть, пока это пройдет, не пройдет. То есть я это делаю по-другому. Я разбираюсь в проблеме, да, то есть почему, в чем проблема, вот, и начинаю искать выходы. И если у меня нет выхода решить эту проблему, то, так сказать, я пытаюсь избавиться от этой проблемы. Потому что для меня терпение – это... как это правильно сказать, это мучение какое-то. Но это я говорю вот про себя. Ну, что я как бы привык дела решать. Вот. И если дело нерешенное, тогда надо найти подход к этому делу. И если нет решения, то надо от этой проблемы избавляться. У меня прагматичный подход.
1: Сейчас давайте вот немножечко поговорим про русский язык. Говорят, что русский язык, пусть не про вас, да, но про тех людей, которые принимают решение жить в России, учить русский язык. Говорят, что русский язык очень сложный. И выучить его до конца невозможно. Он еще сложнее, чем китайский. Вот когда вы учили русский язык, казалось ли вам так же или наоборот? Много ли терпения понадобилось?
2: Ну да, здесь на самом деле терпение понадобилось. Я разобрался, что я понял, как мне это надо сделать, выучить этот русский язык. Я понял, что это через практику, то есть надо общаться тем слабым словарным запасом, который у меня был.
1: Как вы его расширяли, словарный запас? За счет чего?
2: Общение. То есть я просто не боялся общаться с людьми. У нас, особенно немцы, они всегда вот боятся общаться. Вот у меня слабый словарный запас, я что-то неправильно выговариваю, поэтому я лучше помолчу, дома поучу, в втихомолке, и когда наконец-то я смогу общаться, я начну общаться. Вот такой подход. А у меня нет. То есть я не боюсь. Я и английский язык так учил, когда в США жил, и здесь, в России, я просто общался. Я просто как разговаривал. И таким образом я наработал через практику вот этот словарный запас, и так это получилось. Но это мой подход. Это мой подход лично.
1: Что такое бить баклуши?
2: А вот это уже специфика. При всем уважении к русскому языку, но я как бы не улавливаю.
1: Да? Не улавливаю бить баклуши.
2: Да, я понимаю, что это какое-то слово, но я не понимаю, что с ним делать.
1: Вот как вот объяснить иностранным гражданам, да, вот как, что такое бить баклуши? Или, например, хоть кол на голове тиши, все бесполезно. У русского народа за многие годы появилось множество поговорок о терпении. Есть терпение, будет умение. Всякую трудность терпением одолеть можно. Терпение приносит спасение. Якоб Пинникер, герой программы «Верую», сегодня директор агентства «Акай». И наша следующая глава – «Милосердие».
0: Милосердие.
1: Якоб, милосердие – это христианская добродетель, которая проявляется в готовности бескорыстно помочь другому человеку, проявить сострадание, прощение, заботу о тех, кто оказался в сложной ситуации. Это особое душевное расположение, при котором человек сопереживает страдающему и стремится облегчить его боль. В христианстве милосердие рассматривается как подражание Богу, который сам является источником милости. Кто для вас, Якоб, пример вот милосердия и вот такого бескорыстного служения людям?
2: Можно нескромно ответить вам?
1: Пожалуйста, попробуйте.
2: Я думаю, что я и есть этот человек. У меня немного героев в своей жизни, потому что я строю свою жизнь сам. Мне нравится жить. По крайней мере, чаще всего нравится жить и экспериментировать. Мне больше нравится создавать свои стандарты, чем за кем-то идти. У меня много книжек о разных там президентов, у меня в основном немецкая литература. Я попробовал, там кто-то мне интересен был, я прочитал биографию, но, к сожалению, я там ничего не нахожу, потому что я считаю, что мой путь уникальный, и мне больше нравится находить все вот эти моменты самостоятельно. И как бы это ни казалось и ни слышалось, вот нашим агентством мы на самом деле помогаем людям. Они у нас на ладони. И доходит до того, что они нам просто верят. То есть так, как мы им посоветовали, так они и делают. Я для себя сам герой, и мои сотрудники — это тоже для меня герои, потому что, как я говорил, я очень эмоциональный человек, и когда очень сложно, я делегирую это все моим сотрудникам, и они выравнивают все вот эти моменты, которые для меня эмоционально сложно переносить.
1: Вот нечасто в нашей студии, в моей программе приходят такие эмоциональные герои, тем более такого достаточно высокого ранга руководители, которые сотрудничают в правительстве, с правительством Нижегородской области. И мне очень радостно, что вы такой настоящий, что вы смеетесь, улыбаетесь, говорите, что думаете. Нет, это классно. Я думала, таких-то уж и не осталось.
2: Но в этом есть и минусы, но есть и много плюсов.
1: Ну, давайте будем считать, что плюсов все-таки больше.
2: Конечно, конечно.
1: Плюсов больше, потому что для меня эмоциональность – это открытость, искренность, готовность откликнуться, помочь.
2: Угу. Согласен.
1: А согласны ли вы, Якоб, что в культурном коде России уже прописана доброта и милосердие?
2: Для меня русский человек чересчур добрый. Вот вы просто чересчур добрые. Можно быть чуть-чуть пожестче быть. Вот легкие на подъем, добрые. Конечно, каждый человек, он разный, но в целом, если смотреть вот на мой опыт и с людьми, с которыми я общался, их, наверное, было уже тысячи, потому что я каждый день с кем-то встречаюсь, то есть с кем-то знакомлюсь. Каждый день. Каждый день. Со всего мира, кто к нам приезжает. И здесь очень много. Вот с вами мы вот познакомились. Да, может быть, как-то заложено это вот в коде, в культурном коде. Мне это очень нравится. Поэтому у меня жена русская, поэтому у нас и дети как бы. Я им чуть-чуть дал немецкого культурного кода, а супруга дала вот русского, российского культурного кода. Мне он очень нравится. То есть мне русский народ очень нравится. Это, мне кажется, это самый лучший народ на этой планете. Я уже побывал много где.
1: Вы это говорили не немножко так. В Америке вы жили?
2: Да.
1: Сколько лет вы жили в Америке?
2: А я жил там год, когда студентом был.
1: То есть вам есть чем сравнить? Вы жили, родились в Европе, были в Америке, на разных континентах. То есть русский человек отличается от всех людей на Земле?
2: Да, русский человек, он настоящий. Он настоящий. В итоге он настоящий. Какие бы люди ни были, люди бывают разные, естественно, но базово заложено, что человек, русский человек, я считаю, он настоящий. Он открытый, чересчур добрый, вот, всегда простит.
1: В разведку пошли бы с русским человеком?
2: Да.
1: Здорово. Яков Пинкер, директор агентства АК «Герой программы». Верую, и мы переходим к главе «Любовь».
0: Любовь.
1: Яков, к нам приезжают люди, которые уже разделяют традиционные российские ценности. Для них важно стать частью общества и внести свой вклад через участие в культурных проектах и гражданской активности. Вот, может быть, вспомните несколько историй из жизни переселенцев, которые полюбили наш город, именно Нижний Новгород, всем сердцем. Они же приезжают в Нижний, они же еще не знают, не видели ни разу, и на карте, может быть, не знают, что такое река Волга, Ока, Стрелки, Нижегородский Кремль. И вдруг происходит вот та самая любовь.
2: Я сейчас буду вещи говорить, и ваши слушатели будут, наверное, реагировать так, как практически все реагируют. Про Нижний Новгород говорят, что он очень чистый.

0: Новгород, говорят, что здесь люди очень добрые. Вот семья как раз из Алабамы вот рассказывала, что они никак не могли понять, что заходят в трамвай, и они с ребятишками заходят, и детям уступает место. Что здесь могут с вероятностью 99,99% женщины открыть дверь. Вот. Что город очень ухожен, что много туристов, и что это город европейского стандарта. А когда, например, увидели школу 800, наши американцы, они сказали, что они в жизни таких школ не видели. Иногда кажется, что они непонятно, откуда вы приехали, может, с гор спустились, я не знаю. Но на самом деле здесь все так хорошо, что, может, у нас, вот мне сказали, это называется «глаз замылился», мы это уже не ценим. Может, иногда надо будет куда-нибудь съездить, посмотреть, как по-другому живут. И вот в целом инфраструктура и чувство безопасности – вот это им нравится. Здесь можно, как я уже говорил, сохранить свой культурный код. Если там кто-то занимается вероисповеданием, если я правильно сказал, да, там католики есть здесь, евангелисты есть, православие есть. Все здесь есть, и все дружно живут. И вот это людям нравится очень даже. То есть базовые вещи, которым нам как бы кажется, ну и что? Это, у нас все плохо, там, не знаю. Вот у нас архитект есть, Ханс Йорк, он, когда я с ним гуляю, постоянно... Вот я эмоциональный, а он эмоциональный X10. Вот он постоянно жалуется на ступеньки. Потому что он говорит, ступеньки должны быть одного размера, то есть ты должен интуитивно по ступенькам идти. Он говорит, а здесь постоянно на ноги смотреть надо, потому что ступеньки разного габарита. Он говорит, там какие-то косяки неправильно сделаны, здесь что-то кривое. Но он говорит, ну, как бы... Мне это не нравится, но, в принципе, да ничего страшного. Вот и тоже идет вот эта адаптация. То есть каждый любит, как мне говорят, каждый любит Нижний Новгород по-своему. И те люди, которые к нам приезжают, они, например, никогда бы не поехали в Москву или в Питер. Никогда. Почему? Потому что это семья. Они у себя на родине, там, где они живут, тоже живут в маленьких городках. И для них регион – это единственная опция. И когда они приезжают в Нижний Новгород и видят, как мы здесь живем, потому что здесь очень много местных людей, приезжих очень мало. По сравнению, например, с Москвой. В Москву многие едут там заработать, карьеру построить и так далее. Сюда тоже едут, да. Но в основном здесь местные люди. И видно, что любят свой город. Как бы это сейчас ни звучало, я понимаю, что многие не согласны, но это так. Так мы это видим.
1: Да, большой вид на расстоянии, вы все равно это немножко со стороны на это смотрите.
0: Да, вот так я это вижу.
1: А нам это приятно слышать, потому что мы действительно живем, и, может быть, уже глаз замылился, как вы говорите, уже ко всему мы привыкли. Я вот родилась в этом городе, это мой родной город, и, понятно, я прошла разные этапы его развития, когда он был закрытым, когда он был серым, когда люди все ходили вот серые, одинаковые, и сейчас другой город, как будто это все раз так поменяли калейдоскоп, и совершенно... Другие картинки перед глазами.
0: Вот знаете, я еще вот тоже такие классные моменты есть. У меня есть сотрудница. У нас практически все родились в Нижнем Новгороде. То есть у нас
1: вот кто работает в АКЕ, да.
0: Хотя у нас и переселенцы сейчас уже работают. То есть мы как бы на работу их берем и так далее. У меня есть одна сотрудница, которая рядом с офисом родилась. Там есть роддом, она там родилась. Мы об этом, знаете, как узнали? К нам приехал Виталя. Из Канады. Он лет 20 тому назад родился в Нижнем Новгороде, уехал в Канаду, там с семьей и дети родились, и сейчас он вернулся, он айтишник. И вот он приходит к нам в офис и говорит, слушайте, там есть роддом через дорогу, который там стоит, я там родился. И Марина руку поднимает, и я там тоже родилась. То есть у нас, знаете, вот такие истории. То есть Нижний Новгород, он является уже каким-то магнитом.
1: Давайте еще немножечко поговорим, раз мы говорим о любви. О любви, например, к русской литературе, к музыке, к русской кухне. Угу. Это была любовь с первого взгляда или нет? Пришлось ли что-то открывать в себе заново или заставлять себя полюбить?
0: Ну, я, в принципе, люблю есть. Вот, и вкусно тоже есть. Мне здесь очень сильно нравится борщ. Я люблю борщ. Это прям вот это как бы мое. Иногда меня балуют домашними всякими салатами, как называется, холодец. Иногда мне вот теща балует этим. Мне, в принципе, вся еда здесь нравится, потому что здесь еда вкусная. Но те же американцы, которые к нам приезжают, говорят, здесь вот банально, вот картошка, у нее есть какой-то вкус. Мы всегда говорим, а какой-то другой вкус должен быть. Он говорит, ну, представь себе, ты есть картошку, и там

0: вообще никакого вкуса нет. Говорю, а что там в Америке, что ли? Я просто там давно не был. Невкусно? Он говорит, просто безвкусно. Все одинаковое.
1: Все такое синтетическое.
0: Да. Здесь все вкусно. Вот я как бы вот так. Мне нравится.
1: То есть кухня вам нравится.
0: Абсолютно.
1: А путешествовали вы по Нижегородской области?
0: Да, удалось. Мы с нашими переселенцами путешествовали достаточно много. В Городец мы ездили. Потом мы были, я забыл город, большой монастырь. Мы на Пасху в прошлом году туда ездили. У нас было 50 человек. К нам приехали многодетные семьи из Московской области. Они тоже американцы. То есть, представьте себе, две семьи приехали.
1: Медивеева?
0: К нам приехали две семьи, они католики. Одна семья из США. У них на тот момент было 7 детей, сейчас 8. А вторая семья из Франции, Фабриса, 10 детей. Вот мы заказали большой автобус, вот и ездили, и как раз было на Пасху. И вот, да, я уже повидал, но, к сожалению, в основном 99% всей моей времени я сейчас трачу на агентство АК, на вот этот проект. Он очень серьезный проект, он проект уникальный, мы впереди всех. То есть есть
1: в России, да? Такой,
0: да,
1: флагманский проект Нижегородской области.
0: Мы создаем все стандарты. Я считаю, должен быть экономический эффект. То есть если они сюда приехали, они должны работать, платить налоги, понимаете, тратить деньги. Вот, они должны рожать, решать демографические все вопросы. Пускай создают свои компании, делятся своим ноу-хау. В итоге это все должно привести к тому, чтобы нам стало легче жить, чтобы нашим ребятишкам в будущем стало лучше, легче жить, и чтобы Россия как бы занимала ту позицию, которую достойно занимать. Я как бы глубоко в этом уверен, и они должны участвовать в этом процессе именно своими ресурсами, своим человеческим капиталом, который есть. Иначе зачем как бы мы вот это все делаем? За спасибо, что ли?
1: Благодарю вас. Вы очень хорошо все объяснили. Главное, так понятно, на хорошем русском, крепком языке. Еще раз говорю, что у нас в студии сегодня человек, который, для которого русский язык не родной язык, который стал ему родным, потому что он полюбил Россию всей душой и сердцем. Благодарю вас за эту беседу. Яков, а вы счастливый человек?
0: Наверное, да. Я просто вечно не удовлетворен, мне постоянно что-то
1: вы
0: не нравится.
1: Вы перфекционист, да? Или
0: да,
1: максималист все-таки?
0: Я просто вижу все возможности, и хочется ими воспользоваться. И вот, ну что, возможностей здесь очень много, и хочется ими воспользоваться, поэтому я вечно недоволен и, ну, как бы сбалансированно недоволен. В целом, мне кажется, я больше счастливый человек, чем несчастливый.
1: Пожелание нашим радиослушателям программы «Веру» от директора агентства АК Якоба Пинникера.
0: Вы, скорее всего, в будущем все будете больше и больше иностранцев видеть в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Я бы хотел просто попросить к ним относиться как к нормальным людям. То есть они приняли осознанное решение приехать сюда, приехать в Нижегородскую область. Они все хорошие по-своему. Они не враги. Они наши друзья. Они максимально благодарны для того, что им дают возможность начать жизнь с нуля. Это очень смелые люди, которые покинули свою родину и выбрали Россию как свою новую родину и дом. Я хотел бы попросить к ним относиться положительно, позитивно и с пониманием. Вот как российский народ это умеет делать.
1: Спасибо вам огромное, Якоб, за эту добрую, такую эмоциональную беседу. Нижний Новгород действительно это сад, в котором вековые деревья растут рядом с молодыми саженцами. Кремль, старинные церкви, купеческие особняки. Все это живые свидетели истории. Якоб Пинникер, герой программы «Верую», рассказал нам сегодня, что переселенцы особенно ценят эту связь времен. Близость к городам Золотого кольца словно приглашение в путешествие по страницам русской истории. Нижегородская область встречает переселенцев не холодным любопытством, а теплом гостеприимства. Здесь не нужно перекраивать себя, чтобы вписаться в новую жизнь. Можно остаться собой и при этом стать частью чего-то большего, сообщества, где ценят труд, уважают традиции и готовы помочь соседу. Слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18 часов. С вами была Ирина Вдовина. До встречи.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Лобковица, когда Кристоф Виллибальд Глюк играл на клавире, сопровождая танцы, на него обратил внимание итальянский меценат граф Мельци. Он взял Глюка с собой в Италию, в Милан. Там Глюк провел 4 года, совершенствуя свои знания в области музыкального сочинения под руководством выдающегося итальянского композитора, органиста и дирижера Джованни Баттиста Саммартини. Начиная с 1741 года, Глюк сам стал сочинять оперы, исполнявшиеся в Милане и в других городах Италии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Милий Балакирев. Вальс номер 2 для фортепиано фа минор, меланхолический.

великий сын Польши Фредерик Шопен писал свои 17 вальсов совсем не для танцев. Его вальсы – это очаровательные концертные пьесы. Каждый из них – то живая картинка родной польской природы, то женский портрет, то воспоминания о юности, то сцена из жизни. Знаменитый 7-й вальс, нежный, светлый, полный грусти, считается вальсом Марии Вадзинской, невесты Шопена, родители которой воспрепятствовали их браку.

Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая. По радио дали тревоги отбой, пропел о покое знакомый гобой. Окно раскрываю, и ветер влетает, и музыка с ветром. И я узнаю тебя, многострунную бурю твою, Чайковского стон лебединый, шестая, по-русски простая, по-русски святая, как родины голос, не смолкший в бою.

Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Олег Демин. Происхождение честных древ животворящего креста Господня, Медовый Спас, празднует Православная Церковь 14 августа. Традиционно в этот день на середину храма из алтаря выносится для поклонения украшенный крест. Медовым Спасом же этот праздник называется, потому что вместе с освящением воды совершается освящение меда, и с этого дня благословляется вкушение его нового сбора. Ну а еще у православных христиан начался Успенский пост. Это третий по счету пост из числа многодневных. При этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 по 27 августа. Посвящен пост Пресвятой Богородице, а его последний день – это канун праздника ее Успения. По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. На пост выпадает два больших праздника – происхождение честных древ животворящего креста Господня – это сегодня – и Преображение Господне, Яблочный Спас, 19 августа. Сегодня, 14 августа, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отмечает день рождения. Ему исполнилось 62 года. В 1989 году он был пострижен в монашество с именем Георгий в честь великомученика Георгия Победоносца. Спустя некоторое время был назначен экономом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в 2006-м возведен в сан архиепископа. Ну а 15 марта 2012 года Священный Синод Русской Православной Церкви назначил архиепископа Георгия главой вновь образованной Нижегородской митрополии, в состав которой вошли Нижегородская, Городецкая, Выксунская и Лысковская епархии. В селе Богоявление Дальнеконстантиновского района сегодня освящен центральный престол храма в честь Богоявления Господня. Это церковь – памятник истории и культуры регионального значения. Храм, посвященный победе России в Отечественной войне 1812 года, был построен на средства верующих в 1826 году. Значительный вклад в строительство внес нижегородский князь Георгий Александрович Грузинский. Чин великого освящения совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. В этом году отмечается три знаменательных события, связанных с этой церковью. 200 лет со времени завершения ее строительства, 180 лет со дня освящения Центрального престола, а также 1700-летие принятия Грузией православия. И больше 12 тысяч нижегородцев воспользовались мерами поддержки демографического меню нацпроекта «Семья». Меры поддержки вводились в регионе поэтапно января прошлого года. Среди них выплаты при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях, поддержка беременных студенток, помощь семьям, а также меры, которые помогают родителям наладить семейный быт после рождения ребенка. Национальный проект «Семья» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина. В Нижнем сейчас пасмурно, местами небольшой дождь. 10 градусов на столбике термометра, ветер северо-западный 4 метра в секунду. На этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: Дождь.
0: Автор.
1: Юрий Шевчук.
2: Песня «Дождь» была написана Юрием Шевчуком в мае 81 года, когда он сидел в своей мастерской и работал над дипломной работой в Уфимском педагогическом институте. Жаркая погода тогда сменилась майским дождем, и это настроение вдохновило музыканта написать текст будущей композиции. Песня полюбилась публике и часто исполняется музыкантом на концертах.
1: Исполняет группа ДДТ.

0: Малая Родина.
1: На юго-западе Нижегородской области расположен Ордатовский район. Первоначально Ордатовский край заселяли племена Муромы, Мещера и Мордва, а также Черемиса, то есть нынешние Марицы. Местами их оседлого жительства были поймы рек Теши, Лемети, Иржа. С X-XII веков здесь появляются славянские переселенцы. Они научили мордву.

0: Единственное посольское.
1: Ходить к княжны. Каждая из них тащила по чемодану. У Анастасии и Ольги в руках были еще какие-то коробки с вещами. Последней шла Татьяна, которая, кроме багажа, несла собаку, старавшуюся вывернуться. «Я помогу», — кивнул дядька, переглянувшись с цесаревичем. Из-за неудобной ноши Татьяна отстала от сестер. Она увязала в грязи, с усилием вытаскивая из нее свои полусапожки, и несколько раз чуть не упала. Нагорный поспешил к ней, но как только он приблизился к княжне и протянул руку к чемодану, перед ним встал часовой.
2: «Нельзя!» «Ты чего? Я только чемодан возьму». «Не положено. Пусть сама несет», — зло сверкнул глазами солдат. «Нет больше, бар». «Она ж девочка совсем. Ей тяжело», — попытался урезонить постового матрос. «А ну, пошел отсюда, царский лакей!» — заорал тот и с силой толкнул матроса прикладом в грудь. Дядька отлетел в сторону и только каким-то чудом не оказался на земле в грязи, но ему пришлось опереться на руку, чтобы не упасть. Поднявшись, он какое-то время как будто с удивлением смотрел на грязную ладонь, потом, не оборачиваясь, не вытирая руку, скрылся в вагоне. Когда он вышел с двумя чемоданами, все пассажиры вагона первого класса уже сидели в пролетках, включая доктора Деревенко, генерала Татищева, фрейлин Гендрикову и Тутельберг, мадам Шнейдер и помощницу няни августейших детей, мадмуазель Эрсберг. Остальных, кто ехал в других вагонах, еще не выводили. Экипажи поехали неспешно. Алексей засыпал от усталости после утомительной дороги и раннего подъема. Сквозь дремоту временами всматривался в еще один чужой незнакомый город, который ранним утром, как и он, тоже толком не успел проснуться. Редкие озабоченные люди разбредались по своим делам, совсем безразличные к кавалькаде, с трудом преодолевающих грязь извозчиков. Цесаревич издалека увидел на обычной неприглядной провинциальной улице стройную церковь с яркими золотыми крестами на небольших куполах-луковицах, но, рассматривая ее, не сразу заметил дом напротив, из которого только крыша виднелась за уродливым высоченным забором из грязных досок. Увидев забор, он сразу понял, именно туда их везут. Удивился только, что все экипажи почему-то проехали мимо, кроме тех, в которых сидели сестры, повар с поваренком, лакей Сиднев и незнакомые комиссары. Нагорный вздохнул. Вот и приехали. «Выходите», — приказал высокий худой комиссар, нервно передернув плечами.
1: «Можно я попробую идти сам?» — вставая, предложил дядьке Алексей.
2: «Лучше уж давайте понесу вас», — не согласился тот.
1: Пришлось снова обнимать крепкую шею матроса, разрешая ему нести себя, хоть так хотелось обрадовать родителей, войти в дом самому. Сестры, завозившись с багажом, отстали. Алексей первым увидел родных, когда Нагорный внес его по лестнице на второй этаж особняка. Родители стояли за спиной у охранника. Мама от радости теребила в руках платок, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться перед посторонними. Отец счастливо улыбался, поправляя усы. Прибежала Мария и заскакала, как маленькая девочка, махая кому-то в глубину коридора. «Приехали! Они приехали!» «Здравствуйте!» — оттуда появился сияющий доктор Боткин. Император протянул руки, приняв сына у матроса, сразу побежавшего за багажом, прижал цесаревича к себе. «Мне уже лучше!» — крутил головой Алексей, улыбаясь близким. «Я могу и сам идти. Это Нагорный боится». На лестнице появились Ольга, Татьяна, Анастасия. За ними тащили чемоданы лакей Сиднев и повар Харитонов. Девочки, увидев встречавших их родных, побежали по ступенькам так безоглядно, что императрица заволновалась: «Осторожнее!» И тут же все три княжны прильнули к матери, повисли на ней, забыв об охране, о комиссарах, которые снизу лестницы наблюдали за этой сценой. Ольга не выдержала, заплакала. «Мы так скучали! Целый месяц! Ужасно!» «Мы тоже каждый день вас ждали!» — поцеловала ее в плечо Мария. «Тютенька моя!» — обняла ее сестра.
3: «А наши люди? Они приехали с вами?» —

0: вопрос императора остановил общую радость. «Почти все были в поезде», — кивнула Татьяна. «Тех, кто ехал в нашем вагоне, генерала Татищева, мадам Шнейдер и других куда-то увезли», — она посмотрела на комиссаров. «Остальных мы совсем не видели».
1: «Немедленно разойдитесь по своим комнатам. Багаж получите после обыска». Шустрый, худосочный комиссар поднялся по лестнице. Трое его товарищей потянулись за ним. «Товарищ Авдеев!» — позвал он громко, и в коридоре появился лохматый мужик в рабочей куртке. «Это начальник охраны, комендант дома особого назначения». Ткнул он пальцем в грудь рабочего. «Для вновь прибывших, говорю. Будут вопросы, обращайтесь к нему». «О Тобольской вольнице забывайте», — покивал мохнатой головой главный охранник. «Тут вас будет охранять рабочий класс с фабрики братьев Злоказовых. Режим для вас тюремный».
0: «Предупреждаем», — взял слово толстый с небольшими усами комиссар.
1: «Никаких титулов. По именам отчествам обращаться друг к другу и к бывшим царю с царицей также. Между собой говорить только по-русски». «По комнатам», — не церемонясь, распорядился Авдеев.
0: Целый день приехавшие обустраивались. Княжны немного расстроились, увидев отведенную для них комнату, которая оказалась совсем пустой. Потом нашлись какие-то старые матрасы и теплое одеяло. Из них соорудили временные постели для сестер. Из гостиной перетащили шкаф для вещей, повесили зеркало. Принесли несколько стульев, но все равно комната по виду оставалась нежилой. Спальня, предназначенная для цесаревича, также была не обустроена. Никто не позаботился найти для нее хотя бы кровать. Мария, которая до этого жила в комнате родителей, уступила больному брату свою постель, легла вместе с сестрами на полу. Перед тем, как все ушли в столовую пить вечерний чай, уставший Алексей заснул, окончательно выбившись из сил. Последние из которых ушли на бесконечный разговор с родными, когда, перебивая друг друга, каждый старался рассказать о том, как прошли в разлуке эти полные волнений недели. Как тихо Нагорный не открывал дверь, та скрипнула, и Алексей проснулся. Услышал гулкие издалека голоса родных, продолжавших что-то живо обсуждать за чаем, а, открыв глаза, обрадовался, увидев матроса. «Ты где был?» — строго спросил он дядьку. «Я волновался. Тебя не пускали к нам?»
1: «Допрашивали», — объяснил матрос.
0: «Целый день?» — удивился цесаревич.
1: «Сначала коменданта долго ждали, и комиссара какого-то, потом допрашивали, обыскивали».
0: Уставший матрос присел на стул, закрыл глаза, запрокинул голову. «Надоели страсть!» «Ты, наверное, голодный. Иди ко всем в столовую, они чай пьют. Здесь, Маша сказала, все вместе едят, за одним столом».
1: «И прислуга?»
0: «Все. А что тебе говорили комиссары? О чем спрашивали?»
1: «Разное. Расписку взяли», — зло ухмыльнулся матрос. «Что по доброй воле остаюсь с вами. Готов считаться арестованным, и что царской семье будет, то и мне».
0: «Ты дал такую расписку?»
1: «Дал».
0: «А они что?»
1: «Сказали, дескать, позоришь звание матроса. Теперь, видишь ли, все матросы сплошь революционные», — дядька недовольно крякнул. «Это неизвестно, кто из нас флот бесчестит. Паразиты!» — махнул он рукой.
0: «Ты иди, поешь.
1: А вам не нужно ли чего?»
0: «Нет, не нужно. Сейчас мама с папой вернутся, будем вместе молиться». «У нас комната отдельная с тобой будет, только там нет ничего, она пустая».
1: «Ничего, завтра все в ней устрою, прям с утра начну». «Спокойной ночи, ваше высочество».
0: Матрос перекрестил цесаревича, потом оба окна в комнате, все углы и дверной проем. «Ты больше не говори мне, ваше высочество, они запретили титулы называть», — поднес палец к губам Алексей. «Говори просто, Алексей Николаевич».
1: «Еще чего?» — повысил голос дядька. «Это для них ни бога, ни государя нет. А вы навсегда для меня наследник будете. Спите спокойно, ваше высочество».
0: Оказалось, что в Екатеринбурге жизнь в доме купца Ипатьева для арестованных была подчинена строгому распорядку, установленному местными властями. Утром, около 10 часов, дыша перегаром от выпитого накануне, небритый, помятый, на второй этаж поднимался товарищ Авдеев на утреннюю проверку. Он, молча кривясь от головной боли похмелья, не стучась, обходил все комнаты, ничуть не заботясь о том, что княжны и даже императрица могли оставаться еще в ночных рубашках. В ответ на их приветствие комендант, кивнув, что-то бурчал. Где-то к 11 часам подавали чай с черным хлебом, который оставался после ужина. К приезду царских детей из Тобольска арестованным, наконец, принесли на их кухню самовар. Теперь хотя бы с кипятком проблем не было. Получасовая прогулка перед обедом в небольшом садике была приятной, но слишком короткой, в 30 минут. К тому же ее, без объяснения причин, часто уменьшали до 15 минут. Охране с заключенными разговаривать было запрещено, но когда не было коменданта или его помощника, рабочие иногда отвечали на приветствия и вопросы государя, на улыбки его дочерей. Обед доставляли из рабочей столовой. Каждый раз с ним опаздывали, привозили к 3-4 часам вместо часа. Какой-нибудь суп, кашу и котлеты или биточки. Оставшиеся после обеда доедали на ужин, перед которым тоже была короткая получасовая прогулка. К вечернему чаю еды в доме, кроме черного хлеба, уже никакой не было. Императрица не могла заставить себя есть похлебку из столовой. Для нее каждый день лакей Сиднев на спиртовке варил макароны, которые удалось привезти с собой из Тобольска. Все удивлялись, как государыня может жить на одних макаронах. После отбоя, когда арестованные должны были разойтись по комнатам, на первом этаже, где жила охрана, начиналось разудалое застолье. Рабочие собирались в комендантской, напивались, веселились, громко разговаривали, танцевали под гармошку, часто пели хором то частушки про Николашку Кровавого, то революционные марши. Особенно тяжело эти шумные ночи переживала императрица. Она лежала с открытыми глазами нередко до рассвета, пока уставшая ватага не заваливалась спать и пыталась заглушить молитвами про себя тревогу от звуков пьяной вольницы. У заключенных был свой график жизни в согласии с распорядком, определенным для них местным советом. Утром после поверки, когда комендант отправлялся исправлять свое похмелье, все обитатели второго этажа собирались в зале, где были повешены и расставлены иконы, в надежде, что власть смилуется, разрешат им рано или поздно пригласить священника отслужить обедню, как вскоре и случилось. Каждый день начинался общей молитвой. Княжны с императрицей пели. Особенно замирала душа у каждого, когда девушки в свои 4 ангельских голоса чистым серебром небесного звучания начинали херувимскую песню. Она заполняла залу, весь второй этаж и проникала на первый. После обеда княжны вышивали или рисовали, или снюты чинили постельное белье и вещи, которые совсем износились. Смешливая Анастасия придумывала для рубашек и кофточек забавные латки в виде сердечек, цветочков, кружков. Алексей в это время рисовал, мастерил кораблики из бумаги и проволоки. Отец читал для всех вслух днем и вечером перед чаем. Духовные книги постепенно вытеснили романы, с которыми было легче переносить оторванность от мира. Газет больше не давали. Письма пропускали только от близких родственников, да и те доходили не все. Общая вечерняя молитва родителей с Алексеем тоже как-то незаметно стала сначала общей с сестрами, а потом и со всеми, кто был заключен с царской семьей. Приходил даже лакей Труп. Хотя он был католик из Белоруссии, стоял вместе со всеми, но крестился, как латиняне, по-своему. Вечером княжны снова пели молитвы, вынимая душу чистотой голосов. Остальные подпевали им, как могли, и в эти моменты притихал даже первый этаж. Беда случилась неожиданно, как всегда у нее бывает. Алексей, который уже понемногу начал ходить, укладываясь вечером в постель, неловко повернулся и ударился коленом об угол железной кровати. Ночью на колени вздулась шишка. Боль от нее начала переходить в судороги. Цесаревич стонал. Нагорный, Боткин и родители не спали вместе с ним до утра.
2: Продолжение следует.

0: слушаете «Радио Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Одуванчики. Один человек решил сделать красивую зеленую лужайку. Он очень гордился тем, какая она у него получилась. Ровная, красивая, зеленая. Однажды он увидел, что среди травы зацвели одуванчики. Это его разозлило. Он вырвал цветы руками. Но спустя время одуванчики снова появились. Они маскировались под обычной травой. И как человек только не пытался избавиться от них, одуванчики продолжали появляться на лужайке, бурно расти и цвести. Человек написал об этом пост на форуме в сети интернет с просьбой помочь в борьбе с одуванчиками. Он подробно перечислил все использованные методы борьбы с сорняками, а пост закончил вопросом: «Я испробовал все методы. Может, есть еще какой-то действенный способ, которого я не знаю?» Вскоре он получил неожиданный ответ, к которому присоединились все участники форума. Предлагаем вам полюбить их. Вспоминаются слова архимандрита Иоанна Крестьянкина: «Решение важного вопроса должно зависеть не от настойчивости и упрямства, а от глубокого, с Божьей помощью, рассуждения, сопровождаемого молитвой, с упованием, смирением и кротостью». Святитель Тихон Задонский говорил так: «Как только хочешь начинать что-нибудь делать, вспомни, что Бог с тобою и уже знает твою мысль, и рассуди, согласно ли воле и закону Божию твое начинание, или противоположно. Если согласно, то призови его на помощь, помолись: Господи, благослови и помоги, и начинай, и делай».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства. Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
3: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM. Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я сегодня продолжаю говорить с радостью и любовью о родном языке. Русский язык. Сколько мифов существует о нем? И один из мифов, живучий, очень популярный и активно такой пропагандирующийся средствами массовой информации, это миф о чрезвычайной сложности русского языка. И вот эта якобы его чрезвычайная сложность оправдывает те тотальные ошибки, которые допускают в речи и сами журналисты, и политики, и тем более школьники. Сложный русский язык или нет? Сначала скажу несколько слов, как я отношусь к этому мифу. Я считаю, что он опасный и даже вредный, потому что этот миф действительно оправдывает

массовые ошибки. Кроме того, он не имеет никакого основания. Почему? Дело в том, что если и говорить о сложности, то нужно говорить о сложности любого языка вообще. Лингвисты, сколько бы ни изучали национальные языки, язык как знаковую систему, как средство общения, так и не пришли к разгадке этого феномена. Я сейчас говорю не о русском языке, а о языке как средстве общения, то есть естественном, вот этом природном материнском языке. Любой язык – это сложный, уникальный феномен, не разгаданный до конца учеными. Не случайно существует свыше 300 концепций и гипотез того, что такое язык. Это дух, или это энергия, это орган, или это механизм, или это система, устройство. Множество метафор языка существует. Но все-таки как функционирует язык в нашем сознании? Почему он на протяжении тысячелетий бесперебойно обслуживает наше общение? Какие бы ни менялись научные парадигмы, какими бешеными темпами не развивалась техника, но у ученых нет такого проекта заменить естественный язык каким-то другим средством. Таких проектов нет. Язык в совершенстве осуществляет свою функцию – быть средством общения. Конечно, потери в общении возможны, но другого, более совершенного средства нет. И в то же время, с точки зрения познания, то есть гносеологии, что ли, да, язык остается загадкой, такой неразгаданной сущностью, именно потому, что он очень сложно устроен, любой язык. Но когда мы говорим о своем родном языке или материнском, природном, естественном языке, нам, наверное, не стоит говорить о сложности языка, потому что ребенок обучается своему языку относительно легко. Он произносит слова, подражая родителям, подражая воспитательнице в детском саду или каким-то незнакомым людям. И постепенно у него формируется его словарный запас. Постепенно формируются модели, по которым он строит предложения. Ни один ребенок вам не скажет: «Ой, какой сложный у меня родной язык». Представления о сложности возникают у человека гораздо-гораздо позже. Вот не в детском возрасте, когда он познает язык, и вот эти знания языка появляются у него, можно сказать, автоматически. Представление о сложности языка появляется, наверное, в школе, когда школьник сталкивается с таким предметом, как русский язык. Сразу хочу сказать о своем отношении к этому названию. Это название неточное. Точнее, нужно назвать этот предмет «грамотность», потому что изучается орфография и пунктуация. Что это такое по отношению к языку? Орфография, то есть правильное написание слов, и пунктуация, расстановка знаков препинания. Вот эти две системы, системы правил, норм, обслуживают письменность. Письменность по отношению к языку – система вторичная и система условная. Разные народы, разные культуры для оформления звучащей устной речи на бумаге использовали разные графические средства. У кого-то это клинопись, у кого-то иероглиф. В европейских культурах это буква. То есть сами эти значки на бумаге, можно сказать, выбираются говорящими условно. Это система вторичная, повторяю, по отношению к языку. Тот язык, о котором мы с вами говорили, вот этот вот феномен, загадка, естественный, природный, материнский язык, существует прежде всего в звучащей речи. Это язык звучащий. Письменность уже вторична. Не случайно до сих пор есть народы, у которых нет письменности, но есть свои языки, и они функционируют, они существуют. Если признать, что письменность – это вторичная система, можно уже говорить о том, что для того, чтобы люди понимали друг друга, общаясь с письменными текстами, да, у этой письменной формы речи должны быть свои правила. Вот эти правила, правила орфографии и пунктуации, и составляют основную сложность для пишущего человека. Но это особенность не только русского языка, это особенность любого языка, имеющего письменность. То есть если мы возьмем орфографию и пунктуацию любого другого языка, изучать это всегда сложно –
С этой точки зрения мы можем сказать, да, орфография пунктуальна.

0: Да, это сложная система, много правил, много исключений, но это нормально. Достаточно только понять, что у пишущего человека всегда есть выбор, когда предпочесть тот или иной знак. Это касается очень многих ситуаций. Мы просто, к сожалению, не знаем этих ситуаций или боимся их, неумело используя знаки препинания. Здесь хотелось бы вспомнить еще такой момент в истории русского языка. Ведь когда-то не только не существовало знаков препинания, но даже в древнерусском периоде не было и пробелов между словами. Вот вы можете себе представить сейчас современную речь, когда идет текст, в котором не просто нет знака препинания, но нет ни одного пробела. Как вы думаете, были такие тексты доступными, понятными? Или все-таки эти качества речи страдали из-за отсутствия орфографических и пунктуационных правил? То есть здесь нужно просто довериться письменной форме речи и понять, что без орфографических и пунктуационных правил мы будем еще хуже понимать друг друга. То есть эти правила нужны. Изучать их сложно, изучать их трудно, но они просто необходимы. Но никакого отношения это к самому языку, который мы познаем с детства, как я уже сказала, на автоматизме, все-таки не имеет.
1: Поговорим о русском языке. Авторский цикл языковеда Елены Мариновой.

0: Спешите видеть.
1: Здравствуйте, с вами Олег Демин. Новые выставки, лучшие музейные программы, интересные концерты, спектакли и незабываемые творческие встречи. О том, что не стоит пропускать, расскажу прямо сейчас. Итак, парк культуры и отдыха имени 1 мая. В рамках губернаторского проекта «Наше лето» там проводятся интересные мастер-классы. В субботу там запланированы два творческих мастер-класса. Во-первых, в полдень мастер-класс в технике «Гратаж. Родные узоры». Участники освоят создание картины в технике «Гратаж». Они подготовят холст с помощью черной гуаши и свечи, а затем нарисуют этнические узоры. Ну а библиотекари расскажут об истории узоров Нижегородского края. Приходите, будет интересно. В этот же день заглядывайте в 18:30 на фестиваль «Джаз в саду». А что это за сад, спросите вы? Да это же в заповедных кварталах. Джазовые вечера снова будут собирать гостей в саду во дворе дома на Короленко, 17. Среди старых деревьев, деревянных фасадов и длинных августовских вечеров. Это концерты без большой сцены, без спешки, когда можно устроиться поудобнее, встретиться с друзьями, услышать живой звук и провести вечер в особенной атмосфере Трехсвятского квартала. Вход свободный, но по регистрации. Ну а еще, друзья, в субботу стартует Волжская регата. Это, как вы понимаете, яхты. И это очень увлекательно и красиво. Соревнования среди профессионалов и любителей парусного спорта в акватории Волги и Оки. С поднятыми парусами яхты традиционно проходят от Борского моста к Чкаловской лестнице. Так что обратите свое внимание. А вот на следующий день добро пожаловать в оперный театр. Там очень интересная постановка под названием «Богема». Это, между прочим, одна из самых исполняемых опер в мире. Вершина оперного веризма и самая репертуарная опера композитора Джакомо Пуччини. Это итальянский оперный композитор, органист и хормейстер, один из ярких представителей веризма в музыке. Некоторые исследователи считают его крупнейшим после Верди итальянским оперным композитором. Спешите быть. А еще спешите слушать нашу программу по пятницам. Она ваш верный гид по культурным событиям, которые стоит посетить в городе в предстоящие выходные. А у меня пока все. До встречи в эфире.
0: Спешите видеть.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Здравствуйте, меня зовут Галина Самосадова, и я приглашаю вас на одну из древнейших улиц города – Большую Печерскую. По этой улице пролегал единственный в городе маршрут конки – от Кремля до Печерского монастыря. Трамвайный маршрут прошел здесь уже в советское время. Если выйти из трамвая на остановке Высшая школа экономики, мы увидим здание удельной конторы. Кирпичный трехэтажный, в советские годы надстроенный еще двумя этажами, корпус удельной конторы остается одним из самых крупных нижегородских зданий середины XIX века. Сведений об истории его строительства в литературе нет, но в архитектуре угадывается рука архитектора Герга Ивановича Кизеветтера. В 1840 году здание уже существовало и оценивалось в 30 тысяч рублей. С 1848 по 1859 годы управляющим Нижегородской удельной конторой был статский советник Владимир Иванович Даль, врач по образованию и языковед по призванию. Справа от здания бывшей удельной конторы мы видим недавно отреставрированный особняк в стиле позднего модерна с богатым декоративным убранством. Решетка у дома – один из немногих сохранившихся образцов художественного чугунного литья той эпохи. Это бывший особняк пароходчиков Зайцевых. Если вернуться назад и пройти немного в сторону Сенной площади, то мы увидим спрятанный между домами номер 26 и 28 образец арестного дома, где после отмены крепостного права содержались лица, совершившие мелкие правонарушения. После революции в доме номер 28В расположились коммунальные квартиры. Дом номер 30 был построен на месте особняка пароходчиков Турсуевых в качестве жилого дома общества политкоторжан. В 1937-1938 годах многие из жителей, переживших царскую ссылку, были вновь репрессированы, а дом был надстроен еще двумя этажами. Даже после реконструкции здание остается характерным образцом архитектуры конструктивизма. Напротив мы видим деревянный особняк Павла Климова, памятник архитектуры федерального значения. Он построен в 1870 году. Интересен тем, что одним из первых в городе был украшен богатым декором с применением глухой резьбы. Архитектор дома Роберт Яковлевич Келевейн под влиянием своего друга Льва Владимировича Даля стал увлекаться русским народным зодчеством. Видимо, поэтому дом Климову он выполнил в национальных традициях. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: Но это факт?
1: Нет, это не факт.
0: Это не факт?
1: Нет, это не факт. Это гораздо больше, чем факт. Так оно и было на самом деле.
2: Кинофакт. Коллекция фактов из истории советского кино.
3: Режиссер Петр Фоменко, когда снимал свой фильм «Почти смешная история», пошел на довольно рискованный с точки зрения кинопроизводства шаг. Он пригласил на главные роли в картине актеров, которые к концу 70-х не были особо популярны. Главного героя сыграл Михаил Глузский. Ему тогда было 59 лет, и да, за плечами он имел множество работ в кино. Был узнаваемым актером, но по-настоящему звездных ролей в активе у него не было. У Людмилы Арининой, сыгравшей художницу, наиболее заметной киноработой до фильма «Почти смешная история» была роль в картине того же Фоменко «На всю оставшуюся жизнь». А вот для актрисы Ольги Антоновой роль Илларии, сестры художницы, стала первой полновесной работой в кино. На съемках фильма «Почти смешная история» произошла довольно редкая в актерском мире вещь. Актрисы Людмила Аринина и Ольга Антонова сдружились, да так, что, как утверждали они позже, стали чувствовать себя настоящими сестрами не только на экране, но и в дальнейшей жизни, когда съемки давным-давно закончились. Людмила Аринина вспоминала, у нее тогда были платья какие-то из Парижа, для того времени шикарные. И вот синее платье, в котором я была, это ее платье. Представляете, актриса актрисе. Нет, это не годится, а вот это Олечка.
4: Вы как здесь оказались?
5: А, телеграмма мужу, чтобы не волновался.
4: Вы что, воды в рот набрали?
5: Что с вами? Опомнитесь. Пойдемте на улицу. Пойдемте. Ага. Дверь окрашена.
6: Ради бога, извините. На меня Молчун напал.
4: Кто напал?
6: Молчун. Почему-то подумала про вас. И...
4: Вам надо взять себя в руки. Вам...
6: Сама себя взять в руки не могу, а взять меня в руки некому.
7: Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет. С детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

Переход в неизвестность от забот и от плачущих родных на похоронах моих. Это синий, не густой и не над моей плитой.

привет. Полюбил я с малых лет, с детства он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву

0: Фамильная ценность.
1: Как возникли известные нижегородские фамилии? Что они означают? В каком веке появились? Давайте попробуем разобраться. Семейное прозвание Романовы восходит к латинскому слову «романус», что в переводе означает «римский римлянин». В X веке это имя пришло на Русь с христианством и на русской земле стало звучать как «роман». Большинство российских фамилий образовано от христианских православных имен, закрепленных в церковных календарях. Во время крещения людям даются имена тех святых, которые становятся их небесными покровителями и духовная связь с которыми устанавливается на всю жизнь. Потому ребенка, крещенного, например, 19 июля, когда в святцах поминается мученик князь Роман Олегович, называли Романом. Кроме того, фамилия Романов могла быть образована от прозвища по ремеслу. Романовым могли назвать человека, который управлял Романовкой. Это слово в ярославском диалекте означает небольшое речное судно – ладью. Таким образом, первые носители наследуемого семейного наименования Романов могли происходить из Ярославской области и зарабатывать на жизнь перевозкой грузов по реке.
0: Фамильная ценность.

над заревой землей дожди проносятся. На заревой земле тропинок много.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ну вот мы с вами снова в средневековом Нижнем Новгороде и продолжаем тему городской жизни и городского быта. В прошлый раз, говоря о том, какую роль играло в городской жизни животноводство и какого ухода в летнее время требовал скот, я не сказала еще одну вещь. А зимой-то чем и как кормили? И ответ на этот вопрос, он лежит на поверхности Нижнего Новгорода. Одна из площадей Нижнего Новгорода до сих пор называется Сенная. В каждом городе около городских стен снаружи существовал торг сеном, почему площади назывались, куда горожане ездили закупать необходимое оборудование, скажем, там стойло, и для кормежки в зимнее время своей скотины. Правда, должна сказать, что нынешняя Сенная площадь, на это место она была перенесена сравнительно поздно, она находилась в свое время ближе к городу, это очень хорошо видно по сохранившимся дореволюционным планам нашего города. Но вот я обращу внимание на то, что такая проблема для городского жителя, как натуральное свежее молоко или творог, прямо, грубо говоря, из-под коровки давно уже не стоит, мы другим способом в другом месте это получаем. А вот название площади и торга, без которого бы это все не состоялось в средние века, живет у нас до сих пор. Это о том сюжете, который мы закончили в прошлый раз. Да, совершенно верно. Мне очень приятно, что вы так внимательно следите за рассказом и так грамотно подсказываете, о чем пойдет сейчас речь. Совершенно верно. Ну как же может быть иначе? Город, который стоит на реке, он не может жить без свежей и не только свежей рыбы в своем рационе. И поэтому такой вид занятий, как рыболовство для городских жителей, наверное, было таким же естественным времяпровождением, как сейчас для нас по вечерам, скажем, посидеть, посмотреть телевизор. Подтверждений этому очень много. Ну, во-первых, археологические материалы. Это очень часто встречается грузила от сетей глиняной грузила, рыболовные крючки, такая обычно распространенная находка во всех средневековых слоях и во всех городах, то есть свидетельствующая о том, что занятие рыболовством – это вещь обычная в городском быту и в городском обиходе. И здесь тоже, конечно, мы можем говорить, что во многом это как бы перекликается с деревенской жизнью и с деревенским укладом. Но я не случайно обращаю ваше внимание на это, потому что для того, чтобы заниматься рыболовством, надо встать рано поутру, надо иметь снасти, может быть, даже иметь лодку, время, знать места, где можно ловить рыбу и где разрешено ловить рыбу, потому что речные участки и озера для рыбной ловли, они тоже были очень четко разграничены, и, так сказать, во всеобщем пользовании их не было. В Песцовой книге 17 века по Нижнему Новгороду четко перечислены те озера и те участки Волги и Оки, в которых горожане могли ловить рыбу. Ну а что ассортимент рыбы в то время значительно отличался, даже, конечно, не просто значительно отличался, он был совершенно иным, нежели тот, который сейчас в рыбных рядах наших рынков или в рыбных отделах наших супермаркетов, об этом и говорить нечего. Я лишь скажу об одном – о размерах рыболовных крючков. Некоторые крючки таких больших размеров, я вспоминаю, это самое яркое впечатление, которое было у студентов-первокурсников, когда во время раскопок такие крючки находились. Потому что в нашем понимании это что-то очень маленькое, тоненькое, а это большие, иногда 3-4, даже до 5 сантиметров в поперечнике, то есть, видимо, на очень крупную рыбу. Говорят о том, что не только ассортимент, но и размеры рыбы в то время были несколько иными. Еще в XVI веке английский посол Флетчер писал, что кроме обыкновенной рыбы – карпа, щуки, окуня, оленя, плотвые и другой – в России есть белуга, осетрина, севрюга, стерлядь, белорыбица, ну и так далее. И судя по тому, что эти виды рыбы известны и в домострое в качестве советов или в перечне и праздничной, и повседневной пищи, а мы к этому вернемся значительно позже, следует действительно согласиться с мыслью, что, ну, оно понятно, экология была тогда значительно лучше, чем сейчас, но и рыбный запас не только страны, но и Нижнего Новгорода и его окрестностей был на зависть современным любителям рыболовам. Представить себе средневекового человека с этим спиннингом современным или с удочкой крохотной и с поклевкой в проруби достаточно сложно. При этом хочу обратить внимание еще на один момент. Дело в том, что в различных документах перечисляется и много разных рыболовных снастей для ловли рыбы, что свидетельствует о разнообразии и развитости этого вида деятельности. Поскольку рыболовство очень, не скажу, что рано, оно, наверное, и изначально присутствовало в городской жизни, трудно сказать, когда оно стало для горожан, имея в виду, носить промысловый характер. Наверное, все-таки в первую очередь рыбу ловили, может быть, заготавливали впрок, в первую очередь для домашнего обихода. Хотя отправки крупных партий рыбы по Волге для XVI, особенно для XVII века, на продажу уже, на оптовую продажу, они тоже достаточно широко известны. Ну вот, посмотрите, что у нас с вами получается. Что такие, казалось бы, необязательные или невзрачные детали городского быта, они в средние века приобретают характер очень существенных, потому что это время, которое городской житель тратит на занятия либо уходом за скотиной, либо, скажем, рыбной ловлей. Дальше мы пока продолжать не будем. И еще обращу внимание на одну очень существенную деталь городского быта, без которой, особенно, в первую очередь, даже, наверное, в зимнее время было не обойтись. Это дрова. Это заготовка дров и отапливание жилищ. При этом, судя по тому, что в описаниях усадеб, например, в XVII веке среди перечня надворных построек никогда не упоминаются дровники, то есть специальные сараи для хранения дров, еще по некоторым косвенным данным складывается впечатление, что дрова, по крайней мере, много дров, впрок не запасали, а за ними регулярно ездили за город, в лес, на те участки, которые были определены, скажем, для вырубки для дров, и привозились на какой-то определенный короткий срок. Вот даже не будем говорить сейчас обо всем остальном, если ограничиться только тем, что было перечислено, уже станет понятно. На все остальное это времени-то почти не остается. Столько дел, таких повседневных дел, абсолютно, на наш взгляд, не городских, составляли суть и жизнь самого города.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Вечная мудрость.
1: С ближними надо обходиться ласково, не делая даже и видом оскорбления. Преподобный Серафим Саровский.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Без Бога абсолютная правда невозможна. Для меня совершенно ясно, что жить по правде – одно, жить по своей правде – другое, вершить суд над людьми, опираясь на собственную правду – третье. Многие стремятся делать это все вместе, но не всякая человеческая правда является истинной. Она не может быть абсолютной. Значит, это лишь вопрос вкуса. С чем чай пить будем? С сахаром или лимоном? Каждый выбирает то, что ему нравится, что он считает верным. Если довести мысль до логического конца, придется признать, что нет понятий добра и зла. Зато есть плюрализм мнений и взглядов. Конечно же, абсолютная правда есть. Это Божий закон. Господь даровал человеку свободу и нравственные чувства, выражающиеся в совести. Но распорядиться этим можно по-разному. Важно уяснить, без Бога абсолютная правда невозможна. Нет и иного понимания справедливости. В современном мире часто бездумно произносят это слово. Обижают слабого – несправедливо, воруют – тоже. Но где это сказано? А если моя правда исключает вашу? Я сильный, поэтому могу обидеть любого и забрать, что плохо лежит. Отрицая абсолютную Божью правду, мы разрушаем мир. Интервью для информационного агентства ТАСС 10 марта 2015 года.
4: Простор небесный все закрыл.

0: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Уделяя каждый день хотя бы несколько минут тому, чтобы побыть одним в тишине, мы начинаем в меньшей степени ощущать на себе давление повседневных слов. Когда нам комфортно наедине с собой, мы чувствуем себя свободными, как птицы, и постигаем глубинную суть вещей, считает писатель Титхан. «Помни мою печаль, реку и крики чаек». Такие слова есть в песне «Птицы» Елены Свинковой, автора-исполнителя из Нижнего Новгорода. Елена говорит, что это музыкальное произведение создано как мост между миром человеческих чувств, реки, чаек, зацветающих весной деревьев и неким надмирным состоянием нежности, грусти и принятия судьбы. Впервые на радио «Образ» звучит песня «Птицы».

Речного сквозь пальцы лепит неотлепленной части памяти. Я рискую безбожно, правда ведь, белоснежной цветущей нежностью оставляю тебе послание. Никогда не прочтешь, конечно, не поймешь, как близка я в них. Проходя полуночи кордоны, улыбнулась тебе сверхновыми. Они были всего лишь клочьями, они были всего лишь крыльями. Оживили, ловили, жалели, жалели. Если были, а точно были ли?

Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.

0: Северная Фиваида. Православные монастыри русского севера.
1: Нило-Сорский монастырь.
0: Много добродетельных деланий, но все они частные. Сердечная же молитва – источник всех благ. Она напояет душу, как сады. Преподобный Нил Сорский.
2: Монастырь, основанный Нилом Сорским на реке Соре, может считаться первой русской пустынью. После смерти преподобного Нилова обитель в XVI-XVII веках знали и почитали. Скит был тесно связан с Соловецким монастырем. Паломники на Соловки шли через Нилову пустынь и Кириллов монастырь. Старцы Соловецкого монастыря жаловали в Нилову обитель книги и богослужебную утварь. Князья, бояре, патриархи, цари и простые богомольцы жертвовали скиту средства, но богатой обитель никогда не была, сохраняя заветы своего создателя о нестяжании и аскетическом подвижничестве. С 1641 по 1777 год Нило-Сорский монастырь был приписан к Кириллову монастырю. До первой половины XVIII века пустынь жила по скитскому уставу. Но потом Кирилло-Белозерский монастырь из-за секуляризационной реформы 1764 года лишился многих своих земель и крестьян, разорился и перестал давать Ниловой пустыне государево жалование. Из-за этого жизнь в скиту стала постепенно угасать. В XVIII веке скиты по всей России превратились в большей степени в места ссылок провинившихся монахов. Такая участь постигла и Нило-Сорскую пустынь. Сюда стали направлять иноков, увлеченных в винопитии. Лишь в 30-х годах XIX века обитель возродилась, но уже не в таком виде, в каком создал ее преподобный Нил. Иеромонах Никон, в миру Николай Прихудайлов, сделал для скита общежительную обитель с новым уставом как самостоятельный общежитийный монастырь. Он искренне почитал и любил преподобного Нила Сорского и хотел наладить в пустыне монашескую жизнь. Стараниями Никона вместо ветхих деревянных построек появились новые. Был возведен каменный собор, к нему примыкали колокольня и ризница. Возвели надвратную каменную церковь. Все это не богатством царей,

гордостью неимущих в дебрях, почти непроходимых, как с гордостью говорил Никон. Изменилось посвящение монастыря. Он стал называться Тихвинским. Отец Никон умел привлечь к захолустному монастырьку внимание столичной знати. Выезжал в Санкт-Петербург для сбора пожертвований. После 4 лет строительской деятельности иеромонах по клеветническому навету одного из братьев был выслан в Иверский Валдайский монастырь, где провел почти 10 лет и вернулся в Нилосорскую пустынь лишь благодаря заступничеству одной из фрейлин императрицы. Он не забыл древние традиции пустынножительства, заведенные Нилом Сорским. Вскоре по возвращении иеромонах устроил Иоанно-Предтеченский скит на месте, где когда-то стояла келья преподобного, а в Иоанно-Предтеченском скиту при Нилосорской пустыне в уединении и безмолвии жили схимники. В 1860 году в 50 метрах к югу от Предтеченского скита иеромонах Нил устроил еще более уединенный Успенский скит и прожил здесь последние 10 лет своей жизни, до 1870 года. Нила уважали и почитали в пустыне. Многие подвижники монастыря начинали свою монашескую жизнь под его духовным руководством. В 20 веке мирная жизнь монастырская, как и большинство обителей в стране, закончилась. По одному из первых декретов советской власти, монастырская земля и постройки обители перешли в распоряжение местных органов власти. В 1919 году отписали ризницу, храмы, все движимое и недвижимое имущество. В 1924 году церковь и имущество передали под охрану милиции волостного исполкома, а вскоре в пустыне разместили колонию Кирилловского уездного исправительного дома. Колонию-тюрьму, просуществовавшую до 1930 года, сменил инвалидный дом, а в 1961 году – психоневрологический диспансер. Постройки Успенского скита разобрали, а Иоанно-Предтеченский скит сгорел в 1946 году. Каменные постройки пустыни, частью перестроенные, сохранились. Сохранилась и часть церковного имущества, переданного в 1920-1930 годы в музей. В настоящее время Нилосорская пустынь представляет собой каменный архитектурный ансамбль середины XIX века, начала XX века. Из монастырских построек сохранилась надвратная Покровская церковь, игуменский корпус, перестроенный Тихвинский собор, келейные корпуса, встроенные в стены монастыря. У юго-восточного угла Тихвинского храма, в котором находилась столовая для пациентов интерната, покоятся мощи преподобного Нила Сорского. Возрождение Нилосорской пустыни началось в декабре 2018 года. На Рождество, 7 января 2019 года, здесь прошла первая с момента закрытия монастыря божественная литургия, которую совершил иеромонах Ефимий Ершов, назначенный указом митрополита Игнатия настоятелем архиерейского подворья Нилосорская пустынь. А 30 мая 2019 года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение об открытии монастыря Нилосорская пустынь Вологодской епархии. На должность настоятеля обители был назначен иеромонах Ефимий Ершов. Удивительное место подвигов преподобного Нила Сорского и многочисленных подвижников благочестия привлекает не только паломников, но и множество любителей истории России и Русской Православной Церкви. Вот только один из отзывов тех, кто побывал в обители, одной из самых древних в святых местах Северной Фиваиды.

0: В эфире «Радио Образ». Вкусно и постно.
1: Здравствуйте, мои дорогие! В эфире на радио «Образ» наша кулинарная рубрика «Вкусно и постно» и ее ведущая Елена Марасанова. Сегодня я продолжаю рассказывать о том, как просто и быстро разнообразить наш постный стол, готовить со вкусом и поститься на здоровье. Все мы знаем, как вкусны и особенно полезны в пост блюда из баклажанов. Все православные очень их любят. В народе эти необычные ягоды, а ведь с точки зрения ботаники баклажан – это ягода. Так вот, в народе их называют синенькими. И начали их выращивать еще в Древней Индии. Сегодня баклажан – одно из самых популярных растений, народных даже, можно сказать. Синенькие плотно вошли в рацион православных россиян. Их любят жареными, запеченными, солеными, в виде фаршированных рулетиков, в супах. Баклажаны богаты витаминами группы В. В них много бета-каротина, есть витамины А, Е и С. Они – настоящее хранилище полезного для сердца калия, а также кальция, магния и фосфора. Есть в них натрий, железо, немного цинка. Они полезны для здоровья, снижают риск возникновения атеросклероза, инфаркта, нормализуют давление и делают стенки сосудов более эластичными. Баклажаны богаты клетчаткой, необходимой для нормализации работы кишечника, введения токсинов и холестерина. Калорийность, как и у большинства других овощей, у баклажанов невысокая. И сегодня, мои дорогие, мы с вами будем готовить баклажаны, фаршированные грибами. Баклажаны, фаршированные грибами и овощами – это вкусное и сытное блюдо, которое готовится очень просто и придется по вкусу любителям запеченных овощей, а также всем тем, кто соблюдает пост. Продукты, которые нам с вами понадобятся. Из расчета на две порции. Баклажан – одна штука. Грибы-шампиньоны – 100 граммов. Перец болгарский – 1 штука. Лук репчатый – 1 штука. Чеснок – 1 зубчик. Петрушка – 10 граммов. Соль по вкусу. Перец черный молотый по вкусу. Масло растительное – 2 столовые ложки. Орехи грецкие – 20 граммов. Итак, мы начинаем. Подготовим все необходимые продукты. Баклажан разрежем пополам вдоль. При помощи чайной ложки удалим из баклажана мякоть, стараясь не повредить кожуру. Лодочки из баклажанов солим, сбрызгиваем 1 столовой ложкой растительного масла, выкладываем половинки баклажана в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Пока баклажаны готовятся, приготовим овощную начинку с грибами. Мякоть баклажана, болгарский перец и репчатый лук нарезаем кубиком. Шампиньоны нарезаем пластинками. В сковороде разогреваем 1 столовую ложку растительного масла, обжариваем на нем лук и болгарский перец в течение 5-7 минут до прозрачности лука. Добавляем в сковороду мякоть баклажана. Готовим овощи еще 5 минут. Выкладываем к овощам шампиньоны, добавляем в начинку соль и перец по вкусу и готовим еще 7-8 минут, пока не выпарится вся жидкость. В самом конце добавляем в начинку мелко нарезанную зелень петрушки. Из духовки достаем форму с баклажанными лодочками. Заполняем половинки баклажана, приготовленной начинкой из грибов и овощей. Отправляем форму с фаршированными баклажанами в духовку еще на 15 минут. И все у нас уже готово. Баклажаны, фаршированные грибами, подаем порционно, посыпав измельченными грецкими орехами. Запеченные баклажаны с грибами и овощами можно подать также и на праздничный стол в качестве горячей закуски или основного блюда. Как видите, все очень просто, быстро и полезно. Поститесь на здоровье и со вкусом. Всем приятного аппетита и до новых встреч в нашей кулинарной рубрике.
0: Вкусно и постно.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: верую. На радио «Образ». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
1: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
0: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Верую». Все чаще мы слышим истории о людях, которые выбирают страну для жизни не по уровню ВВП на душу населения, а по совпадению ценностей, тех глубинных ориентиров, что определяет образ жизни, отношение к семье, труду, традициям. Почему жители других стран все чаще обращают взгляд на Россию, страну с тысячелетней историей, богатой культурой и духовно-нравственными традициями? Ответ кроется не в цифрах статистики, а в идентичности, которая притягивает тех, кто разделяет уважение к семье, почитание традиций, представление о служении, взаимопомощь, духовные основы жизни. Именно эти ценности становятся решающим аргументом для тех, кто рассматривает переезд в Россию не как запасной аэродром, а как новый дом. Место, где их мировоззрение найдет отклик, а дети вырастут в среде с близкими им идеалами. Наш гость Якоб Пинникер, директор агентства АКА, не понаслышке знает, что движет современными переселенцами. Он переехал из Германии в Нижний Новгород и сегодня помогает другим найти свое место в России, стать частью ее культурного кода. Наша первая глава – «Служение».
0: Служение.
1: Якоб, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть.
2: Очень взаимно.
1: Как
2: спасибо,
1: вам
2: Нижний... что пригласили.
1: Как вам Нижний Новгород?
2: Наконец-то настало лето.
1: Жизнь налаживает.
2: Абсолютно верно.
1: Расскажите, когда вы стали понимать, что хотите жить в России?
2: Я приехал в 2016 году. Специалист, сотрудник с задачей открыть филиал нашей тогда немецкой компании, которую представлял в Екатеринбурге. То есть я планировал приехать на 2 года. Поработать, заработать, вернуться и сделать в Германии карьеру. Прошли 2 года, мы продлили договор, продлевали до 22 года. Я никак не мог уехать из России, никак не вернуться в Германию. И в начале конфликта на Украине наш филиал закрыли, и мне сделали предложение вернуться в Германию и идти по другому карьерному треку. Но в тот момент я прожил уже 8 лет в России. Я приехал с семьей, и мы приняли решение остаться в России.
1: Те, кто слушает нашу программу, наверняка обратили внимание, что вы говорите практически без акцента. И трудно поверить, если бы я не знала, что передо мной сидит иностранный гражданин, хотя он уже гражданин России, я бы никогда не поверила. Откуда у вас идеальное такое произношение?
2: Ich kann auch gerne auf Deutsch reden, das ist überhaupt kein Problem.
1: Oh.
2: Ну, просто я уже 10 лет в России живу. У меня...
1: Ну, понимаете, иногда количество не значит качество.
2: Ну, у меня еще и жена русская. Мне очень сильно повезло в этой жизни. Поэтому, видимо, и она повлияла. Плюс я каждый день общаюсь с людьми на русском языке. Ну, может, еще есть запасы какого-то таланта. Я не знаю, мне очень нравится русский язык. И я такой, может быть, чуть типичный немец, который очень педантично к вещам относится, и мне всегда нравится вещи делать на 100% правильно. Я такой немного идеалист. В том числе, мне кажется, нужно разговаривать правильно.
1: Немножечко расскажите, в какой семье вы воспитывались, какие семейные традиции вы считаете наиболее важными?
2: Я воспитан достаточно традиционном формате. Ну, меня воспитывали...
1: Вы родились в каком городе?
2: Я родился в Советском Союзе. Вот. У меня, вот я всегда рассказываю, что при Екатерине II, которая, когда приглашала немцев, мои предки были одни из первых, которые из Франкфурта на Майне приплыли на корабле в Саратов и помогали строить первые деревни, которые строились. И Дело в том, что они были первые, которые приехали в Россию, ну и после развала Советского Союза были первые, которые уехали. И получилось так, что мы воспитывались всегда старой немецкой школы. То есть так как мои предки жили в России, они воспитывались по старой традиции немецкой. Когда вернулись в Германию, поняли, что воспитание совершенно другое. То есть, да, вроде бы как бы в Германии культура и так далее, но все равно проходила некая трансформация, а когда вот мои предки жили в России, на территории России, они как бы
1: законсервировались?
2: Консервировались, да, и продолжали вот именно воспитание старой немецкой культуры. И вот в моем воспитании супер важно это уважение старших. Вот я, например, со своими родителями до сих пор разговариваю на «вы». Вот, далее семья, это прям фундамент всего, можно любить, не любить, там есть плюсы, минусы, но у нас очень принято в нужные сложные минуты быть рядом и помогать. Вот один хороший пример был, пару месяцев тому назад я оказался в немецких СМИ, в плохом контексте, но просто придумали чего-то и показали кадры, которые мы выставляли в наших соцсетях. И мне написала моя двоюродная сестра, сказала, что в главных новостях мы тебя увидели, про тебя плохо рассказывали, никого не слушай, вся семья стоит за тобой. Но как бы это было чуть даже до слез немного. Но что вот у нас уважать старших, любить, ценить семью. А третье, это, я не знаю, правильно это слово или нет, трудолюбие. То есть
1: это
2: у
1: очень
2: нас,
1: правильное слово, трудолюбие.
2: У нас как бы надо работать и мозгами, и руками, как говорится. То есть у нас это прям принято, детям надо дать образование. Сквозь зубы, какой бы ни было, они должны выучиться, они должны сами на ноги стать, ну, как бы надо еще поддерживать.
1: Якоб, можно вот немножечко вот мне разобраться? Итак, вы говорите, что вы родились еще в бывшем Советском Союзе. Это, получается, в каком городе?
2: Знаете, как говорю, где родился, где-где, в Караганде.
1: О, да, есть такой город.
2: Да, ну, у меня просто так получилось, что мои родители там не жили, но они так же, как и я, ездили по разным городам иногда и работали. То
1: есть я просто, это знаете, к чему? Я хочу понять, что вы, когда родились, вы сразу говорили на немецком в семье или на русском? Русский язык у вас гораздо позднее возник в вашей жизни. Вот тут разобраться хочу.
2: Но мы в семье исключительно говорили и говорим на немецком языке. То есть это наш родной язык, как бы не было. Я могу даже больше сказать. Вот я говорил, что у меня супруга русская. Я, в принципе, первый в семье, который взял в жены не немку, а русскую женщину.
1: А дети говорят на каком языке?
2: А на трех?
1: На трех языках. Английский, немецкий, русский.
2: Да, я с ними только на немецком говорю.
1: Давайте вот разбираться. Так как вы возглавляете агентство АК, которое занимается помощью переселенцам, да, оказывает всякую помощь людям, которым трудно привыкать к чужой стране. Вот лично у вас какие были стереотипы о России до переезда? Изменилось ли ваше восприятие после того, как вы... Ну, полюбили Россию, здесь остались и нашли здесь свое место под солнцем.
2: Вы знаете, вот мы когда приехали в Екатеринбург в 2016 году, это была пятница, 13 число. Вот я всегда эту историю рассказываю. Приехали, мы вообще никого не знали. То есть мы приехали в Екатеринбург, сняли на несколько недель номер в гостинице. Я помню, мы первые, когда мы приехали, все заселились, там детей уложили, супруга тоже пошла спать, я никак не мог спать. Вышел на улицу в центре Екатеринбурга и задал себе вопрос, а там еще холод такой был, куда я приехал? То есть ноль, вообще ноль, никого не знали, ничего. Вот. Но я могу сказать, что... Там в течение нескольких недель, очень короткий период, мы познакомились с местными жителями, нам помогли найти квартиру, нам помогли со школой, мне помогли, там подсказали по работе, потому что мы создавали новый филиал, как я уже рассказывал. Я просто познакомился с людьми, мне тогда было 3-4 года, когда я приехал сюда. И вот этот проект, когда анонсировался еще в Германии, никто не хотел ехать в Екатеринбург, потому что все еще вспоминали конфликт 2014 года, и плюс еще в этот Сибирь ехать, хотя это Урал. А вот никто не хотел, я единственный, который откликнулся, сказал, я хочу. И вот, и меня так тепло приняли, и я в первый раз, если честно, понял, что такое друзья. То есть у меня появились несколько людей в моей жизни, это взрослые мужчины. И я понял, что такое настоящая мужская дружба. Да, дружба. Этого я никогда не видел. И мы до сих пор дружим, и мы друг другу помогаем, мы и семьями дружим, и там уже внуки у кого-то пошли. Вот это очень сильно повлияло на то решение, возвращаемся мы в Германию или остаемся здесь.
1: То есть вот у меня как раз был следующий вопрос, что оказалось для вас решающим фактором, чтобы принять решение жить и остаться в России, экономические возможности, культурная близость, духовные ценности или что-то другое. И вы говорите, что вот человеческое отношение, духовность, наверное, да?
2: Да, абсолютно.
1: Дружба,
2: да.
1: Нашли друзей сразу в незнакомом городе, в Екатеринбурге, да, в холодном, казалось бы, таким мрачном, выходите, а город, оказывается, не холодный никакой.
2: Да, это так.
1: А полон дружбы и взаимопомощи. Якоб, а как вот вы оцениваете роль религии и духовности в жизни общества в Германии и России? Повлияло ли это на ваше решение о переезде?
2: Ну, я вам могу свою личную историю рассказать. Я с малых лет очень как бы любил, ценил церковь. Я евангелист, если я правильно говорю. Вот. Меня и крестили, и я каждое воскресенье ходил в церковь. В 9:00 каждое воскресенье был там. Я очень как бы связан сильно был с церковью по разным причинам. Вот. И когда я немного подрос, произошло некое такое разочарование. Потому что все-таки есть церкви, это инфраструктура, в этой инфраструктуре работают люди, вот, которые имеют определенное влияние на других людей, на таких, как я, которые уходят в церковь. И у меня произошло разочарование, потому что было достаточно много скандалов в церкви, которые связаны были с ребятишками. Вот, и я с этим был не согласен. И накипело так, что я просто пришел, сказал, что я буду выходить из церкви. Вот в Бога я верю, но я не готов вот с форматом, который вы мне предлагаете. И это был достаточно серьезный момент для меня, потому что мне пришлось подписать бумагу, что я официально выхожу из церкви. Мне сказали, что когда я буду жениться в церкви не ногой, а когда я покину этот свет, то меня негде будет хоронить. Ну и плюс, как бы, я подписываю якобы договор с дьяволом. Вот такие вещи как бы происходили, и не только со мной. В Германии очень много людей покидает церковь именно из-за этого. Здесь все иначе. Здесь все абсолютно по-другому. Я сначала не совсем понял, что происходит. Вот когда Пасха была, к нам приезжали 5 блогеров из Канады, из США, из Германии тоже были, даже из Турции были блогеры. И вот они 3 дня мы вместе провели и праздновали Пасху. Там крестный ход вот этот был, правильно говорю?
1: Да, конечно.
2: Вот. И на службу ходили, и там было так много людей. И мне что понравилось, что очень много молодых людей. Я считаю себя молодым. Ну, были люди еще помоложе. И много детей. И атмосфера была, знаете, вот православие. Я когда первый раз познакомился, здесь очень много позитива. Люди, ну, как бы улыбаются. Понимаете? А у нас как бы там чуть всегда по-другому было. Все очень строго. Как бы нельзя улыбаться. Как бы все, ты жертва. Я всегда так говорю. А здесь ты не жертва, ты просто как бы человек. Вот. И блогеры, когда участвовали, когда и с Владикой они познакомились, и селфи там делали, они сказали, что в жизни такого не видели. А некоторые даже плакали. Вот. Сказали, что они обязательно в следующем году вернутся и привезут еще своих друзей, членов семьи. И вот мы вчера анализировали. В целом они набрали 1,5 миллиона просмотров. Всего лишь 5 человек. Нижний Новгород был опять в центре внимания.
1: Якоб, итак, вы 10 лет уже находитесь в России. Скажите, как бы вы сейчас определили свою основную миссию на сегодня? Вот ваша цель, служение, в чем оно?
2: Я все пытаюсь найти смысл моего пребывания здесь, в этой жизни. Знаете, вот тоже вспоминали с супругой про моих предков, которые когда-то из Франкфурта приехали сюда. Они, по большому счету, прошли тот же путь, который я сейчас прошел. То есть мы тоже из Германии, из Франкфурта на Майне, где последняя локация была. Мы также приехали, как они, в Россию. Вот. И сейчас мы с командой, с агентством АК, или ОК Эйченси, так называют, мы также помогаем людям их сопровождаем по переезду в России. То есть тут какая-то история такая странная, которая со мной происходит. То есть я повторил путь своих предков, и сейчас еще помогаю людям совершать тот же путь, который я сам прошел. И пока это мне очень сильно зажигает, как бы заряжает, потому что это очень энергозатратное направление. Потому что работать с людьми всегда сложно. А когда еще переезд и так далее, там очень много эмоций и так далее. Вот. И пока вот на сегодняшний день мне, как кажется, моя миссия – помогать людям.
1: А, дорогие друзья, сегодня герой программы «Веру» Якоб Пинникер, директор агентства АК. И мы переходим к главе «Уныние».
0: Уныние.
1: Якоб, я для вас специально выписала, что значит уныние, потому что мне сказали, что вы не понимаете значение этого слова. Уныние – это подавленное состояние духа, характеризующее чувством безнадежности, разочарованности и общим упадком сил. Оно может проявляться как глубокая тоска, апатия, безразличие к окружающему миру и собственным делам. И вот, собственно, вы приезжаете в чужую страну, в чужой город. И вы хотите покорить, найти себя, свое место. И не все получается. Как говорят, у нас Москва не сразу строилась. И тогда бывают вот те самые состояния разочарованности, упадка, апатии, депрессии. Было ли такое? И если да, как вы нашли себя и что вам помогало в тот момент?
2: Ну, у меня очень сильная семья. То есть там была поддержка. Хотя дистанционно, но поддержка была. Но да, и были однозначно такие моменты, я же тоже человек, не робот, но у меня достаточно много энергии, и иногда достаточно мне переспать, проснуться, открыть глаза и как бы вперед. Мне очень сильно помогли мои друзья, мое окружение. Когда мне как бы плохо, я могу с кем-то пойти, не знаю, в теннис поиграть или там погулять, или что-то сделать. То есть я пытаюсь окружать себя людьми, которые на моей волне, вот, из которой можно все вот эти диссонанс, весь этот диссонанс компенсировать и проходить вот эти циклы отрицательные, которые каждый проходит. То есть я и люблю людей, и с ними сложно, но у меня все связано в моей жизни с людьми.
1: Но без людей не выползти из трудной ситуации.
2: То есть они и источник проблем, но источник и решений, и много позитива. Поэтому вот я это делаю через коммуникацию, через общение.
1: Вот вы руководите агентством АК, помогающим иностранным гражданам переехать в Россию. Вот основываясь на своем опыте, вот какие вы даете советы переселенцам для успешной духовной и культурной адаптации?
2: Но если супер прагматично, то первый совет всегда – учите русский язык. Не надо ждать, пока вы сюда приедете. Заранее начинайте учить русский язык. Коммуникация – это все. Если вы считаете, что вы здесь будете общаться на английском языке, то мечтайте дальше. Мы здесь в России, мы говорим на русском языке. Просим понять, простить и уважать. Это первое. Второе, что я говорю, ну, мне самому долго надо было до этого дойти, где-то 3 года. Ну, не надо сравнивать. Вот у нас там так, а здесь это не так. То есть там это правильно, а здесь это неправильно. Там это хорошо, а здесь это плохо. Вот это как бы вообще не надо делать. Я считаю, Россию надо принимать, какая она есть. Это первый этап. То есть надо сначала окей. Оно как есть, ладно, давай поживем, посмотрим. И через какое-то время вы начнете, или, по крайней мере, у меня так было, вникать и понимать, почему же это так. И когда вы понимаете, ну, начинаете понимать, почему некие вещи происходят так, как не происходит это, даже может, знаете, вырисовывается какой-то шарм, это как бы изюминка. Это вот делается это так только в России. Это вот уникальность. И начинаешь как бы ловить там себя на мысль, что а почему все должно быть так, как в Германии или в США, почему не может быть здесь, в России, так, как оно сделается в России?
1: А вот в чем вот уникальность России? Вы нашли этот ответ на этот вопрос?
2: Да, уникальность – это и плюс, и минус. Я считаю, что российский народ чересчур добрый. Вы очень много прощаете людям, вы могли бы быть чуть-чуть пожестче. Но это мое личное мнение. Ну, поэтому, наверное, я на правильном месте, ну, в главе вот этого агентства, потому что я умею говорить «нет».
1: А вот с этим большая человек... проблема, действительно, российский
2: вы
1: человек...
2: просто добрый.
1: Вот хотел еще спросить, портрет русского человека вашими глазами, человек, который приехал из Германии и сейчас на все это вот смотрит по-своему. Вот какой он портрет русский человек? Вы сказали «добрый».
2: Добрый, максимально легкий на подъем, Конечно, не все, но основная масса просто давайте что-нибудь сделаем. Поехали на шашлыки, там, условно говоря. Да поехали. Что раньше-то не сказали?
1: А вот вы откликаетесь или вы...
2: Конечно.
1: То есть
2: конечно.
1: Вы поймали русскую волну?
2: Абсолютно, да. Я как бы всегда такой был. Я поэтому здесь себя и хорошо чувствую. Мне очень нравится здесь жить. Не всегда легко, этого я не отрицаю. Как бы много сложностей, много вызовов, но очень много положительных моментов. И опять же, мне нравится просто менталитет и народ в России. Мы как бы на одной волне, и здесь можно сделать все. Как бы это сейчас ни звучало, но я бы... Если бы я остался в Германии, я бы никогда не возглавил проект агентства АК, я бы никогда не находился в такой студии замечательной, я бы с вами не общался, не рассказывал о своем опыте. Я бы жил как средний человек, серая масса, ходил каждый день бы на работу, планировал свой отпуск за год заранее и планировал свою жизнь уже на 10-20 лет вперед. А здесь порой я даже не знаю, что будет завтра, но я с этим уже смирился.
1: Не зря же говорят, что Россия страна возможностей.
2: Абсолютно, абсолютно. И я могу это только подчеркнуть.
1: Очень много также говорят о духовно-нравственных ценностях. Вот как вы считаете, Якоб, может ли акцент на духовно-нравственных ценностях стать уникальным преимуществом России в привлечении иностранцев? И вот немножечко поподробнее для наших радиослушателей, как вы себе понимаете, что такое духовно-нравственные ценности?
2: Хорошо. Но это моя личная позиция, которую я сейчас выскажу. Я, во-первых, считаю, что нам вообще никого не надо привлекать. И я это уже на Первом канале сказал, что нам они вообще не нужны. Вот, если так супер прагматично, в лоб. Но те, которые осознанно принимают решение переехать в Россию и принести пользу России, уважать законы, культуру России, которые готовы интегрироваться, тем мы поможем. Для них мы создадим максимально комфортные условия для легализации. Но они ни в коем случае не будут выше там, российского человека. У них никакого особого статуса нет.
1: И они... преимущества такого, да?
2: Вообще ноль. Вот это, про это я говорю «нет». Я умею говорить «нет». А вот русский народ, надо помочь, вот они же такие там. Нет. Они такие же, как и мы. Вот. И если они приняли решение, безумное решение приехать, а еще и в регион, тогда там должен быть правильный настрой. Мы плечо подставим, за руку возьмем, покажем, но, как говорится, если они хотят рыбу съесть, мы им дадим удочку и скажем, вот там вчера клевало. Ну, ловить, рыбачить, пожалуйста, сами. Знаете, что касается ценности. У нас приехало уже больше 100 человек, и больше 70% это семья. То есть люди едут с ребятишками. Я всегда задаю, я их всех знаю, всегда задаю вопрос, ну, как бы, что приехали-то?
1: А чего вам там не жилось, да?
2: Да, почему? Ну, почему? Вы вообще хоть раз в России бывали? Нет. Почему в Россию приехали? Он говорит, из-за детей. То есть мы хотим детей спасти. Я говорю, хорошо, можем поподробнее? И он говорит, мы просто видим перспективу в России. А, безопасность здесь, можем и по улицам гулять, и детей в школе трогать не будут, ну, в плане там навязанных каких-то непонятных, по крайней мере, для меня ценностей. Первое. Второе. Мы хотим сохранить свой культурный код. Я говорю, это что значит? Он говорит, ну, мы достаточно консервативно воспитанные, вот, и нам сейчас говорят о том, что это все неправильно, надо себя по-другому вести и так далее. А здесь, в России, мы понимаем, что мы можем именно жить так, как мы жили, скажем, в той же Германии, и нас никто трогать не будет, потому что мы будем соблюдать законы, мы будем интегрироваться, мы будем говорить на русском языке, мы будем уважать русский народ, и мы уверены, что нас также будут уважать. То есть нам не будут запрещать именно жить так, как мы жили в той же Германии. Вот, безопасность детей и вот сохранение своего культурного кода. Вот такие как бы базовые вещи, которые являются триггером для людей, для семей переехать в Россию.
1: Вот в Нижегородской области сегодня живет порядка, как вы уже сказали, 10 семей переселенцев из Европы, Канады. Семья Кирш, Германия, возводят эко-деревню в Богородском районе. Семья Фейнстра, Канада, занимаются фермерством. Семья Галимбиевски, Германия, занимались строительством и хотят продолжить этот бизнес в России. Самая большая на сегодня проблема у переселенцев Нижегородской области, с которой они сталкиваются. Я.
2: Ну, во-первых, там намного больше семей приехало.
1: Да, я вот просто намного несколько да, примеров привела.
2: У нас сейчас, если я не ошибаюсь, больше 20 семей.
1: 20, я бы сказала 10, значит, 20 уже.
2: Ну, они у нас каждый день приезжают. Вот на прошлой неделе было так классно опять. Вот это позитивные моменты, когда приходит парочка, заходит в офис, плюс 60. видят меня, то есть я случайно там за кофе пошел, и начинает со мной просто монолог. Вот. Мы приехали вчера, там, заселились, там у нас что-то денег не хватило, и вот потом мы позавтракали там, и вот мы приехали сюда, потом на поезде, в Москве там покупали там билеты, там что-то не получалось. И они разговаривали, говорю, здравствуйте, а вы кто? Ну, мы приехали из Голландии. Мы вас знаем, как бы мы за вашими соцсетями смотрим, мы вас знаем. И продолжает дальше. И к нам вот постоянно такие люди приезжают. Приехали из Голландии, плюс 60.
1: Прекрасно.
2: Вот. И основная проблема, честно говоря, это коммуникация. То есть из них никто не говорит на русском языке. Коммуникация. Они у нас все такие активные.
1: Особенно вот в 60, мне непонятно. Ведь в 60 хочется только поговорить. Как же они говорить-то будут в Нижнем Новгороде?
2: Учат
1: все русский язык. У нас бабушки сидят на лавочках или там на грядках. Надо же обменяться результатами. Будут учить русский вот эта семья из Голландии?
2: Да, они все учат русский язык.
1: В основном выбирают как занятие сельским хозяйством. А вот почему именно сельским хозяйством?
2: Я тоже задал вопрос, говорю, почему вот именно вот сельское хозяйство? Причем у них там вот этот традиционный формат, надо много-много гектаров купить земли и посередине построить дом, и вокруг этого дома все происходит.
1: Оливковые рощи.
2: Ну, примерно так. И он говорит, да, мы делаем, потому что мы всю жизнь этим занимаемся, но мы в первую очередь это делаем и показываем на своих детей. То есть там четверо ребятишек сидело, говорит, мы это делаем для них. То есть это их будущее в России, а вот инфраструктуру, бизнес мы им даем. Но на самом деле у нас не только фермеры едут, у нас и предприниматели есть, инженера, учителя. А у нас очень интересная семья приехала из Алабамы, Рэй и София. То есть они православные. А они приехали сюда, и они активно ходят на службы, их там уже все знают. Вот, они там прям участвуют.
1: Нашли свой приход, своего батюшку,
2: абсолютно.
1: Духовного отца.
2: Да. То есть у нас разные, у нас все больше и больше пенсионеров к нам едут. Вот эти веселенькие 60+. То есть если, как вы говорите, здесь на грядке, да, то они активные, они ездят, они там что-то занимаются. Вот эти голландцы, мне уже там все уши прожужжали, что они рисуют картины. Вот, и они пожертвовали очень-очень сильно, потому что пришлось все вот эти картины оставить дома.
1: Слушайте, как приятно, что голландские живописцы теперь будут находиться у нас, на нашей нижегородской земле.
2: К нам едут очень интересные люди, поверьте. Но им надо просто сейчас русский язык выучить.
1: Русский язык выучить и столкнуться с нашим колоритом нижегородчиным.
2: Абсолютно верно.
1: О чем мы будем еще с Якобом говорить в нашей следующей главе «Терпение».
0: Терпение.
1: Ну, мы начали уже раскрывать тему переезд, переселенцы, испытания. Вот Марк Тулли говорил Цицерону, что терпение горько, но плод его сладок. Вот какие горькие моменты адаптации запомнились вам прежде всего, и какие сладкие плоды они принесли спустя время? Мы уже немножечко начали об этом говорить в каждой главе, но давайте еще вспоминать. Вот вы говорили про друзей своих. То вы ходите в темном Екатеринбурге, встречаете друзей через какое-то время. Это все понятно. Вот тот момент, когда вы приехали в Екатеринбург, вы уже хорошо говорили по-русски?
2: So-so.
1: So-so. Значит, трудности были. Что казалось странным, не очень понятным, но потом таким прекрасным?
2: Ну, для меня это, наверное, были... Вот звучит, может быть, банально, но очевидно было, когда мы заходили, например, в магазин, то нас никто никогда не встречал. Нам никто не улыбался. Потому что мы привыкли, заходим в магазин, сразу «здравствуйте», как бы «посмотрите, если что, мы к вам подойдем», и постоянно кто-то рядом, то есть сервис. Вот этого сервиса не было. И в ресторанах тоже люди как-то по-другому к нам относились. Мы чуть к другому тогда,
1: в тот момент.
2: То есть не
1: хватало больше доброжелательности,
2: да.
1: Какой-то вот этой визуальной доброжелательности.
2: Да.
1: Вы же уже сказали, что русский народ-то он добрый, но он не показывает, наверное, вот так...
2: Да, но это супер банальные какие-то моменты.
1: Ну и что, это нормально, из этого строится вся дальнейшая картина мира.
2: Да, кстати, я должен отметить, что в Нижнем Новгороде это абсолютно не так. То есть здесь в ресторанах замечательно обслуживают, и в магазинах замечательно встречают. Что-то произошло. Или это просто как раз изюминка Нижнего Городской области. Вот. И были как бы такие моменты, когда меня воспринимали как немца, немного как конкурента. На меня лично никогда не нападали, но было всегда очень много споров. То есть было всегда сложно вести какой-то диалог, потому что со мной постоянно спорили. Типа, это не так, это все не так, у нас это все так и так далее. Это было сложно. То есть я от этого всегда уже уставал под конец. Но как бы мы ни спорили, всегда расходились как бы как джентльмены. То есть не было никаких обид. Вот, вот это было сложно, а потом люди просто ко мне привыкли. Меня в Екатеринбурге просто очень достаточно много людей знали. Я не знаю, мне как-то всегда удается делать так, что я знакомлюсь постоянно с большим количеством людей, и меня всегда все знают. Вот. И что мне не нравилось, когда я понял, что... Когда я Россию чуть больше понял, это вот, как я говорил, прошло спустя 3 лет, что я высокомерно на некоторые вещи смотрел. То есть я осознал для себя, что, может быть, мое поведение и мой паттерн, то есть мой подход к вещам был не совсем корректный, не совсем правильный. То есть я в какой-то момент понял, что надо уважать вещи, как они здесь происходят, они так и происходят. И я потом наблюдал, когда там к нам люди приезжали, это тоже из Германии, я наблюдал, что они себя так же ведут, как я себя раньше вел, и мне это под конец как бы начало уже... Но было сложно с этим бороться. Сложные моменты были, однозначно. Никогда не думал вернуться обратно, потому что, знаете, это... Решение остаться здесь, это не было эмоциональным решением. Вот, как я уже говорил, там фундаментальные вещи, которые касаются моих детей. И я понимаю, любая моя эмоциональная стадия здесь, любые проблемы не сравнить с тем, какие проблемы, с какими проблемами мои дети будут там сталкиваться. Поэтому как бы тут все понятно. Сложности были, знаете, какие? Самые сложные, это когда мне снимали розовые очки. Знаете, когда вот говорят, вот... ресурсы в России, немецкие там технологии вместе, там симбиоз, победим все, все будет хорошо. Я, знаете, одно время вот в 23-м году начал консультировать стартапов. То есть такие компании, которые только начали развиваться и так далее. И я попал в компанию, она там технологией занималась, и они сказали, вот мы хотим заниматься экспортом, нам чуть-чуть надо навести здесь порядок, мы не знаем, как это сделать. Ты нам можешь помочь? Могу. Мы договорились. Я сразу сказал, как бы, если вы хотите, чтобы что-то поменять, надо что-то менять. То есть не надо повторять делать так, как вы это раньше делали. Я этим буду заниматься. И тогда я первый раз столкнулся с тем, что это все теория, с моей точки зрения. То есть люди не готовы сотрудничать с человеком, у которого есть компетенции, у которого немножко другой культурный код, и который как бы готов навести порядок. Ну что, все-таки, да нет, мы всегда так делали, у нас вроде бы получается, но вроде бы и не так уж все плохо. Вот. И я как бы понял, что немцам, наверное, будет здесь чуть тяжело, потому что нету взаимного понимания. Для меня это было разочарование.
1: Мы сейчас находимся в главе терпения, говорим об этой добродетели, еще говорят, что терпение – это спутник мудрости. Якоб, а вы считаете, можно ли в себе развить этот навык, научиться быть терпеливым?
2: Терпение для меня – это вот надо что-нибудь принять, что с чем я не согласен, и надо сидеть, ждать, терпеть, пока это пройдет, не пройдет. То есть я это делаю по-другому. Я разбираюсь в проблеме, да, то есть почему, в чем проблема, вот, и начинаю искать выходы. И если у меня нет выхода решить эту проблему, то, так сказать, я пытаюсь избавиться от этой проблемы. Потому что для меня терпение – это... Как это правильно сказать? Это мучение какое-то. Но это я говорю вот про себя. Ну, что я как бы привык дела решать. Вот. И если дело нерешенное, тогда надо найти подход к этому делу. И если нет решения, то надо от этой проблемы избавляться. У меня прагматичный подход.
1: Сейчас давайте вот немножечко поговорим про русский язык. Говорят, что русский язык, пусть не про вас, да, но про тех людей, которые принимают решение жить в России, учить русский язык. Говорят, что русский язык очень сложный. И выучить его до конца невозможно. Он еще сложнее, чем китайский. Вот когда вы учили русский язык, казалось ли вам так же или наоборот? Много ли терпения понадобилось?
2: Ну да, здесь на самом деле терпение понадобилось. Я разобрался, что я понял, как мне это надо сделать, выучить этот русский язык. Я понял, что это через практику, то есть надо общаться тем слабым словарным запасом, который у меня был.
1: Как вы расширяли словарный запас? За счет чего?
2: общение. То есть я просто не боялся общаться с людьми. У нас, особенно немцы, они всегда вот боятся общаться. Вот у меня слабый словарный запас, я что-то неправильно выговариваю, поэтому я лучше помолчу, дома поучу в тихомолке. Когда наконец-то я смогу общаться, я начну общаться. Вот такой подход. А у меня нет. То есть я не боюсь. Я и английский язык так учил, когда в США жил, и здесь, в России, я просто общался. Я просто как разговаривал. И таким образом я наработал через практику вот этот словарный запас, и так это получилось. Но это мой подход. Это мой подход лично.
1: Что такое бить баклуши?
2: А вот это уже специфика. При всем уважении к русскому языку, но я как бы не улавливаю.
1: Сложно, да? Не улавливать бить баклуши.
2: Да, я понимаю, что это какое-то слово, но я не понимаю, что с ним делать.
1: Вот как вот объяснить иностранным гражданам, да, вот как, что такое бить баклуши? Или, например, хоть кол на голове, тиши, все бесполезно. У русского народа за многие годы появилось множество поговорок о терпении. Есть терпение, будет умение. Всякую трудность терпением одолеть можно. Терпение приносит спасение. Якоб Пинникер, герой программы «Верую», сегодня директор агентства АКАЙ. И наша следующая глава – «Милосердие».
0: Милосердие.
1: Якоб, милосердие – это христианская добродетель, которая проявляется в готовности бескорыстно помочь другому человеку, проявить сострадание, прощение, заботу о тех, кто оказался в сложной ситуации. Это особое душевное расположение, при котором человек сопереживает страдающему и стремится облегчить его боль. В христианстве милосердие рассматривается как подражание Богу, который сам является источником милости. Кто для вас, Якоб, пример вот милосердия и вот такого бескорыстного служения людям?
2: Можно нескромно ответить вам?
1: Пожалуйста, попробуйте.
2: Я думаю, что я и есть этот человек. У меня немного героев в своей жизни, потому что я строю свою жизнь сам. Мне нравится жить. По крайней мере, чаще всего нравится жить и экспериментировать. Мне больше нравится создавать свои стандарты, чем за кем-то идти. У меня много книжек о разных там президентов. У меня в основном немецкая литература. Я попробовал, там кто-то мне интересен был, я прочитал биографию. Но, к сожалению, я там ничего не нахожу, потому что я считаю, что мой путь уникальный, и мне больше нравится находить все вот эти моменты самостоятельно. И как бы это ни казалось и ни слышалось, вот нашим агентством мы на самом деле помогаем людям. Они у нас на ладони. И доходит до того, что они нам просто верят. То есть так, как мы им посоветовали, так они и делают. Я для себя сам герой, и мои сотрудники – это тоже для меня герои, потому что, как я говорил, я очень эмоциональный человек, и когда очень сложно, я делегирую это все моим сотрудникам, и они выравнивают все вот эти моменты, которые для меня эмоционально сложно переносить.
1: Вот нечасто в нашей студии, в моей программе приходят такие эмоциональные герои, тем более такого достаточно высокого ранга руководители, которые сотрудничают в правительстве, с правительством Нижегородской области. И мне очень радостно, что вы такой настоящий, что вы смеетесь, улыбаетесь, говорите, что думаете. Нет, это классно. Я думала, таких туш и не осталось.
2: Но в этом есть и минусы, но есть и много плюсов.
1: Ну, давайте будем считать, что плюсов все-таки больше.
2: Конечно, конечно.
1: Плюсов больше, потому что для меня эмоциональность – это открытость, искренность, готовность откликнуться, помочь.
2: Угу. Согласен.
1: А согласны ли вы, Якоб, что в культурном коде России уже прописана доброта и милосердие?
2: Для меня русский человек чересчур добрый. Вот вы просто чересчур добрые. Можно быть чуть-чуть пожестче быть. Вот легкие на подъем, добрые. Конечно, каждый человек, он разный, но в целом, если смотреть вот на мой опыт с людьми, с которыми я общался, их, наверное, было уже тысячи, потому что я каждый день с кем-то встречаюсь, то есть с кем-то знакомлюсь. Каждый день. Со всего мира, кто к нам приезжает. И здесь очень много. Вот с вами мы вот познакомились. Да, может быть, как-то заложено это вот в коде, в культурном коде. Мне это очень нравится. Поэтому у меня жена русская, поэтому у нас и дети как бы. Я им чуть-чуть дал немецкого культурного кода, а супруга дала вот российского культурного кода. Мне он очень нравится. То есть мне русский народ очень нравится. Это, мне кажется, это самый лучший народ на этой планете. Я уже побывал много где.
1: Вы я это не говорю просто так. Вы говорили немножко в Америке, вы жили? Это...
2: Да.
1: Сколько лет вы жили в Америке?
2: А я жил там год, когда студентом был.
1: То есть вам есть чем сравнить. Вы жили, родились в Европе, были в Америке, на разных континентах. То есть русский человек отличается от всех людей на Земле?
2: Да, русский человек, он настоящий. Он настоящий. В итоге он настоящий. Какие бы люди ни были, люди бывают разные, естественно, но базово заложено, что человек, русский человек, я считаю, он настоящий. Он открытый, чересчур добрый, вот, всегда простит.
1: В разведку пошли бы с русским человеком?
2: Да.
1: Здорово. Яков Пинкер, директор агентства АК «Герой программы». Верую, и мы переходим к главе «Любовь».
0: Любовь.
1: Яков, к нам приезжают люди, которые уже разделяют традиционные российские ценности. Для них важно стать частью общества и внести свой вклад через участие в культурных проектах и гражданской активности. Вот, может быть, вспомните несколько историй из жизни переселенцев, которые полюбили наш город, именно Нижний Новгород, всем сердцем. Они же приезжают в Нижний, они же еще не знают, не видели ни разу, и на карте, может быть, не знают, что такое река Волга, Ока, Стрелки, Нижегородский Кремль. И вдруг происходит вот та самая любовь.
2: Я сейчас буду вещи говорить, и ваши слушатели будут, наверное, реагировать так, как практически все реагируют. Про Нижний Новгород говорят, что он очень чистый. Про Нижний Новгород говорят, что он очень похож на Будапешт. Про Нижний Новгород говорят, что он классно сбалансирован, что касается исторического направления, советского направления и современного направления по инфраструктуре. Про Нижний Новгород говорят, что здесь люди очень добрые. Вот семья как раз из Алабамы вот рассказывала, что они никак не могли понять, что заходят в трамвай, и они с ребятишками заходят, и детям уступают место. Что здесь могут с вероятностью 99,99% женщины открыть дверь. Вот. Что город очень ухожен, что много туристов, и что это город европейского стандарта. А когда, например, увидели школу 800, наши американцы, они сказали, что они в жизни таких школ не видели. Иногда кажется, что непонятно, откуда вы приехали, может, с гор спустились, я не знаю. Но на самом деле здесь все так хорошо, что, может, у нас, вот мне сказали, это называется «глаз замылился», мы это уже не ценим. Может, иногда надо будет куда-нибудь съездить, посмотреть, как по-другому живут. И вот в целом инфраструктура и чувство безопасности – вот это им нравится. Здесь можно, как я уже говорил, сохранить свой культурный код. Если там кто-то занимается вероисповеданием, если я правильно сказал, да, там католики есть здесь, евангелисты есть, православие есть. Все здесь есть, и все дружно живут. И вот это людям нравится очень даже. То есть базовые вещи, которым нам как бы кажется, ну и что? Это, у нас все плохо, там, не знаю. Вот у нас архитект есть, Ханс Йорк, он, когда с ним гуляем, постоянно... Вот я эмоциональный, а он эмоциональный X10. Вот он постоянно жалуется на ступеньки. Потому что он говорит, ступеньки должны быть одного размера, то есть ты должен интуитивно по ступенькам идти. Он говорит, а здесь постоянно на ноги смотреть надо, потому что ступеньки разного габарита. Он говорит, там какие-то косяки неправильно сделаны, здесь что-то кривое. Но он говорит, ну, как бы... Мне это не нравится, но, в принципе, да ничего страшного. Вот и тоже идет вот эта адаптация.

0: единственная опция. И когда они приезжают в Нижний Новгород и видят, как мы здесь живем, потому что здесь очень много местных людей, приезжих очень мало. По сравнению, например, с Москвой. В Москву многие едут там заработать, карьеру построить и так далее. Сюда тоже едут, да. Но в основном здесь местные люди. И видно, что любят свой город. Как бы это сейчас ни звучало, я понимаю, что многие не согласны, но это так. Так мы это видим.
1: Да, большой вид на расстоянии, вы все равно это немножко со стороны на это смотрите.
0: Да, вот так я это вижу.
1: А нам это приятно слышать, потому что мы действительно живем, и, может быть, уже глаз замылился, как вы говорите, уже ко всему мы привыкли. Я вот родилась в этом городе, это мой родной город, и, понятно, я прошла разные этапы его развития, когда он был закрытым, когда он был серым, когда люди все ходили вот серые, одинаковые, и сейчас другой город, как будто это все раз так поменяли калейдоскоп, и совершенно... Другие картинки перед глазами.
0: Вот знаете, я еще вот тоже такие классные моменты есть. У меня есть сотрудница. У нас практически все родились в Нижнем Новгороде. То есть у нас
1: вот кто работает, в Оке, да.
0: Хотя у нас и переселенцы сейчас уже работают. То есть мы как бы на работу их берем и так далее. У меня есть одна сотрудница, которая рядом с офисом родилась. Там есть роддом, она там родилась. Мы об этом, знаете, как узнали? К нам приехал Виталя. Из Канады. Он лет 20 тому назад родился в Нижнем Новгороде, уехал в Канаду, там с семьей дети родились, и сейчас он вернулся, он айтишник. И вот он приходит к нам в офис и говорит, слушайте, там есть роддом через дорогу, который там стоит, я там родился. И Марина руку поднимает, и я там тоже родилась. То есть у нас, знаете, вот такие истории. То есть Нижний Новгород, он является уже каким-то магнитом.
1: Давайте еще немножечко поговорим, раз мы говорим о любви. О любви, например, к русской литературе, к музыке, к русской кухне. Угу. Это была любовь с первого взгляда или нет? Пришлось ли что-то открывать в себе заново или заставлять себя полюбить?
0: Ну, я, в принципе, люблю есть. Вот, и вкусно тоже есть. Мне здесь очень сильно нравится борщ. Я люблю борщ. Это прям вот это как бы мое. Иногда меня балует домашними всякими салатами, как называется, холодец. Иногда мне вот теща балует этим. Мне, в принципе, вся еда здесь нравится, потому что здесь еда вкусная. Но те же американцы, которые к нам приезжают, говорят, здесь вот банально, вот картошка, у нее есть какой-то вкус. Мы все говорим, а какой-то другой вкус должен быть? Он говорит, ну, представь себе, ты есть картошку, и там вообще никакого вкуса нет. Я говорю, а что там в Америке, что ли? Я просто там давно не был. Невкусно? Он говорит, просто безвкусно, все одинаковое.
1: Все такое синтетическое.
0: Да, нет? Здесь все вкусно. Вот я как бы вот так, мне нравится.
1: То есть кухню вам нравится.
0: Абсолютно.
1: А путешествовали вы по Нижегородской области?
0: Да, удалось. Мы с нашими переселенцами путешествовали достаточно много. В Городец мы ездили. Потом мы были, я забыл город, большой монастырь. Мы на Пасху в прошлом году туда ездили. У нас было 50 человек. К нам приехали многодетные семьи из Московской области. Они тоже американцы. То есть, представьте себе, две семьи приехали.
1: Медивеева?
0: К нам приехали две семьи, они католики. Одна семья из США. У них на тот момент было 7 детей, сейчас 8. А вторая семья из Франции, Фабриса, 10 детей. Вот мы заказали большой автобус, вот и ездили. И как раз было на Пасху. И вот, да, я уже повидал, но, к сожалению, в основном 99% всей моего времени я сейчас трачу на агентство АК, на вот этот проект. Он очень серьезный проект. Он проект уникальный. Мы впереди всех. То есть есть
1: в России, да? Это такой флагманский проект
0: Нижегородской
1: области.
0: Мы создаем все стандарты. Я считаю, должен быть экономический эффект. То есть, если они сюда приехали, они должны работать, платить налоги, понимаете, тратить деньги. Вот, они должны рожать, решать демографические все вопросы. Пускай создают свои компании, делятся своим ноу-хау. В итоге это все должно привести к тому, чтобы нам стало легче жить, чтобы нашим ребятишкам в будущем стало лучше, легче жить, и чтобы Россия как бы занимала ту позицию, которую достойно занимать. Я как бы глубоко в этом уверен, и они должны участвовать в этом процессе именно своими ресурсами, своим человеческим капиталом, который есть. Иначе зачем как бы мы вот это все делаем? За спасибо, что ли?
1: Благодарю вас. Вы очень хорошо все объяснили. Главное, так понятно, на хорошем русском, крепком языке. Еще раз говорю, что у нас в студии сегодня человек, для которого русский язык не родной язык, который стал ему родным, потому что он полюбил Россию всей душой и сердцем. Благодарю вас за эту беседу.

0: Якоб, а вы счастливый человек?
1: Наверное, да. Я просто вечно не удовлетворен. Мне постоянно что-то
0: вы
1: не нравится.
0: Вы перфекционист, да? Или
1: да,
0: максималист все-таки?
1: Я просто вижу все возможности, и хочется ими воспользоваться. И вот, ну что, возможностей здесь очень много, и хочется ими воспользоваться, поэтому я вечно недоволен и, ну, как бы сбалансированно недоволен. В целом, мне кажется, я больше счастливый человек, чем несчастливый.
0: Пожелание нашим радиослушателям программы «Верую» от директора агентства АК Якоба Пинникера.
1: Вы, скорее всего, в будущем все будете больше и больше иностранцев видеть в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Я бы хотел просто попросить к ним относиться как к нормальным людям. То есть они приняли осознанное решение приехать сюда, приехать в Нижегородскую область. Они все хорошие по-своему, они не враги. Они наши друзья, они максимально благодарны для того, что им дают возможность начать жизнь с нуля. Это очень смелые люди, которые покинули свою родину и выбрали Россию как свою новую родину и дом. Я хотел бы попросить к ним относиться положительно, позитивно и с пониманием. Вот как российский народ это умеет делать.
0: Спасибо вам огромное, Якоб, за эту добрую, такую эмоциональную беседу. Нижний Новгород действительно это сад, в котором вековые деревья растут рядом с молодыми саженцами. Кремль, старинные церкви, купеческие особняки. Все это живые свидетели истории. Якоб Пинникер, герой программы «Верую», рассказал нам сегодня, что переселенцы особенно ценят эту связь времен. Близость к городам Золотого кольца словно приглашение в путешествие по страницам русской истории. Нижегородская область встречает переселенцев не холодным любопытством, а теплом гостеприимства. Здесь не нужно перекраивать себя, чтобы вписаться в новую жизнь. Можно остаться собой и при этом стать частью чего-то большего, сообщества, где ценят труд, уважают традиции и готовы помочь соседу. Слушайте программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18 часов. С вами была Ирина Вдовина. До встречи.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

11 марта 1915 года в Петрограде состоялась премьера кантаты Сергея Танеева «По прочтении псалма». После этой премьеры композитор и музыкальный критик Борис Асафьев написал: «Впечатление осталось столь сильное, какое только может остаться после исполнения подлинно правдивых, живых произведений музыкального искусства, где слышится за каждым изгибом музыкальной мысли творческая воля и одухотворенное чувство композитора». Кантата «По прочтении псалма» была посвящена матери композитора, Варваре Павловне Танеевой. Сергей Танеев обратился к поэзии Хомякова, стихи которого еще в детстве читала ему мать. Это художественная интерпретация 49-го псалма Давида о смысле существования человека на земле, о нравственных идеалах, о высоком предназначении человека, о неисчерпаемых возможностях его души и ума. И одновременно это утверждение мысли о созидательном труде, соединении с природой, символом вечной, неприходящей красоты и жизни. –

Сергей Иванович Танеев родился в 1856 году во Владимире на Клязьме. Высококультурная среда, огромная домашняя библиотека, обычай изъясняться с родными на трех языках, литературные и музыкальные семейные вечера. Одаренность проявилась у него очень рано, безукоризненный слух и не по-детски серьезное увлечение музыкой. Все эти качества выделяли его и позднее, в Московской консерватории.

Танеев принадлежит к числу весьма немногих избранных. Он будет великолепным пианистом и прекрасным композитором. Это слова Николая Рубинштейна, учителя Танеева. Композицию преподавал ему сам Чайковский, и со временем Танеев и Чайковский стали очень близкими людьми. Петр Ильич высоко ценил суждения своего талантливого ученика, всегда спокойного, рассудительного, обладавшего тонким художественным вкусом. «Не знаю никого, кто бы в моем мнении и в сердечном отношении стоял выше Танеева», признавался он. Именно поэтому после смерти Петра Ильича Танеев закончил его вокальный дуэт «Ромео и Джульетта», третий фортепианный концерт, фортепианную пьесу «Экспромт» и другие сочинения.

Действительно, Танеев был необычен. По воспоминаниям современников, мы представляем человека, который обладал не только музыкальным талантом, природным умом, но и душевной чистотой. В нем было удивительное сочетание прямоты высказываний и деликатности, мягкости обращения, строгой принципиальности, бескомпромиссности и неподдельной доброты и сердечности. Еще юного Танеева приняли в свой круг консерваторские профессора. И наравне со своими именитыми преподавателями он был неизменным участником всех музыкальных вечеров у Николая Рубинштейна, чей дом был сосредоточием культурной жизни Москвы тех лет. Сергей Танеев блестяще окончил консерваторию по двум специальностям – фортепиано и композиции. Он с успехом как пианист гастролировал по России, выступал во Франции, одновременно посещая лекции в Сорбонне, общаясь с представителями французской творческой интеллигенции. Танеев бывал в гостях у Полины Виардо, где познакомился с Тургеневым, композитором Гуно, Флобером, Сен-Сансом. Постепенно Танеева все больше увлекала композиция – желание сосредоточиться на творческой работе.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, в студии Олег Демин. В селе Богоявление Дальнеконстантиновского района сегодня освящен центральный престол храма в честь Богоявления Господня. Эта церковь – памятник истории и культуры регионального значения. Храм, посвященный победе России в Отечественной войне 1812 года, был построен в 1826 году. Чин великого освящения совершил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. После богослужения он обратился к собравшимся.
1: Этот храм величественный, построен князем грузинским. И мы с вами в этом году отмечаем 1700-летие со дня принятия христианства грузинским народом. Такая также невидимая, но зримая связь Церкви Небесной, торжествующей с Церковью Земною. И для нас это большая радость и духовное утешение. Ведь главная наша с вами задача здесь, в земной жизни, призвать благословение Божие на свои труды, дать место промыслу Божию в своей жизни. И тогда Господь всякое немощное нашей жизни врачует, всякое оскудевающее восполнит.
0: В этом году отмечают три знаменательных события, связанных с этой церковью. 200 лет со времени завершения ее строительства, 180 лет со дня освящения Центрального престола, а также 1700-летие принятия Грузией православия. К другим новостям. Более 12 тысяч нижегородцев воспользовались мерами поддержки демографического меню нацпроекта «Семья». Эти меры поддержки вводились в регионе поэтапно с января прошлого года. Среди них выплаты при рождении третьего и последующих детей в молодых семьях, поддержка беременных студенток, помощь семьям, а также меры, которые помогают родителям наладить семейный быт после рождения ребенка. Национальный проект «Семья» реализуется в стране по поручению президента Владимира Путина. Благочинный Кстовского округа иерей Евгений Наумов совершил чин освящения помещений прокуратуры Кстовского района. В соборной молитве приняли участие прокурор Кстовского района Александр Баженов, его заместители и сотрудники ведомства. По завершении богослужения состоялось чаепитие и беседа. Сотрудники обсудили со священником вопросы православной веры и нравственного выбора, а также роль духовных ценностей в современном обществе и юридической практике. На молитвенную память о встрече благочинный передал в дар коллективу прокуратуры икону Спасителя. 19 августа, в день 210-го праздника Преображения Господня, на территории Спас-Преображенского собора Сормовского благочиния состоится 6-й открытый фестиваль колокольного звона «Преображение». В программе фестиваля «Божественная литургия» и «Крестный ход» и «Колокольный звон-концерт». Еще запланированы мастер-класс по колокольному звону, выставка-ярмарка народных умельцев, конкурс изделий кулинарного искусства «Яблочные мотивы», угощение гостей праздника пирогами, чаем и фруктами, экскурсия в музей «Православная Сормова». И в Африке заложен новый православный храм. Он располагается в кенийском селении Гетима. Это будет церковь в честь мученицы Софии. Там совершили чин освящения закладного камня в основании будущего храма. Перед этим были крещены в православие 8 местных жителей, а еще 5 были приняты в православную церковь через таинство миропомазания. Патриарший экзарх Африки митрополит Константин подарил приходу икону Божией Матери и ладан и встретился с катехизаторами, которые помогают на приходах. Православие в Африке появилось с первыми христианами в Египте и Эфиопии в первом веке после Рождества Христова. В странах Черной Африки православие стало распространяться среди коренного населения в середине прошлого века. Сейчас в Африке около 1 миллиона православных. В Нижнем завтра пасмурно, местами небольшой дождь, 10 градусов на столбике термометра, ветер западный 4 метра в секунду. На этом пока все. Служба информации «Радио Образ». До встречи в следующем выпуске.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Мы продолжаем разговор о Пушкине. В поисках истины находится Александр Сергеевич. И под сегодняшнюю лекцию я назвал сказки как отражение страстей. Так вот, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Вдруг она, моя душа, пошатнулась, не дыша, белые руки опустила, плод румяный уронила, закатились глаза, и она под образа головой на лавку пала и тиха, недвижно стала. Знаете, кого кладут под образа на стол? Или, точнее, в данном случае на лавку? Да, покойника. То есть получается так, что мы догадываемся, что она превращается в покойника. Недвижно стало. Если вспомним название этой сказки о мертвой царевне, то уже понятно, что название с этим эпизодом уже сочетается, и мы действительно воспринимаем ее как умершую. Братьев в ту пору домой возвращались толпой с молодецкого разбоя. Им навстречу грозно воя, пес бежит и ко двору, путь им кажет. Не к добру, братья молвили, печали неминуем. Прискакали, входит, ахнули, вбежал пес на яблоко, стремглав слоем кинулся, злился, проглотил его, свалился и сдох. Напоено было ядом знать оно. То есть причину раскрыл соколка, как звали этого пса, что было яблоко ядом напоено. Но смотрите, почему семь богатырей не стали искать виновного? Потому что собака-то подсказала, что кто-то здесь был, яблоком угостил. Значит, есть убийца, они его не ищут. Почему? Волю свою не проявляет. Что они сделали для своей названной сестрицы? В горести душевной все поникли головой и с молитвою святой славки подняли, одели, хоронить ее хотели и раздумали. С молитвой святой. То есть священника тоже нету, но они сами знали молитву. Но смотрите, это ведь не отпевание, не погребение, то, что они делают. А почему? Она, как под крылышком у сна, так тихая, свежа лежала, что лишь только не дышала. Ждали 3 дня, но она не восстала ото сна. В общем-то, хоронят на 3-й день. Сотворив обряд печальный, но, опять же таки, не погребальный. Вот они во гроб хрустальный. Труп царевны молодой положили и толпой понесли в пустую гору. Смотрите, труп, зубожизненный. Души там нет. И в полуночную пору, а почему не днем, гроб, ёкшийся столбам, на цепях чугунных там осторожно привинтили, решеткой оградили, и пред мертвой сестрой сотворив поклон земной. Старший он молвил, спи в гробе. Вдруг погасло, то есть неожиданно, жертвой злобе, то есть понимают, что кто-то отравил. На земле твоя краса погасла, да? Дух твой примет небеса. Дух или душу? Это же не одно и то же. Дух ты примет небеса. Нами ты была любима и для милого хранима. Не досталось никому, только гробу одному. Знаете, и досталась, и отдана, только они этого не знают. Вот опять же таки, вот тот самый провиденциализм, который Пушкин начинает осмысливать и в своей жизни, и в своих произведениях. То есть человек предполагает, даже делает выводы, даже выстраивает как-то свою жизнь, свои действия, но Бог располагает. Бог не предопределяет, но понимает, как будет развиваться это событие. И в воображении или в осмыслении того, что происходит у братьев, не досталось никому. Только гробу. Смотрите, а почему гробу? Это же тело в гробе, а душа-то на небесах. тот же день царица злая, добрые вести ожидая, в тайне зеркальца взяла и на прос свой задала. Ель, скажи мне, всех милее, всех румян и белее, и услышала в ответ то, что хотел. Ты, царица, спору нет, ты на свете всех милее, всех румяней и белее. Вот что хотелось, то достигла. Вот можно ли ради славы, ради положения, славы мимотекущей, да, переступить, да, через жизнь человеческую? Что самое главное? Человеческая душа. Какой один из самых страшных грехов? Убийство. Не убий. Вот можно ради достижения какой-то цели, а потом даже, ну, цели такой временной, потому что всегда красавицей не будешь, потому что время берет свое, переступить одну из заповедей, то есть согрешить. И вот на этом контрасте теперь мы возвращаемся к королевичу Елисею, который, как мы помним, помолясь Богу, то есть призвав его помощь, отправляется по белу скипету и ищет свою невесту. Нет, как нет. Он горько плачет, и кого не спросит он, всем опрос его мудрен. Кто в глаза ему смеется, то скорее отвернется. К красному солнцу, наконец, обратился молодец. Свет на солнышко, ты ходишь круглый год по небу, сводишь зиму с теплой весной, всех нас видишь под собой. Аль, откажешь мне в ответе? Не видал ли ты на свете, ты царевны молодой, я жених ее. Вот тут тоже, смотрите, Пушкин в это время занимается словом полку Игореве. И там он прекрасно помнит обращение к трем природным стихиям Ярославны, супруги Игоря Святославича, когда она узнала о поражении своего милого, Лада. Да, она обращается к солнцу, к воде и к ветру. И вот, да, вот эти три стихии, как в слове о беседе трех святителей, на этот вопрос, что такое высота небесная, глубина морская, широта земная, то есть солнце, ветер и вода. Иоанн Богослов отвечает: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. И вот получается так, что и тут, хотя и королевич Елисей обращается к солнцу, потом к луне и к ветру, но мы же не забываем, что эти и солнце, и луна, и ветер все это сотворены Богом.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Протоиерей Владимир Гофман. Персиковый сад. История Дионисия, Иннокентия и других святых и грешных отцов. Per crucem ad lucem.
1: Их было четверо. Отец Дионисий сразу подумал, что они братья. Так мужчины были похожи друг на друга, различаясь разве что по возрасту. Рослые, крепкие, с пронзительными черными глазами. Заговорил старший, совсем уже седой, в светлой спортивной куртке и в очках без оправы, сдвинутых на кончик носа. «Батюшка», — сказал он и погладил короткий серый ежик на голове, — «у нас мама при смерти. Хочет исповедаться и причаститься». Все четверо смотрели на священника. «Она в сознании?» — спросил отец Дионисий, поправляя наперстный крест. «Да, да, в сознании», — ответил тот же мужчина, а молчавшие братья его согласно закивали. «Она в этот храм ходила много лет. Вы могли бы поехать с нами?» Отец Дионисий вздохнул и поглядел в окно. Сгущались сумерки. «Хорошо», — сказал отец Дионисий, переводя взгляд с одного мужчины на другого и снова поражаясь столь явному их сходству. «Сейчас соберусь и поедем». Видно было, что братья обрадовались. «Мы поставим свечи», — откашлившись в кулак, произнес старший, — «и будем ждать вас в машине, там, у ворот. Фургон Volkswagen стоит, увидите». На улице моросил мелкий дождь. Отец Дионисий раскрыл зонтик и, придерживая подол рясы, подошел к машине, думая о том, в какой конец города его повезут на этот раз. Оказалось довольно далеко, в один из нагорных микрорайонов. Пока ехали, старший из братьев, он сидел за рулем, рассказывал о матери, о том, какой набожной она была в жизни. «Что же вы в ближайший храм не обратились?» — спросил отец Дионисий, думая, как поздно он вернется домой. «Это ее желание — пригласить священника из собора». «Понятно». И тут один из сидящих сзади братьев сказал: «Батюшка, я думаю, надо вам сказать, если это имеет значение, конечно, мама у нас лютеранка». «Как, лютеранка?» — опешил отец Дионисий. «Да так, мы ведь из немцев будем. Предки по маминой линии еще с петровских времен в России жили, а отец из пленных в последнюю войну. Они были, по словам матери, немецкой веры, а нас всех четверых, да еще сестру, крестили в русской церкви». «Так, немцы, между прочим, не все лютеране, есть и католики. Мы в этом плохо разбираемся», — ответил за всех старший. Отец Дионисий не знал, то ли попросить повернуть машину назад, то ли остановить, чтобы подумать о создавшейся ситуации.

0: то ли ехать дальше и разбираться на месте. В конце концов, выбрал последнее. Было только непонятно, как же это. Лютеранка по вероисповеданию ходила в православный храм? Хм, почему? В городе, между прочим, есть лютеранская община. И католическая тоже. Сейчас, как известно, свободы совести, никаких запретов на религиозные убеждения нет. Хочешь в церковь, хочешь в секту, иди, куда душе угодно. Потому что она и не лютеранка вовсе. Да. Лучше всего, подумал отец Дионисий, спросить у нее самой. Тем временем они приехали. Надо было все-таки сразу объяснить мне, что к чему, сказал он братьям, когда все пятеро поднимались по лестнице на пятый этаж, покрашенный в желтый цвет сталинки. Вы извините, конечно, но я даже не подумал об этом, ответил старший. И в голову не пришло. Христиане и христиане. А немцы, значит, не могут в русской церкви причащаться? Спросил один из братьев, шедший последним. Отец Дионисий оглянулся. «Дело не в том, немцы или не немцы. Лютеране не могут. Католикам в крайнем случае дозволено, и то через исповедь с отречением от католических заблуждений. А протестантам нет. Существует специальный чин присоединения их к православию. Через миропомазание. Может, ваша мама все-таки католичка?»
1: «Теперь уж и не знаю. Не ошибиться бы», — сказал старший. «Кажется, все-таки лютеранка. Сейчас спросим».
0: «Точно, лютеранка», — вмешался в разговор другой брат. «Я помню, приходил пастор, они с матерью долго разговаривали. Потом мать сказала, что он из лютеранской церкви».
1: «Но молиться-то она ходила в наш собор?»
0: «Вот именно». В двухкомнатной квартире с большой прихожей, в которой, несмотря на ее величину, пятерым мужчинам было тесно, тускло горела бра в виде сосновой шишки на бронзовой ветке и пахло лекарствами. Старший брат провел отца Дионисия через просторный зал, заставленный старинной мебелью, в маленькую комнатку. На узком диванчике у окна лежала худая, седоволосая женщина с резкими чертами лица. «Добрый вечер», — сказал отец Дионисий. «Добрый вечер», — тихо ответила женщина.
1: «Вот батюшка, наша мама», — представил больную старший. Другие братья в комнату не вошли. «Ее зовут Марта».
0: «Хорошо», — сказал отец Дионисий, снимая с груди дароносицу. «Вы оставьте нас. Мы поговорим и все выясним». Мужчина поклонился.
1: «Мы на кухне посидим, а дверь закроем, чтобы вам не мешать. Если что-то будет нужно, вы кликните меня. Меня зовут Петр. Петр Петрович Реймер».
0: На вид больной было лет 70. Тонкие черты лица и яркая седина волос, аккуратно уложенных в строгую прическу, выдавали в ней интеллигентную женщину, из тех, что до глубокой старости, невзирая на болезни, следят за своей внешностью. Она внимательно смотрела на священника. «Похоже на учительницу из старого фильма», — подумал отец Дионисий.
2: «Ваш сын сказал мне, что вы лютеранка?»
0: «Да, в младенчестве меня крестили в кирхе. Это было в Риге. Но вы ходили в собор, в русскую церковь».
2: «Это так».
0: «А почему? В городе, насколько я знаю, есть лютеранская община?»
2: «Я хотела окреститься в православной церкви».
0: «Вы христианка», — вежливо перебил отец Дионисий. «Вам не нужно креститься. Водное крещение совершается один раз. Апостол говорит, един Бог, едина вера, едино крещение».
2: «Я не знала этого. В храме сказали, что нужно все делать заново. Но я так и не решилась». Больная тяжело вздохнула и, помолчав некоторое время, продолжила. «Видите ли, это долгая история. Едва ли нужно ее рассказывать. Я хотела стать православной, ходила в собор, крестила сыновей, старалась воспитывать их в христианском духе».
0: «А что же сами?» — спросил отец Дионисий.
2: «Сама? Видите ли... На мне, батюшка, есть один грех, с которым я не решалась подойти к священнику. Теперь вот пришла пора умирать, и я не могу с такой ношей предстать перед Богом. Вот почему пригласила вас. Вы можете меня исповедать и причастить?»
0: Отец Дионисий ответил не сразу. Было о чем подумать. «Я, конечно, исповедую вас и причащу. Но так как вы принадлежите к лютеранской церкви,
2: Сначала надо присоединить вас к православию. Существует такой чин. У меня, к сожалению, нет с собой нужной книги. Что же делать? Душа, батюшка, горит. Доживу ли до завтра, один Бог знает.
0: Вы ведь долго ходили в собор, значит, с основами православия знакомы? Задал он вопрос.
2: Знакомо. Молитву читаю уже много лет из православного молитвослова. Знаю символ веры.
0: Я ведь всерьез готовилась к крещению. Да и по профессии я преподаватель.
1: Что вы преподавали? Спросил отец Дионисий, думая, как точно он угадал в больную учительницу.
2: Латынь. Я учила студентов латыни в лингвистическом университете.
0: «Перас перат астра», произнес отец Дионисий знаменитый афоризм. Только это и вспомнилось ему из латыни.
1: «Пер круцем ад люцем», ответила женщина усталым голосом и через силу улыбнулась.
0: Отец Дионисий понял, что сейчас ей не до разговоров.
2: «Вы ученый человек и...» «Ах, батюшка, оставьте!» «Ученые дураки худшие из дураков», так говорили древние. «Разве голова управляет жизнью человека?» «Управляет сердце, а в нем нет покоя. Успокоиться оно может только с Богом», так, кажется, говорил блаженный Августин. «Я нашла его, потому так хотела окреститься».
0: «Слава Богу, вас крестить не нужно», — заметил отец Дионисий.
2: «А вот миропомазание необходимо. Вы потерпите немного, мы сейчас с вашим сыном съездим в собор за миром».
0: «Хорошо, я потерплю».
2: Она посмотрела на журнальный столик старинной работы, весь заставленный пузырьками и коробками с лекарством. «Пер круцем ат люцем, нун саут, нун гуам».
0: Еще час ушел на поездку в собор. На улице совсем стемнело, и по-прежнему шел дождь. Когда, вернувшись, отец Дионисий вошел в комнату, больная лежала с закрытыми глазами. Свет стоящего в дальнем углу торшера падал на ее лицо, и оно казалось безжизненным.
2: «Неужели умерла?» — испугался отец Дионисий.
1: «А я не причастил ее, буквоед, несчастный, фарисей! Человек на пороге смерти, а я... Устав требует того, устав требует этого! Она же христианка, еще по латыни заговорил недоучка!»
2: Но тут веки женщины дрогнули, и она открыла глаза.
0: «Слава Богу!» Отец Дионисий облегченно вздохнул и открыл пузырек с миром.
2: «Печать дара Духа Святаго!» Тихо произносил он тайно совершительную формулу и думал о том, какими сложными бывают человеческие судьбы. Больная дышала все тяжелее, лицо ее стало покрываться краской, в глазах появился лихорадочный блеск. Отерев влажной губкой мира на теле женщины, отец Дионисий закрыл крестильный ящик и приступил к таинству покаяния.
0: «Так в чем вы хотели исповедаться? Что мешало вам подойти к чаше?» — спросил он, закончив чтение молитв перед причастием.
2: «Грехов много, но один особенный. С ним я не могу умереть».
0: «Что это за грех?»
2: «Господь прощает человеку все грехи?»
0: «Да, если человек искренне раскаивается в них. Помните благоразумного разбойника? Днесь со мною будешь и в рай».
2: «Да, 70 крат седмирицию». Женщина замолчала, глядя в потолок. Видимо, обдумывала то, что хотела сказать. Отец Дионисий ждал. «Я убила своего ребенка», наконец произнесла она сухим шепотом.
0: «Вы сделали аборт?» — задал привычный вопрос отец Дионисий, потому что не раз слышал это от женщин на исповеди.
2: «Нет, аборта я не делала. Я убила ребенка своими руками». Наступила тишина. Отец Дионисий не знал, что сказать. Глядел в лицо женщины, которая изменилась, осунулась и постарела. Глаза ее были открыты, и из них медленно, одна за другой, выкатывались слезы. «Я убила его своими руками», — повторила она мертвым голосом. Во рту отца Дионисия пересохло. Он хотел спросить больную, как это произошло, Но она, не дожидаясь вопроса, заговорила сама. Война застала меня в Ленинграде с трехмесячной дочкой на руках. Это был мой первый ребенок. Известно, что пережили ленинградцы в блокаду. Я вас только прошу, мои сыновья, они ничего не должны знать. Не беспокойтесь. Отец Дионисий коснулся ее руки, тайной исповеди. Да, да, конечно. Дело вот в чем. Та девочка, она не была сестрой Петру и другим мальчикам. За их отца я вышла замуж позже, уже после войны. Мой первый муж, русский офицер, погиб под Москвой в первые же месяцы. Мы умирали от голода. Я видела, как угасает моя дочка, и тогда решилась на это. На убийство. Мне и сейчас, спустя полвека, снится ее плач. Тоненький голосок пронзает сердце, та подушка. Наволочка в цветочек. Боже мой, вот так все случилось. Она замолчала. Тишину в комнате нарушало только ее прерывистое дыхание. Но ни стона, ни плача не вырвалось из груди умирающей, и отец Дионисий, слушая рассказ, поражался силе воли этой женщины. Она до последнего держала в руках свои чувства. Я схоронила девочку и поклялась, что никогда, ни при каких обстоятельствах не сделаю аборта. Теперь можно сказать, что клятву я выполнила. Но я тогда даже не подозревала, как тяжело жить на свете с таким грехом. Все эти годы моя душа не переставала болеть. Я растила сыновей, взяла на воспитание девочку-сироту. Ничего не помогало. Давно уже мне стало понятно, что рана моя не заживет никогда. Ладно, я стерплю. Только бы Господь простил меня, грешную. Я боюсь встречи с ней там, хотя понимаю, что мы едва ли увидимся. У Бога разные обители для невинных жертв и убийц. И с ним я боюсь встречи. Не бойтесь, тихо сказал отец Дионисий. Он прощает. Грех — это рана, которую грешник наносит себе сам. Она будет болеть долго, может быть, всю жизнь. Потому что сами себя мы имеем право не прощать. Больная провела языком по запекшимся губам. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Отец Дионисий понял, что больше говорить она не сможет, и, взяв в руки требник, прочел разрешительную молитву. Господи, Боже наш, Петрове и блуднице слезами грехи оставивай. Потом, наклонившись над больной, причастил ее святых тайн. Петр Петрович Реймер повез отца Дионисия в собор. Дождь кончился. Отец Дионисий молча смотрел в окно, не замечая ни этих огней, ни проносящихся мимо машин. Ему все слышался голос женщины, ровный, бесстрастный, в своей сдержанности, переполненной нестерпимой болью. В нем не было надежды, думал отец Дионисий. Не было. Но было раскаяние. Раскаяние — спутник надежды. Ну, придет. Обязательно придет. И тогда ей уже не будет сниться пронзающий сердце тихий детский плач и подушка в цветастой наволочке с небольшой вмятиной посередине. Отец Дионисий не мог знать, что завтра в 5:00 утра ему позвонит Петр Петрович и скажет, что его мама Марта Реймер в крещении Марфа умерла.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8.00 до 17.00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: Савино-Сторожевский монастырь. Храм Вооруженных сил России. Савино-Сторожевский монастырь – древняя обитель, которая находится недалеко от Москвы, буквально в 50 километрах. В рамках паломнической поездки путешественникам предстоит преодолеть 500 километров. Это расстояние от Нижнего Новгорода до Звенигорода. Поездка двухдневная, поэтому первое, что предстоит, это заселение в гостиницу и обед. Ну а уже затем вы посетите обитель. Монастырь старинный, он основан еще в 1398 году под Звенигородом на высоком берегу реки Москвы на горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества. Его основал преподобный Савва, звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. По просьбе звенигородского князя Юрия Дмитриевича, второго сына великого московского князя Дмитрия Донского. Монастырь этот был военным форпостом Московского княжества на Западе. И там, конечно, есть на что посмотреть. Ведь это целый комплекс. Например, там находится дворец Алексея Михайловича, царицыны палаты, казначейский корпус, красивейшие стены и башни, знаменитая звонница, братские корпуса и несколько церквей. Приехав туда, паломники попадают на вечернее богослужение в одном из храмов монастыря. Это собор Рождества Божией Матери, Преображенская, Троицкая церкви. Кстати, храмы эти расписывали иконописцы оружейной палаты Московского Кремля. Монастырь ставропигиальный, то есть подчиняется он не синоду, а непосредственно патриарху. Ну а после богослужения паломники обычно посещают святой источник святого преподобного Саввы Сторожевского. Затем ужин и ночлег. А вот на следующее утро продолжение поездки. Выезд на Кубинку. Это город в Одинцовском городском округе Московской области. Там находится еще одно святое место, ради которого паломники преодолевают такой путь. И поверьте, оно того стоит. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации является духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. Главная святыня храма – икона «Спас нерукотворный». Икона написана по старинным технологиям на деревянных досках из орудейного лафета восьмифутовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дня Невы. Там можно принять участие в экскурсии по храмовому комплексу. Также посмотреть музейный комплекс. Отдельно хочется рассказать про экспозицию этого музейного комплекса. Называется она «Дорога памяти. 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны», на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту, подробную историю каждого дня войны. И вот, помолившись в храме вооруженных сил, паломники отправляются обратно в Нижний Новгород. Собираясь в эту паломническую поездку, стоит взять с собой емкость под святую воду, сестрам рубашку для купания в источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии иерей Илья Третьяков. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Господь да благословит всех нас.
1: Отец Илья, сегодня мы с вопросом о чудотворной иконе Богородицы «Всех скорбящих радость». Вопрос такой. Эта икона являет нам утешение. Как просить утешения в неизлечимой болезни? Просить исцеления? Верить, что это возможно?
2: Очень животрепещущий вопрос. И в контексте вспоминаемой иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Конечно, по самому наименованию видно, что люди во все времена перед иконой Божьей Матери просят поможение в скорбях. И вот наименование как раз этой иконы говорит, что Пресвятая Богородица, она всем скорбящим подает радость. Безусловно, в жизни, наверное, всякого человека наступает такой момент, когда он сталкивается с какой-то очень сильной скорбью, которая связана в том числе с неизлечимой какой-то болезнью или самого человека, или ближних его. И вот возникает правильный и своевременный вопрос, как по-христиански относиться к этим событиям. И вот наш корреспондент очерчивает возможные варианты ответов. Это просить исцеления, верить, что это возможно. Мне кажется, что нужно расставить некоторые очень важные акценты в духовном переживании вот этого состояния болезни. Безусловно, болезнь, она выводит человека из некого привычного течения жизни и ставит его перед неким выбором. Тем более, что если это болезнь, что называется, неизлечимая, да, и врачи не дают никаких прогнозов, и по опыту мы знаем, что, в общем-то, это очерчивается обозримое будущее для человека, которое исчисляется, может быть, месяцами, может быть, годами. Мне всегда вспоминается, когда начинаешь этот разговор о скорбях, о болезнях, о христианском отношении ко всему этому, письма отца архимандрита Иоанна Крестьянкина своим духовным чадом. И нередко, порой очень даже часто, отцу Иоанну письма с подобными вопросами направлялись. И он, имея духовный опыт и житейский опыт, говорил так, что болезнь – это телеграмма с уведомлением, что мы здесь не навсегда, что мы здесь с вами не на тысячелетие. Замечательно, деревенское такое есть присловие – «два века никто не живет». Жизнь человека 70 лет, аж в силах 80 лет. И болезнь, она напоминает нам о конечности нашей жизни. И можно по-разному относиться к этому напоминанию. Можно стараться всячески игнорировать, можно стараться цепляться всеми возможными и невозможными силами за надежду исцеления. И здесь с болью иногда наблюдаешь, как люди, вот они точно знают, что официальная медицина не может помочь им в той или иной ситуации. Они начинают обращаться к различным альтернативным врачевателям, порой и к шарлатанам, чтобы просто им дали какую-то надежду. Христианин, он призван трезво относиться к этой ситуации и вместе с Господом ее проживать. Безусловно, можно и нужно просить у Господа исцеления в молитве. Но всякий раз напоминать себе, что просьба – это не требование. Это не ультиматум Господу Богу, что или ты мне дай исцеление, или я ничего общего с тобою не хочу иметь. Просьба – это наше вопрошание, и всегда есть вариант ответа на эту просьбу. Мы знаем и из церковного предания, и многие знают по опыту собственной жизни, что в ряде случаев Господь действительно являет исцеление. По молитвам, а бывает и совершенно и без молитв, если это человеку полезно с точки зрения его духовной жизни. А бывает напротив, что и люди святые, люди молящиеся, но они не получают исцеления, но получают совершенно иное видение жизни и ощущение ситуации. И здесь мне вспоминается другая строчка совершенно из светского произведения. Есть такой роман «Брисбен» у Евгения Германовича Водолазкина, где как раз главный герой проживает смертельную болезнь. И вот он обращается к одному духовно опытному человеку, и он говорит поразительные слова. Он говорит: «Будем молиться, чтобы Господь, если уж сократит количество дней, даровал их глубину. Будем просить, чтобы и количество дней сокращалось не так сильно». Вот это вот действительно, мне кажется, такое истинно христианское ощущение болезни и всех этих сложных происходящих событий. Просить исцеления можно, но в определенный момент человек трезво видит, что исцеления этого нет, поэтому это некий сигнал, что нужно заканчивать свои земные дела, паковать чемоданы и готовиться перейти из времени в вечность и всякий раз напоминать, что мы, христиане, устремлены всей своей жизнью как раз из времени вечность. И для нас конец земной жизни – это повод не только для скорби от расставания с нашими близкими, но и, самое главное, это повод радости встречи со Спасителем. Апостол Павел, вот он так и говорит: «Для меня жизнь Христос, а поэтому смерть для меня приобретение». Я понимаю, что, будучи в здоровом состоянии не старого человека, это размышление, оно слышится как чисто теоретическое, и я вот так внутренне сам для себя проговариваю и молюсь, что, Господи, если уж будут и у меня такие обстоятельства в жизни, дай, пожалуйста, чтобы это моя теория, она в правильную практику обязательно тоже переросла. Потому что одно дело теоретизировать, когда ты жив-здоров, впереди какие-то перспективы, другое дело вести себя по-христиански, когда вот действительно ты видишь в диагнозе некий приговор и обозримое окончание твоей жизни. Поэтому дай, Господи, всем столкнувшимся с такими обстоятельствами неизлечимой болезни получить в скорбях утешение и по-христиански прожить вот эти обстоятельства.
1: Спасибо, отец Илья, и всем нам, скорбящим, радости.
2: И здравия телесного, и душевного спасения. Будьте благословенны.
1: Я напоминаю, что в студии был иерей Илья Третьяков.

0: Церковное слово. Истинно.
1: Истинно, справедливо, истинно, достойно, верно, несомненно, твердо, искренно. Пример из Евангелия от Иоанна.
2: «Сей есть ученик, свидетельствуя о сих, иже и написа сия, и вем, яко истинно есть свидетельство его». Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его.
1: Итак, истинно означает справедливо, истинно, достойно, верно, несомненно, твердо, искренно.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других, потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Благоверный князь Даниил Московский.
1: Даниил был четвертым сыном великого князя Александра Невского. Он родился в 1261 году во Владимире, за 2 года до смерти своего отца. Даниилу было всего 11 лет, когда он возглавил небольшое московское княжество. Первым богоугодным делом князя стало строительство монастыря на берегу Москвы-реки. Обитель была названа в честь небесного покровителя князя, преподобного Даниила Столпника. Данилов монастырь сохранился и до наших дней. И сейчас его настоятелем является правящий епископ Москвы, патриарх московский и всея Руси. Данилу пришлось править в тяжелые для Руси времена татарского владычества, в эпоху княжеских междоусобиц. Даниил проявил себя как мудрый и дальновидный дипломат. Он стремился к миру, старался избегать кровопролития. И это миролюбие обращалось к пользе и процветанию его подданных. Иногда миролюбивому Даниилу приходилось браться за оружие. В 1300 году, защищая московские земли от рязанского князя Константина Романовича, благоверный князь разгромил отряд его союзников татар. Однако главное приобретение Даниила далось ему бескровно. В 1302 году Иоанн Дмитриевич, князь Переславля-Залесского, умирая бездетным, передал Даниилу в наследство свой удел. Переславская земля была в то время многолюдной и процветающей, она находилась под хорошей защитой. Присоединение Переславля-Залесского к владениям Даниила заметно усилило положение Москвы среди других русских городов. Во все дни жизни Даниила никто не нанес ущерба его державе, и сам он не приобретал насильственно чужие области. Князь благодарил Бога за данное ему богатое наследие, славный город Москву. В Даниловом монастыре князь постригся в монахи. Приняв схиму, Даниил на 42-м году жизни мирно скончался. Это произошло 17 марта 1303 года. Спустя почти 4 столетия, 12 сентября 1652 года, мощи князя Даниила были открыты, они оказались нетленными. Мощи перенесли в Данилов монастырь. В советское время обитель была закрыта, а ковчежец с мощами святого Даниила прятали. Святыню передавали друг другу разные люди, среди них был и академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Наконец, в 1995 году мощи святого благоверного князя Даниила вернулись в восстановленный Свято-Данилов монастырь.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: От грустных дум очнувшись, очи я подымаю от земли. В лазуре темной к полуночи летят станицей журавли. От криков их на небе дальнем, как будто благовесть идет, привет лесам патриархальным, привет знакомым плесам вод. Здесь этих вод и лесу в волю, на нивах сочное зерно. Чего ж еще? Ведь им на долю любить и мыслить не дано. Аполлон Майков.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Завтра в южной части региона ожидается пасмурная погода. При этом осадков синоптики не обещают. Днем 11 градусов выше нуля, западный ветер 5 метров в секунду. На севере области пасмурно, небольшой дождь. Днем столбики термометра будут на отметке 12 градусов выше нуля. На завтра в Нижнем Новгороде синоптики обещают пасмурную дождливую погоду. Днем не больше 10 градусов, ветер западный 4 метра в секунду. Желаю всем удачного финала дня и отличного настроения.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мне и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотой и словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злые, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даруем и восставшу слове сен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотворить твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животных и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бог, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противногами врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи,

Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и дне? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши, ничтоже вели, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойнее бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о семь яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг к другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова, главном храме Вооруженных сил Российской Федерации 26 мая 2024 года.
2: Само слово «подвиг» связано со словом «движение». Не может быть подвига без движения. Это хорошо знают люди, которые на переднем крае обороняют страну. Для того, чтобы двинуться вперед, навстречу смерти, нужна огромная духовная сила и полное самоотвержение. Именно поэтому так почитается в народе воинство. И дай Бог, чтобы это почитание, несмотря на опаснейшие влияния извне, никак не ослабло в нашем народе. Потому что уважение к вооруженным силам – это есть очень важный нравственный, если хотите, духовный фактор, в том числе и укрепляющий наше воинство. Снова могущественные силы восстали на Русь святую. Снова желают погубить и поработить народ ее. И это уже не фигура речи. Действительно, мы ведем борьбу с врагом. И цель у этого врага только одна – чтобы Россия перестала быть той, какая она есть сейчас. Подлинно суверенной страной. А таких суверенных стран, ну если уж очень строго подойти к отбору критериев, на одной руке пересчитаешь. Остальные зависимы – политически, экономически, психологически, культурно. А вот подлинный суверенитет очень у немногих. И среди этих стран особое место занимает Россия. Потому что у нее не просто суверенитет, а своя собственная система ценностей, духовных ценностей. Конечно, совсем не просто нашим братьям там, на передней линии. Молимся о них. Призываем весь народ поддерживать наши вооруженные силы. Это не просто уважение, признательность или гордость тех, кто марширует в праздник по Красной площади. Это признательность реального подвига тех, кто сегодня жизнь свою и здоровье свое полагает за Родину. И никогда из памяти народной не должно уйти это особое отношение к защитникам Отечества. И да поможет нам Господь всем, соборно, то есть всем вместе, встать на защиту Отечества, каждому в своем чине и в соответствии с его призванием. И верим, что это общее соборное деяние и принесет несомненное благополучие, успех и победу народу нашему.
0: Первосвятительское

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Евангелие день за днем.
2: Здравствуйте! С вами епископ Городищенский Феоктист. Сегодня Православная Церковь за Божественной Литургией в своих храмах прочитывает отрывок Евангелия от Матфея, который состоит из стихов с 32 по 36 10 главы и 1 стиха 11 главы. Давайте послушаем эти евангельские строки.
3: «Всякуба иже исповесть мя пред человеки, исповем его и аз пред отцем моим».
4: «Итак всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их.
3: «Приди оттуда учите и проповедуйте во городах их».
2: У меня, как и у всякого монаха, нет никаких домашних. Я живу сам по себе. В монастыре ли, в миру ли. Монах должен жить один. Это требование обусловлено необходимостью уединения для молитвы. Многие люди живут подобным образом и без монашеского пострижения. Означает ли это, что слова Христа Спасителя и враги человеку, домашние его, не имеют к нам отношения? Да и вообще, есть ли те слова в Евангелии, которые можно пропускать как лично для меня неважные? Церковь в своей традиции дает однозначный ответ – таких слов нет. Все слова Господа Иисуса Христа имеют прямое отношение к каждому человеку, вне зависимости от образа его жизни, достатка, положения на иерархической церковной лестнице. Вопрос лишь в правильном прочтении евангельского текста и применении полученных знаний. Вот и слова про домашних врагов – тоже нуждаются в святоотеческом комментировании. Да, у них есть первый и буквальный смысл. Близкие люди могут стать помехой на пути христианского исповедания. История знает немало случаев, когда, к примеру, матери восставали против монашества своих детей. Достаточно вспомнить яркий пример преподобного Феодосия Печерского, который вынужден был уйти в монастырь из дома тайно, но мать его отыскала и пыталась вернуть его. Бывает и иное. Муж может быть против молитвенного и постного подвига своей жены. И это тоже немалая проблема, решить которую невозможно какими-то общими рассуждениями и рекомендациями. Буквальный смысл Христовых слов носит, тем не менее, частный характер. А вот духовное прочтение евангельского текста актуально абсолютно для всех. Так, святитель Григорий Ниский пишет о том, что через внешние наши чувства в ум и сердце входят различные помышления и образы, которые способны пленить разум человека, способны заставить его мыслить и действовать не так, как того требует евангельский нравственный закон. Каждый знает, что таких помыслов может быть очень много. Они меняют друг друга, от них крайне сложно избавиться, и почти невозможно не стать их носителем. Именно их, наши противные Евангелию помыслы, святитель Григорий и называет домашними врагами, внутренними предателями. Они будут всегда и у всех. Они будут одолевать и мешать. Они – те самые враги, с которыми приходится жить. Совершенно избавиться от них невозможно, но вполне по силам помнить слова Христа. Помнить, что не всякая идея и не всякое гениальное внутреннее прозрение одинаково полезно и в равной степени соответствует евангельскому духу. Свои мысли необходимо испытывать и не давать им власти над нашей волей. Конечно, в этих словах нет ничего нового. Но, к сожалению, мы верим самим себе и не спешим довериться Богу. Господи Иисусе Христе, дай нам памятование Твоих заповедей и научи нас верить Твоим словам.
1: Евангелие день за днем.
5: песнопения всеночного бдения.

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мне бы хотелось несколько слов сказать о том, что же такое служба святому, что же такое именно внутрицерковное почитание святому. Служба святому – это некий своеобразный термин, который обозначает богослужебное последование, богослужебные

тексты, которые написаны в честь святого, которые исполняются в церкви во время богослужений. Когда мы говорим о церковных текстах, то, по сути дела, это стихи, то есть поэтические произведения. А если это стихи и поэтические произведения, то они должны быть написаны по определенным законам и должны сочетать в себе законы этого жанра и должны нести некую художественную образность. Само богослужение, сама служба, если упрощенно говорить, распадается у нас как бы на две части. Я говорю непосредственно о вечернем богослужении, которое состоит из вечерней и утренней. На вечернем богослужении стихи в честь святого составляются в виде стихир, которые поются во время всенощного бдения. Каждое вечернее богослужение заканчивается пением тропаря. В утреннее богослужение входит как основная часть канон. Канон в честь святого является важнейшей частью богослужения в честь именно этого святого. Также в утреннее богослужение входят стихиры и евангельские чтения на утренне, когда Евангелие читается в честь святого. На вечернем богослужении к части во имя святого могут быть отнесены паремии. Паремии – это ветхозаветные чтения, которые читаются на вечернем богослужении после малого входа. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица.

0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8.00 до 17.00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

и влечет к себе души наша, якода и мы лучею благодати Божия озаримся, и скорбный путь

и глаголющий, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ценностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Гонители в 20 веке в русской церкви, когда предавали на смерть громадное количество священнослужителей, надеялись на то, о чем говорится в Евангелии: «Поражу пастыря и рассеются овцы».

Они знали Евангелие. Они хорошо знали Евангелие. Глава государства в то время закончил 4 курса Тбилисской семинарии. Но на деле оказалось наоборот. Мученическая смерть священнослужителей стала не поражением, она стала победой церкви. Потому что священники, принимая мученическую кончину, стали действительно истинными пастырями, стали примером. Сейчас канонизировано огромное количество священников. Скажем, на соборе 2000 года было канонизировано 1500 мучеников. Из них 3/4 были в священном сане. И в первую очередь это были архиереи. В 20 веке впервые за время гонений сан архиерея оказался практически неизбежно связан с мученической кончиной. Когда мы читаем послание Павла к Тимофею, в котором говорится, если кто епископство желает, тот доброго дела желает, у многих это вызывает улыбку. Однако в то время, во времена, когда жили великий Павел, когда жил Тимофей, эти слова означали: «Тот, кто желает мученичества, тот желает доброго дела». Поскольку епископство желает тот, кто готов на мученическую смерть ради Христа. Тот, кто хочет доброго дела, тот хочет епископства. Потому что в первые века сан епископа подразумевал практически неизбежное мученичество. И очень важно, что в 20 веке, во время гонений, человек, давая согласие на рукоположение в священный сан, и уж тем более в сан епископа, фактически давал согласие на то, чтобы свидетельствовать о Христе своей смертью. До собора 2000 года было выявлено 126 священномучеников-архиереев. Особо хотелось выделить несколько канонизаций. В первую очередь это канонизация митрополита Владимирского, сама смерть которого, как мы уже говорили, была связана с установлением праздника новомучеников. Затем особое почитание было митрополита Вениамина Петроградского, Петра митрополита Крутицкого-Полянского, Серафима митрополита Петроградского, Фадея архиепископа Тверскага. Почему важно выделить этих архиереев именно этих из числа других? Дело в том, что мученическая кончина этих святителей была связана с важнейшими событиями русской церкви, с борьбой именно за каноническое единство. Так, например, знаменательно, что первым убиенным архиереем был митрополит Владимир, занимавший все 3 важнейшие кафедры последовательно – московскую, петербургскую и киевскую. И именно поэтому его при жизни называли всероссийским пастырем. Он был казнен 25 января 18 года, практически вскоре после восстановления патриаршества казнен был в городе Киеве. В Киеве колыбели христианства в нашей стране. И важно, что он был соименником князя Владимира Крестителей Руси. Митрополит Владимир пострадал в значительной степени потому, что не соглашался провозгласить автокефалию Украинской Церкви, к чему в то время призывали многие из священноначалий Украины. Нет сомнений, что он все равно бы пострадал, но его смерть была связана в значительной степени с тем, что он отказался выступить ходатаем и предстоятелем Украинской Церкви для того, чтобы отделиться от Московского Патриархата. Насколько актуально звучит сегодняшний день, братья и сестры, вы не находите? Поэтому я рекомендую многим, кто интересуется этим вопросом, обратиться к житию священномученика Владимира. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». «Русский дух» в повести «Тарас Бульба» Николая Васильевича Гоголя.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об одной из самых, наверное, известных и удивительных повестей Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Ну, как всегда, каждая лекция – это взгляд на произведение с какой-то определенной точки. То есть мы попытаемся выделить одну, как мне кажется, очень важную, может, даже доминирующую тему в этом произведении, на которое в достаточной степени еще никто, по сути, не обращал внимания. Мы будем говорить о русском духе в повести «Тарас Бульба». Я должен заметить, что эту повесть Гоголь написал в двух вариантах. Вот первый вариант, тот, который вошел в его сборник «Миргород» 1835 года. Это первый вариант повести. И второй вариант – значительно переделанная, расширенная повесть, если в первом варианте было 9 глав, то во втором уже 12, но не только это главное. Второй вариант написан в 1842 году, когда Гоголь работал над первым томом «Мертвых душ», и когда, ну, по сути дела, у него изменилось и мировоззрение. То есть он совершенно по-другому стал воспринимать и историю, и действительность, что это тоже важно. И, соответственно, все это отразилось и в этой повести. Не случайно Гоголь переделывал ее. Не случайно он работал 9 лет. Но, чтобы было понятно, хочу напомнить, Гоголь, в общем-то, серьезно не просто увлекался историей, а профессионально ею занимался, поскольку, ну, сначала читал курс лекций в Патриотическом институте в Санкт-Петербурге, а затем и в 1834 году и в Санкт-Петербургском университете. Планировал даже написать большую историю Украины-Руси. Мы уже касались этого вопроса в своих лекциях. И понятное дело, что тема освободительного движения на Украине, как он использует то правописание, которое было, естественно, в XIX веке, конечно же, для него, как выходца из Малоруссии, было очень важным, интересным и требовало его собственного художественного осмысления. Вот это, вот, пожалуй, самый главный посыл. То есть художественное осмысление истории. Правда, здесь должен сразу же заметить, что Гоголь, как писатель, нарушает некоторые исторические пласты. То есть он начинает повествование, сам об этом говорит, о 15 веке. Но в большинстве своем это уже более позднее время, 16 даже 17 век, поскольку он упоминает здесь уже реальные исторические лица гетьманов Украины, скажем, Потоцкого, которые были в 17 веке. Для художника, в принципе, это возможно, смещение таких исторических пластов для того, чтобы в наибольшей степени раскрыть идею, которую он хочет вложить в свое художественное произведение. Ну и само построение этой повести, оно тоже, в общем-то, довольно-таки интересное, поскольку даже в самом построении и тех образах, которые появляются уже в самом начале, мы видим, по сути дела, завязку этой темы. Тема отечества, тема веры, тема любви и предательства, тема, которая здесь будет в наибольшей степени показана, тема товарищества. Ну и вот, не вдаваясь довольно подробное рассмотрение самого сюжета, поскольку я надеюсь, что все хорошо знают его, я бы хотел бы попытаться вот раскрыть именно эту тему русского духа, русскости в этом произведении. Здесь еще одно вводное такое обстоятельство. Гоголь, как и позднее Достоевский, будет воспринимать слово «русский» не как национальное понятие, а как конфессиональное. То есть как это было в Древней Руси. За веру русскую или за землю русскую, за веру христианскую, мы уже знаем, рефреном такой призыв звучит и в Словополку Игореве, и в цикле Куликовском, о Куликовской битве, о Куликовском поле. Это из Одончина, это, собственно, из Казани «Мамаем побоище» и летописная статья. Это и в повести «Пленение Константинополя турками». То есть в средневековой литературе как раз, ну, здесь можно сказать и 12 века, и 13 века, и особенно 15 века. Не случайно Гоголь именно 15 век здесь якобы ставит в центр внимания. что за русскую землю, за православную веру, собственно, и будут стоять казаки и казачество, описанное в этой повести. Значит, вот русский и православный – это синонимы. Я говорю это, в общем-то, умышленно в самом начале, с тем, чтобы подкрепить, собственно, и гоголевскими цитатами, и, собственно, развитие самим сюжетом. А вообще, вот эта вот освободительная война, которая была на правобережной Малороссии или Украине, она, прежде всего, касалась как раз вероисповедания, то есть защиты веры. И на это тоже Гоголь будет обращать внимание. Ну и вот сама тема отечества, семьи, защиты это вот сыновей отечества и защиты семьи здесь в значительной степени и проявляется. Ну, у самого начала, когда старый казак Тарас Бульба встречает двух своих сыновей. Должен заметить, что Гоголь выступает в данном случае, хотя он да, еще не такой уж зрелый мастер, но тем не менее выступает именно как профессиональный писатель, поскольку в самом начале повествование старается нас не столько втянуть в сюжет, это как само собой разумеется, ну и сразу же познакомить и дать характеристику основным героям своего повествования. «Поворотись-ка, сын, экой ты смешной какой». Опять же таки, первая фраза навсегда заставляет читателя задуматься, вступить на дорожку интриг, которую разворачивает здесь автор. А почему смешной сынку? Почему он смешной? А что на вас за поповские подрясники? Так вы все так ходите в академию. То есть уже буквально тремя фразами Гоголь дает определенную информацию о сыновьях. То есть, видимо, они из Киево-Могилянской академии вернулись в казачий стан к старому казаку. Ну и действительно, потом мы выясним, что это так и есть. Тут еще тоже, ну такая, можно сказать, чисто бытовая семейная сцена, встреча родителей с сыновьями. Но нет здесь никакого, так сказать, лобызания, нет торжества встречи, а наоборот, есть некая такая даже конфронтация сыновей, ну, особенно старшего, с отцом. «Не смейся, батьку, не смейся», наконец старший из них. Смотри, такой пышный, то есть, ну, гордый. То есть, должен заметить, что у Гоголя здесь очень много просторечных слов. Некие и украинизмы сюда попадают, ну, а в принципе это то, что называлось когда-то просто мова, то есть разговорная речь. «Да так хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то ей-богу поколочу». Вот это вот «ей-богу», оно довольно-таки часто встречается в повести, но мы с вами знаем, что «не приноси имя Господа в суе». Но вот тут часто оно будет именно в суе, потому что здесь ну никак не божиться, не нужно, не, так сказать, не поминать Бога. А вот, ну вот слово, то, что называется, пришлось, вот он и сказал. «А это такой-сякой сын. Как, батька?» – сказал Тарас Бульба, отступивший с удивлением несколько шагов назад. «Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого». Замечательная совершенная встреча. Да? Ну и дерутся они на кулаках. Тут же выходит и мать, которая смотрит на эту такую потасовку. «Смотрите, добрые люди, одурел старый, ну совсем спятился мой», говорила бледная худощавая и добрая мать. Их добрая, бледная худощавая и добрая мать, стоявшая порога и не успевшая обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше года не видали, а он задумал не весь что, на кулаках биться». Ну вот, собственно, такая встреча и свидетельство, что ну вот эти два дюжих молодца, сыновья Тараса Бульбы, ну и станут, как и хотел старый казак, хорошими бойцами, лыцарями или рыцарями, как тогда говорили. «Ой, ей-богу, хорошо», — говорит Тарас Бульба. «Да так хоть бы даже и не пробовать». То есть, ну, действительно, сын поколотил добрый отца своего. «Добрый будет казак. Ну, здорово, сынкою, подчеломкаемся». То есть сначала идет проверка казака на качество, а затем уже и почеломкаемся. «Добрый, сынку, вот так колоти всякого, как меня тузил, никому не спускай, а все-таки на тебе смешное братство. Что это за веревка висит? А ты, бей-бас, что стоишь, руку опустил? Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня? Вот еще что выдумал», — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. «И придет же в голову эдакое, чтобы дитя родное било отца». Ну вот действительно, это же нарушение домостроя. Вот того устава, который, собственно, был в 16 веке, ну, мы говорим 15, 16, 17, да, в 16 веке, но действительно, «Почитай отца своего, и мать свою почитай». То есть пятая заповедь, а тут нарушение, где же это видано? Понятно, что это потехи ради. Все с улыбкой об этом говорят, и потузили они друг друга тоже, в общем-то, с улыбкой по любви, то, что называется. Но надо же было сыну как-то проявить не упрямство, не гордость, а что? Твердость, вот умение себя держать. Потому что каждый из этих сыновей при этой встрече по-разному проявляет себя. Остап старший, видите, он отцовский сын, то есть добрый будет вояка, добрый будет казак. А насчет младшего Андрея, то Тарас Бульба тут же заметит. Да ты мазунчик, как я вижу. Не слушай сынку матери, она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба чисто поле, да добрый кот, вон ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это всю дрянь, чем набивает ваши головы. И академии, и все эти книжки, и буквари, и философия. Все это казна що. Я плюят на все это. Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. Ну, оно и в повести отсутствует. А вот лучше я вас на той же неделе отправлю в Запорожье. Вот где наука так наука. Там вам школа. Там только наберетесь разуму. Смотрите, не ума, а разума. Потому что ум-то они как раз должны были развить как раз в той самой Бурсе или Академии Киево-Могилянской, в которой они учились. А вот теперь они будут действительно разума набираться. Ну, понятно, что материнское сердце не выдержало таких слов, сколько только приехали уже сразу разлучаться, всего лишь 2 недели. Но оказалось, что даже не 2 недели, а уже Тарас Бульба, который устроил по такому поводу пир горой, и разгорячившись, и посредством горячих напитков, и то, что пришли старые казаки, его друзья, тут же переменил свое мнение и решил даже не просто их отправить, а самому ехать вместе на следующий день вместе с сыновьями в Запорожье. Должен я заметить, или точнее напомнить, что он полковник, то есть он в этом курине главный, и, понятно, принимает решение и за себя, ну и, в общем-то, можно сказать, и за весь курень. И вот здесь тоже важно показать Гоголю было, в какой обстановке выросли эти молодцы. Это, ну, типичная вот такая Украина с ее бородатыми старцами-слепцами, которые на бандуре пели думы, различные казацкие песни. Антураж горницы, куда зашли сыновья, был именно такой, украшенный по тем обычаям того времени. Естественно, красный угол с иконами, стол под этим красным столом, где, собственно, и будет уже такое пышное застолье. А вот на что бы еще хотел обратить внимание. Гоголь использует в своей этой повести довольно-таки много различных украинских песен, на которые уже обращали внимание, и запорожскую старину Селезневского, и малороссийские песни, изданные Максимовичем в 1927 году, и украинские народные песни, изданные Максимовичем в 1934 году, и малороссийские червонорусские думы и песни, изданные Лукашевичем в 1936 году. Ну и, конечно же, «История казака запорожских» Мышецкого, «Писание Украины» Боплана, «Историю русов политики» и, конечно же, труды Георгия Канийского. Некоторые другие уже более поздние летописи. Словом, Гоголь, в принципе, неплохо разбирался в той обстановке. То есть, когда он пытается все это как бы вместить в один век, то это просто художественный прием. Но почему я вдруг оторвался от текста и решил вот прокомментировать источники Гоголя? По одной простой причине. На Украине не было былин. Вот они не сохранились. Они сохранились только в Великороссии, на севере нашего Отечества, на севере русской земли были там записаны. И, соответственно, героизация былинных богатырей происходит, в общем-то, довольно-таки рано. И осмысливается это через призму непосредственно Священного Писания и, соответственно, через восприятие такое эпическое, что ли. Любопытно замечание одного из советских исследователей, и знатока очень хорошего украинского фольклора, украинских песен, Кирдана, который сам тоже выходец из Украины, из Малороссии. Он, как ни старался, он не нашел ни одной былины, даже признаков, тут хотя бы где-то можно было записать в позднее уже советское время, но вот таких признаков былин не было. И вот Гоголь, по сути дела, пишет эпическое своё творение в какой-то степени, возмещая или компенсируя то, чего не создал народ. То есть вот этот былинный героический эпос. То есть он создает действительно образы былинных героев. И самого Тараса Бульбу, ну и его двух сыновей. И понятно, что если это былинные герои, то у них есть и большая цель, большая задача. И, что тоже немаловажно, Гоголь показывает духовное возрастание этих героев. Так вот, начинается торжественная такая дружеская попойка. Да? «Ну, паны, браты, садите всякие, где кому лучше за стол. Ну, сынки, прежде всего, выпьем горелки». Так говорил Бульба. «Боже, благослови». «Будьте здоровы, и вы, сынки, и Остап, и Андрей, и так далее, и так далее. Боже, благослови». Вообще, любое застолье, оно всегда делалось во славу Божью. Это особенно четко как раз вырисовывается в тех произведениях, которые касаются XVI века. Вспомните песню про купца Калашникова. Лермонтов тоже, когда описывает пир у Ивана Грозного, все пили, Бога славили, а потом уже царя. То есть это аксиома. И вот Гоголь максимально точно не просто передает атмосферу Средневековья, он и показывает мировоззрение русского человека того времени. Что у него на первом месте? Что важнее, духовное и материальное? Гоголь это подчеркивает, что казаки ни во что не ставили материальное благо. То есть если они что-то там червонное когда-то добывали, то они тоже пропивали в кабаке или, так сказать, и теряли, к этому относились весьма, ну, поверхностно, скажем так. И вот тут вот, в общем-то, важна характеристика Гоголем Тараса Бульбы. Тарас был одним из числа коренных старых полковников. Весь он был создан для бранной тревоги. Ну, брань имеется битва. И отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Русское дворянство, это не имеется в виду российское дворянство. Русское как православное дворянство. Почему? Потому что по сейм православный человек практически не мог. Ну вот князья Острожские, исключение, может быть, по одной простой причине, потому что они были очень богаты. И поэтому с ними и польская шляхта, и даже король вынуждены были считаться. Хотя они именно во Львове православное братство и основали при Успенском соборе. Но это было как раз противостояние русского человека, то есть православного человека, и католикам, и униатам, потому что уния тогда в значительной степени стала распространяться на правобережной Украине. Так вот, тогда влияние Польши начало уже сказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Обратите на это внимание. Самоуправно входил он в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку пошлин с дыма. Сам со своими казаками производил над ними расправу. И положил себе правилом, что в тех случаях, когда следует взяться за службу, именно двоеточие, когда комиссары, то есть польские сборщики налогов, не уважили, в чем старшин, и стояли перед ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона, то есть закона предков. И, наконец, когда враги были бусурмане и турки, против которых он считал, во всяком случае, позволительным понять оружие во славу христианства. То есть, обратите внимание, все делается во славу христианства и на защиту православия. Потому что отечество, вот здесь я сразу хочу подчеркнуть, вот чем коренным образом отличается первая редакция от второй, точнее, вторая от первой. В первой редакции слово «русский» употреблено всего лишь 3 раза. Во второй редакции слово «русский», почему я на ней останавливаюсь, более 30 раз. То есть для Гоголя это была уже существенная поправка именно с осмыслением вот того самого русского духа, которым пронизана вся эта повесть. Потому что русский – это православный. А отсюда уже выступает и все остальное.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Протоиерей Владимир Гофман. Персиковый сад. История Дионисия, Иннокентия и других святых и грешных отцов. Per crucem ad lucem.
1: Их было четверо. Отец Дионисий сразу подумал, что они братья. Так мужчины были похожи друг на друга, различаясь разве что по возрасту. Рослые, крепкие, с пронзительными черными глазами. Заговорил старший, совсем уже седой, в светлой спортивной куртке и в очках без оправы, сдвинутых на кончик носа. «Батюшка», — сказал он и погладил короткий серый ежик на голове, — «у нас мама при смерти. Хочет исповедаться и причаститься». Все четверо смотрели на священника. «Она в сознании?» — спросил отец Дионисий, поправляя наперстный крест. «Да, да, в сознании», — ответил тот же мужчина, а молчавшие братья его согласно закивали. «Она в этот храм ходила много лет. Вы могли бы поехать с нами?» Отец Дионисий вздохнул и поглядел в окно. Сгущались сумерки. «Хорошо», — сказал отец Дионисий, переводя взгляд с одного мужчины на другого и снова поражаясь столь явному их сходству. «Сейчас соберусь и поедем». Видно было, что братья обрадовались. «Мы поставим свечи», — откашлившись в кулак, произнес старший, — «и будем ждать вас в машине, там, у ворот. Фургон Volkswagen стоит, увидите». На улице моросил мелкий дождь. Отец Дионисий раскрыл зонтик и, придерживая подол рясы, подошел к машине, думая о том, в какой конец города его повезут на этот раз. Оказалось довольно далеко, в один из нагорных микрорайонов. Пока ехали, старший из братьев, он сидел за рулем, рассказывал о матери, о том, какой набожной она была в жизни. «Что же вы в ближайший храм не обратились?» — спросил отец Дионисий, думая, как поздно он вернется домой. «Это ее желание — пригласить священника из собора». «Понятно». И тут один из сидящих сзади братьев сказал: «Батюшка, я думаю, надо вам сказать, если это имеет значение, конечно, мама у нас лютеранка».
2: «Как, лютеранка?» — опешил отец Дионисий.
1: «Да так, мы ведь из немцев будем. Предки по маминой линии еще с петровских времен в России жили, а отец из пленных в последнюю войну. Они были, по словам матери, немецкой веры, а нас всех четверых, да еще сестру, крестили в русской церкви».
2: «Так, немцы, между прочим, не все лютеране, есть и католики. Мы в этом плохо разбираемся», — ответил за всех старший.
1: Отец Дионисий не знал, то ли попросить повернуть машину назад, то ли остановить, чтобы подумать о создавшейся ситуации, то ли ехать дальше и разбираться на месте. В конце концов, выбрал последнее. Было только непонятно, как же это. Лютеранка по вероисповеданию ходила в православный храм? Почему? В городе, между прочим, есть лютеранская община. И католическая тоже. Сейчас, как известно, свободы совести, никаких запретов на религиозные убеждения нет. Хочешь в церковь, хочешь в секту, иди, куда душе угодно. Потому что она и не лютеранка вовсе. Да. Лучше всего, подумал отец Дионисий, спросить у нее самой. Тем временем они приехали. «Надо было все-таки сразу объяснить мне, что к чему», — сказал он братьям, когда все пятеро поднимались по лестнице на пятый этаж, покрашенный в желтый цвет сталинки.
2: «Вы извините, конечно, но я даже не подумал об этом», — ответил старший. «И в голову не пришло. Христиане и христиане».
1: «А немцы, значит, не могут в русской церкви причащаться?» — спросил один из братьев, шедший последним. Отец Дионисий оглянулся. «Дело не в том, немцы или не немцы. Лютеране не могут. Католикам в крайнем случае дозволено, и то через исповедь с отречением от католических заблуждений. А протестантам нет. Существует специальный чин присоединения их к православию. Через миропомазание. Может, ваша мама все-таки католичка?»
2: «Теперь уж и не знаю. Не ошибиться бы», — сказал старший. «Кажется, все-таки лютеранка. Сейчас спросим». «Точно, лютеранка», — вмешался в разговор другой брат. «Я помню, приходил пастор, они с матерью долго разговаривали. Потом мать сказала, что он из лютеранской церкви».
1: «Но молиться-то она ходила в наш собор?»
2: «Вот именно». В двухкомнатной квартире с большой прихожей, в которой, несмотря на ее величину, пятерым мужчинам было тесно, тускло горела бра в виде сосновой шишки на бронзовой ветке и пахло лекарствами. Старший брат провел отца Дионисия через просторный зал, заставленный старинной мебелью, в маленькую комнатку. На узком диванчике у окна лежала худая, седоволосая женщина с резкими чертами лица.
3: «Добрый вечер», — сказал отец Дионисий.
4: «Добрый вечер», — тихо ответила женщина.
1: «Вот батюшка, наша мама», — представил больную старший. Другие братья в комнату не вошли. «Ее зовут Марта».
2: «Хорошо», — сказал отец Дионисий, снимая с груди дароносицу. «Вы оставьте нас. Мы поговорим и все выясним».
1: Мужчина поклонился.
2: «Мы на кухне посидим, а двери закроем, чтобы вам не мешать. Если что-то будет нужно, вы кликните меня. Меня зовут Петр. Петр Петрович Реймер».
1: На вид больной было лет 70. Тонкие черты лица и яркая седина волос, аккуратно уложенных в строгую прическу, выдавали в ней интеллигентную женщину, из тех, что до глубокой старости, невзирая на болезни, следят за своей внешностью. Она внимательно смотрела на священника. «Похоже на учительницу из старого фильма», — подумал отец Дионисий.
3: «Ваш сын сказал мне, что вы лютеранка?»
4: «Да».
3: «В младенчестве меня крестили в кирхе. Это было в Риге. Но вы ходили в собор, в русскую церковь».
4: «Это так».
3: «А почему? В городе, насколько я знаю, есть лютеранская община?»
4: «Я хотела окреститься в православной церкви».
3: «Вы христианка», — вежливо перебил отец Дионисий. «Вам не нужно креститься. Водное крещение совершается один раз. Апостол говорит: един Бог, едина вера, едино крещение».
4: «Я не знала этого. В храме сказали, что нужно все делать заново. Но я так и не решилась». Больная тяжело вздохнула и, помолчав некоторое время, продолжила. «Видите ли, это долгая история. Едва ли нужно ее рассказывать. Я хотела стать православной, ходила в собор, крестила сыновей, старалась воспитывать их в христианском духе».
3: «А что же сами?» — спросил отец Дионисий.
4: «Сама? Видите ли, на мне, батюшка, есть один грех, с которым я не решалась подойти к священнику. Теперь вот пришла пора умирать, и я не могу с такой ношей предстать перед Богом. Вот почему пригласила вас. Вы можете меня исповедать и причастить?»
2: Отец Дионисий ответил не сразу. Было о чем подумать. «Я, конечно, исповедую вас и причащу, но так как вы принадлежите к лютеранской церкви, сначала надо присоединить вас к православию. Существует такой чин. У меня, к сожалению, нет с собой нужной книги».
4: «Что же делать? Душа, батюшка, горит. Доживу ли до завтра, один Бог знает».
2: «Вы ведь долго ходили в собор, значит, с основами православия знакомы?» — задал он вопрос.
4: «Знакома. Молитву читаю уже много лет из православного молитвослова. Знаю символ веры. Я ведь всерьез готовилась к крещению. Да и по профессии я преподаватель».
2: «Что вы преподавали?» — спросил отец Дионисий, думая, как точно он угадал в больную учительницу.
4: «Латынь. Я учила студентов латыни в лингвистическом университете».
2: «Перас перат астра», — произнес отец Дионисий знаменитый афоризм. Только это и вспомнилось ему из латыни.
1: «Пер круцем ад люцем», — ответила женщина усталым голосом и через силу улыбнулась. Отец Дионисий понял, что сейчас ей не до разговоров.
4: «Вы ученый человек и...» «Ах, батюшка, оставьте. Ученые дураки худшие из дураков. Так говорили древние. Разве голова управляет жизнью человека? Управляет сердце, а в нем нет покоя. Успокоиться оно может только с Богом. Так, кажется, говорил блаженный Августин. Я нашла его, потому так хотела окреститься».
2: «Слава Богу, вас крестить не нужно», — заметил отец Дионисий.
4: А вот миропомазание необходимо. Вы потерпите немного, мы сейчас с вашим сыном съездим в собор за миром».
1: «Хорошо, я потерплю». Она посмотрела на журнальный столик старинной работы, весь заставленный пузырьками и коробками с лекарством. «Перкруцем от люцем. Нун саут, нун гуам».
4: Еще час ушел на поездку в собор. На улице совсем стемнело, и по-прежнему шел дождь. Когда, вернувшись, отец Дионисий вошел в комнату, больная лежала с закрытыми глазами. Свет стоящего в дальнем углу торшера падал на ее лицо, и оно казалось безжизненным.
1: «Неужели умерла?» — испугался отец Дионисий.
4: «А я не причастил ее, буквоед, несчастный, фарисей. Человек на пороге смерти, а я... Устав требует того, устав требует этого. Она же христианка, еще по латыни заговорил недоучка».
1: Но тут веки женщины дрогнули, и она открыла глаза. «Слава Богу!» Отец Дионисий облегченно вздохнул и открыл пузырек с миром.
4: «Печать дара Духа Святаго!» Тихо произносил он тайно совершительную формулу и думал о том, какими сложными бывают человеческие судьбы. Больная дышала все тяжелее, лицо ее стало покрываться краской, в глазах появился лихорадочный блеск. Отерев влажной губкой мира на теле женщины, отец Дионисий закрыл крестильный ящик и приступил к таинству покаяния.
1: «Так в чем вы хотели исповедаться? Что мешало вам подойти к чаше?» — спросил он, закончив чтение молитв перед причастием.
4: «Грехов много, но один особенный. С ним я не могу умереть».
1: «Что это за грех?»
4: «Господь прощает человеку все грехи?»
1: «Да, если человек искренне раскаивается в них. Помните благоразумного разбойника? Днесь со мною будешь и в рай».
4: «Да, 70 крат седмирицию». Женщина замолчала, глядя в потолок. Видимо, обдумывала то, что хотела сказать. Отец Дионисий ждал.
1: «Я убила своего ребенка», наконец произнесла она сухим шепотом.
4: «Вы сделали аборт?» — задал привычный вопрос отец Дионисий, потому что не раз слышал это от женщин на исповеди.
1: «Нет, аборта я не делала. Я убила ребенка своими руками». Наступила тишина. Отец Дионисий не знал, что сказать. Глядел в лицо женщины, которая изменилась, осунулась и постарела. Глаза ее были открыты, и из них медленно, одна за другой, выкатывали слезы. «Я убила его своими руками», — повторила она мертвым голосом.
4: Во рту отца Дионисия пересохло. Он хотел спросить больную, как это произошло, но она, не дожидаясь вопроса, заговорила сама. «Война застала меня в Ленинграде с трехмесячной дочкой на руках. Это был мой первый ребенок. Известно, что пережили ленинградцы в блокаду. Я вас только прошу, мои сыновья, они ничего не должны знать».
1: «Не беспокойтесь». Отец Дионисий коснулся ее руки, тайной исповеди.
4: «Да, да, конечно. Дело вот в чем. Та девочка, она не была сестрой Петру и другим мальчикам. За их отца я вышла замуж позже, уже после войны. Мой первый муж, русский офицер, погиб под Москвой в первые же месяцы. Мы умирали от голода. Я видела, как угасает моя дочка, и тогда решилась на это. На убийство. Мне и сейчас, спустя полвека, снится ее плач. Тоненький голосок пронзает сердце, та подушка. Наволочка в цветочек. Боже мой, вот так все случилось». Она замолчала. Тишину в комнате нарушало только ее прерывистое дыхание. Но ни стона, ни плача не вырвалось из груди умирающей, и отец Дионисий, слушая рассказ, поражался силе воли этой женщины. Она до последнего держала в руках свои чувства. «Я схоронила девочку и поклялась, что никогда, ни при каких обстоятельствах не сделаю аборта. Теперь можно сказать, что клятву я выполнила. Но я тогда даже не подозревала, как тяжело жить на свете с таким грехом. Все эти годы моя душа не переставала болеть. Я растила сыновей, взяла на воспитание девочку-сироту. Ничего не помогало. Давно уже мне стало понятно, что рана моя не заживет никогда. Ладно, я стерплю. Только бы Господь простил меня, грешную. Я боюсь встречи с ней там, хотя понимаю, что мы едва ли увидимся. У Бога разные обители для невинных жертв и убийц. И с ним я боюсь встречи. «Не бойтесь», — тихо сказал отец Дионисий. «Он прощает. Грех — это рана, которую грешник наносит себе сам. Она будет болеть долго, может быть, всю жизнь, потому что сами себя мы имеем право не прощать». Больная провела языком по запекшимся губам. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». Отец Дионисий понял, что больше говорить она не сможет, и, взяв в руки требник, прочел разрешительную молитву. «Господи, Боже наш, Петрове и блуднице слезами грехи оставивай». Потом, наклонившись над больной, причастил ее святых тайн. Петр Петрович Реймер повез отца Дионисия в собор. Дождь кончился. Отец Дионисий молча смотрел в окно, не замечая ни этих огней, ни проносящихся мимо машин. Ему все слышался голос женщины, ровный, бесстрастный, в своей сдержанности, переполненной нестерпимой болью. В нем не было надежды, думал отец Дионисий, не было, но было раскаяние. Раскаяние — спутник надежды. Да придет. Обязательно придет. И тогда ей уже не будет сниться пронзающий сердце тихий детский плач и подушка в цветастой наволочке с небольшой вмятиной посередине. Отец Дионисий не мог знать, что завтра в 5:00 утра ему позвонит Петр Петрович и скажет, что его мама Марта Реймер в крещении Марфа умерла.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами 15 и 16 августа 2026 года в период с 8:00 до 17:00 возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

Савино-Сторожевский монастырь. Храм Вооруженных сил России. Савино-Сторожевский монастырь – древняя обитель, которая находится недалеко от Москвы, буквально в 50 километрах. В рамках паломнической поездки путешественникам предстоит преодолеть 500 километров. Это расстояние от Нижнего Новгорода до Звенигорода. Поездка двухдневная, поэтому первое, что предстоит, это заселение в гостиницу и обед. Ну а уже затем вы посетите обитель. Монастырь старинный, он основан еще в 1398 году под Звенигородом на высоком берегу реки Москвы на горе Стороже, которая являлась оборонительным укреплением Московского княжества. Его основал преподобный Савва, звенигородский чудотворец, один из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. По просьбе звенигородского князя Юрия

0: Дмитриевича, второго сына великого московского князя Дмитрия Донского. Монастырь этот был военным форпостом московского княжества на Западе. И там, конечно, есть на что посмотреть. Ведь это целый комплекс. Например, там находится дворец Алексея Михайловича, царицыны палаты, казначейский корпус, красивейшие стены и башни, знаменитая звонница, братские корпуса и несколько церквей. Приехав туда, паломники попадают на вечернее богослужение в одном из храмов монастыря. Это собор Рождества Божией Матери, Преображенская, Троицкая церкви. Кстати, храмы эти расписывали иконописцы оружейной палаты Московского Кремля. Монастырь ставропигиальный, то есть подчиняется он не синоду, а непосредственно патриарху. Ну а после богослужения паломники обычно посещают святой источник святого преподобного Саввы Старожевского. Затем ужин и ночлег. А вот на следующее утро продолжение поездки. Выезд на Кубинку. Это город в Одинцовском городском округе Московской области. Там находится еще одно святое место, ради которого паломники преодолевают такой путь. И поверьте, оно того стоит. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации является духовным символом России, прославляющим величайшую победу жизни над смертью. Главная святыня храма – икона «Спас нерукотворный». Икона написана по старинным технологиям на деревянных досках из орудейного лафета восьмифутовой чугунной пушки 1710 года, поднятой со дня Невы. Там можно принять участие в экскурсии по храмовому комплексу. Также посмотреть музейный комплекс. Отдельно хочется рассказать про экспозицию этого музейного комплекса. Называется она «Дорога памяти. 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны», на протяжении которых шли боевые действия. Экспозиция включает в себя хроноленту, подробную историю каждого дня войны. И вот, помолившись в храме вооруженных сил, паломники отправляются обратно в Нижний Новгород. Собираясь в эту паломническую поездку, стоит взять с собой емкость под святую воду, сестрам рубашку для купания в источнике. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

у графа Лобковицы, когда Кристоф Виллибальд Глюк играл на клавире, сопровождая танцы, на него обратил внимание итальянский меценат граф Мельци. Он взял Глюка с собой в Италию, в Милан. Там Глюк провел 4 года, совершенствуя свои знания в области музыкального сочинения под руководством выдающегося итальянского композитора, органиста и дирижера Джованни Баттиста Сammartini. Начиная с 1741 года, Глюк сам стал сочинять оперы, исполнявшиеся в Милане и в других городах Италии.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Милий Балакирев. Вальс номер 2 для фортепиано фа минор, меланхолический.

великий сын Польши Фредерик Шопен писал свои 17 вальсов совсем не для танцев. Его вальсы – это очаровательные концертные пьесы. Каждая из них – то живая картинка родной польской природы, то женский портрет, то воспоминание о юности, то сцена из жизни. Знаменитый 7-й вальс, нежный, светлый, полный грусти, считается вальсом Марии Вадзинской, невесты Шопена, родители которой воспрепятствовали их браку.

Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая. По радио дали тревоги отбой, пропел о покое знакомый гобой. Окно раскрываю, и ветер влетает, и музыка с ветром. И я узнаю тебя, многострунную бурю твою, Чайковского стон лебединый, шестая, по-русски простая, по-русски святая, как родины голос, не смолкший в бою.

0: Малая Родина.
1: На юго-западе Нижегородской области расположен Ордатовский район. Первоначально Ордатовский край заселяли племена Муромы, Мещера и Мордва, а также Черемиса, то есть нынешние Марийцы. Местами их оседлого жительства были поймы рек Теши, Лемети, Иржа. С X-XII веков здесь появляются славянские переселенцы. Они научили Мордву земледелию, изготовлению железных орудий труда и оружия. На эти богатые лесом, рыбой и зверем места претендовали с запада татарские племена, с севера и востока – русские князья. Позднее через Ордатовский край проходила царская сакма – государственная посольская дорога из Москвы в Золотую Орду и Астраханское ханство. Ордатовские земли видели поход Святослава на усмирение Волжской Булгарии, татаро-монгольские полчища, проходившие в 1237 году на Русь, посольские караваны и русских князей, ехавших по царской сакме в Орду за ярлыками направления Русью. И, конечно, поход Ивана IV Грозного на Казань. Местное предание вот что рассказывает о начале Ордатова. В 1552 году царь Иван Васильевич шел через эти места на Казань. Мордвины, жившие на реке Лемети, вызвались быть его проводниками. Три брата Ордатка, Кужиндей, Таторша провели царское войско через хорошо знакомые им леса. Затем на Леметь возвратились. Ордатка поселился на месте нынешнего Ордатова, братья его – на месте села Кужиндеево. С той поры Мордва охотно селилась вместе с царскими проводниками, и вскоре на этом месте выросла деревня. На своем пути по Ордатовской земле царское войско сделало несколько привалов, память о которых причудливо переплелась в народных преданиях. Жители села Умай считают, что название его произошло от остановки царских воинов, умаившихся в трудном переходе через лесные дебри. В селе Заречном вам покажут овраг Скородум. По преданию, здесь Иван IV, получив тревожное донесение, собрал скорую думу для совета о дальнейшем походе. По летописным же сведениям, войско Ивана IV на Ордатовской земле останавливалось трижды на реках Велесьме и Шелекше под Саконским городищем. Последний привал был самым длительным. В память о нем Ордатовская земская управа в 1910 году поставила в селе Саконы часовню. Ни об одном русском царе не сохранилось у ордатовцев столько доброй памяти, как об Иване IV. Он помнился им как царь-освободитель. Предки наши были вечно свободны, и приблаженные для нас памяти государя, царя всероссийского Ивана Грозного, нам пожалованы все угодья в пользу нашу за участие во взятии царства Казанского. После похода 1552 года мордовские земли были отданы царем в поместное владение русским князьям, боярам, татарским и мордовским мурзам и служивым людям. Известными землевладельцами были князья Адольф

Троевские, Волконские, Рамадановские, графы Блудовы, татарские мурзы Макшеевы и Торбидеевы. Название Ордатова деревни впервые встречается в арзамасских поместных актах за 1578 год. С конца XVI века и по 1779 год селение Ордатов было сначала деревней, затем удельным селом. Первая деревянная церковь знамения Пресвятой Богородицы была построена около 1610 года. В 1779-м по указу императрицы Екатерины II Ордатов становится уездным городом. В уезде насчитывалось 40 волостей. По количеству населения он занимал 4-е место, а по площади – 3-е в Нижегородской губернии. Территория уезда, просуществовавшего практически без изменений до начала XX века, значительно превосходила территорию нынешнего Ордатовского района. Она охватывала практически полностью теперешний Ордатовский, Выксунский районы, большую часть Кулебакского, Дивеевского и западную оконечность Арзамасского районов. В начале XX века в Ордатове появились купеческие торговые ряды, крахмальные заводы, мукомольные и маслобойные ветряные мельницы, большое количество кузниц. Построена женская и мужская гимназии, крестьянский поземельный банк, здание земской управы и перестроена городская больница. Главным занятием жителей уезда было земледелие. Возделывались лен, конопля, рожь, гречиха, картофель и репа. В 1923 году Ордатовский уезд был ликвидирован. Ордатовская волость территориально вошла в Арзамасский уезд. Через 6 лет был создан Ордатовский район. В историю Ордатовской земли вписаны имена великих государственных деятелей, крупных промышленников, известных российских литераторов. В свое время Ордатовский край посетили три царствующие особы – Иван Грозный, Екатерина II, Николай II. Проездом был Александр Сергеевич Пушкин, Меликов-Печерский. Имели земли и родовые усадьбы и заводы известные в России люди – князья Голицыны, Гагарины, Шаховские, Звенигородские, дворяне Чаадаевы, Карамзины, заводчики Баташовы, Демидовы. В селе Хрипунова была фамильная отчина Чаадаевых, родовое гнездо, где в раннем детстве жил известный философ, публицист и мыслитель Петр Яковлевич Чаадаев, близкий друг Пушкина. Известен своей литературной деятельностью ордатовский помещик князь Алексей Иванович Голицын, поэт и драматург. Николай Михайлович Карамзин, историограф, писатель, публицист, неоднократно приезжал в свое ордатовское поместье и подолгу там жил. Итак, мы перелистнули еще одну страничку истории нашего края.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Ее часто называют «уральским самоцветом» за удивительно чистый голос и особенный народный блеск ее таланта. Певица Татьяна Петрова действительно родилась на Урале 19 сентября 1957 года в поселке Буланаш Артемовского района Свердловской области в трудовой семье. Отец ее работал шахтером, мама – киномехаником. Вся семья любила петь, особенно когда по вечерам занималась каким-нибудь общим домашним делом. Песни предпочитались народные, мелодичные. Бабушка Таня часто ей говорила: «Не пой худой песни добрым людям». Возможно, эти слова и повлияли в будущем на выбор Татьяной певческой специальности –

Когда Татьяне Петровой исполнилось 15 лет, она набралась храбрости и приняла участие в конкурсном отборе в состав Государственного Уральского народного хора. Конкурс девушка прошла успешно и затем около 2 лет служила в этом коллективе. В 1974 году Татьяна отправилась в Москву, где, закончив музыкальную школу, получила серьезное музыкальное образование. Закончила последовательно отделение сольного народного пения Музучилища имени Ипполитова Иванова, Музыкальный педагогический институт имени Гнесиных, а затем при нем 2-годичную аспирантуру. Еще в процессе учебы Татьяна Петрова стала солисткой Москонцерта.

0: шиновала, коновала, овчинки пустовала, пуповичи, кузнецы, все монахи, чернецы. Да ребятушки молодцы.
1: Татьяна Петрова в своем творчестве отдает предпочтение старинным русским песням, романсам, произведениям на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Есенина. В 1979 году певица стала лауреатом Всероссийского конкурса народной музыки, завоевав вторую премию. В 1982 за сохранение песенных традиций и концертную деятельность она была удостоена премии Московского комсомола. В 1992 году Петровой было присвоено почетное звание «Заслуженной артистки России». В 1996 за бесценный вклад в русское песенное искусство и за сохранение традиций национальной культуры она была награждена орденом святого всехвального апостола Андрея Первозванного Русской Православной Церкви. И это далеко не полный список наград исполнительницы.

Жизнь и творчество Татьяны Петровой неразрывно связаны с верой и Русской Православной Церковью. В свое время ее, еще молодую певицу, напутствовал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Он сказал: «Не зовись артисткой, зовись народной певицей. Потому что ты не артистка, ты, когда поешь, каждый раз переживаешь. Ты должна не тешить, а утешать людей». Сама же связь с церковью, вероятно, была предопределена с детства певицы. Татьяна рассказывала: «В 6 лет я упала с деревенской печки в открытый подпол. Это было на пасхальной неделе. Бабушка говорила, что я 3 дня лежала без сознания, и меня повезли на лошади в Алапаевск, в единственный в округе Свято-Троицкий храм, и там окрестили. И я открыла глаза. Это было чудесное воскрешение. Я выздоровела».

Сейчас Татьяну Петрову нечасто можно видеть на телевизионных экранах. Но творческую деятельность певица не остановила, и на ее концертах по-прежнему собираются верные поклонники. Только начиная с 2000 года исполнительница выпустила 15 песенных альбомов. Много времени Татьяна Юрьевна отдает преподавательской работе в своей родной академии имени Гнесиных. Она доцент кафедры хорового и сольного народного пения. Татьяна Петрова также организатор многих благотворительных акций, которые в сложные времена помогли поддержать несколько российских монастырей.

Часто говорят, экран и сцена не лгут. Человека там видно практически насквозь. Татьяна Петрова никогда не пыталась выдавать себя за какого-то другого человека, прятаться за придуманный имидж. Она и по сей день, живя и работая в Москве, считает так. «Я чувствую помощь Божию в своем творчестве и сегодня. У меня есть такое ощущение, то есть теперь уже убеждение, что когда я в чем-то отхожу от своего пути, то Господь меня возвращает через мысли, дела, отношения ко мне людей. Он посылает мне людей и возвращает на путь служения, Ему подкрепляет меня».

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Жилище.
3: Действие большинства произведений русской классической литературы происходит в дворянских домах и имениях. Сразу же необходимо предостеречь читателя от идеализации дворянского быта, начиная с жилья. Мы склонны судить о барских домах по уцелевшим крупным особнякам, даже дворцам, затем превращенным в музеи, санатории, дома культуры, институты. Иллюзию, что в таких зданиях обычно и обитали русские помещики, поддерживают некоторые кино и телефильмы на исторические темы. Но знакомые нам бывшие барские дома, как правило, каменные, принадлежали богатым вельможам, имевшим возможность построить и отделать их со всевозможной роскошью, привлекая талантливых архитекторов и художников. Большинство же домов помещиков средней руки были бревенчатыми, не всегда даже оштукатуренными, небольших размеров, иные – с крепкую современную деревянную дачу, без особых удобств и затей. Тысячи таких домов были перестроены, разобраны на продажу или сгорели еще до революции или в пламени революции. К нашему времени бывших помещичьих домов средней руки остался ничтожный процент. В своих произведениях русские классики приводят множество правдивых описаний типичных среднепоместных и мелкопоместных имений. Надо только внимательно вчитаться. У Лаврецкого в «Дворянском гнезде» Тургенева ветхий господский домик с кривым крылечком. У помещика Маркелова в романе Тургенева «Новь»
1: собственно, и усадьбы не было никакой. Флигелек его стоял на юру, недалеко от рощи. Все казалось бедным, утлым и не то чтобы заброшенным или одичалым, а так-таки никогда не расцветшим, как плохо принявшееся деревцо.
3: Усадьба Чертопханова в «Записках охотника» состояла из четырех ветких срубов разной величины, а именно из флигеля, конюшни, сарая и бани. А вот рассказ того же Тургенева «Конец».
1: Дом Талаганова, маленький, приплюснутый, полусгнивший, похож был скорее на плохую крестьянскую избу, чем на жилище помещика.
3: И все это в середине XIX века, еще до крестьянской реформы 1861 года, то есть в то время, когда помещики оставались господствующим классом России и далеко еще не разорились и не обеднели в общей своей массе. Вспомним и Татьяну Ларину, которая называет свой дом «Наше бедное жилище». Впрочем, дело было вовсе не всегда в достатке хозяина-душевладельца. Причиной могли быть искаредность, некультурность, равнодушие к комфорту. Дом состоятельного Собакевича в «Мертвых душах» крепок, но неказист. Вроде тех, какие у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. У богатейшей Арины Петровны Головлевой в романе «Салтыкова-Щедрина»
1: «Печальная усадьба». На тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Дом был одноэтажный, словно придавленный и весь почерневший от времени и непогод.
3: Конечно, наряду с такими убогими усадьбами стояли пышные палаты Троекурова в Дубровском, дом старого князя Болконского под Смоленском в «Войне и мире», дом Ласунской в Рудине, который считался чуть ли не первым по всей губернии, огромный, каменный, сооруженный по рисункам Растрелли. Неплохи были, судя по всему, и дом Манилова, каменный в два этажа, редкость по тому времени. Почтенный замок во вкусе умной старины Евгения Онегина и некоторые другие. И все же, что касается предреформенных помещичьих имений дворян средней руки, доверимся описанию Салтыкова-Щедрина в пашихонской старине.
1: Дома почти у всех были одного типа – одноэтажные, продолговатые, на манер длинных комодов. В 6-7 комнатах такого четырехугольника с колеблющимися полами и нештукатуренными стенами ютилась дворянская семья, иногда очень многочисленная, с целым штатом дворовых людей, преимущественно девок, и с наезжавшими от времени до времени гостями. О парках и садах не было и помина. Сзади дома устраивался незатейливый огород. Ни о красоте, ни о комфорте и даже не о простоте тогда думали, а о том, чтобы иметь теплый угол и в нем достаточную степень сытости.
3: Это не значит, что в быте дворян и их крепостных не было большой разницы. Достаточно прочитать «Утро помещика» или соответствующие главы из «Воскресения» Льва Толстого, чтобы убедиться, в каких невероятных, нечеловеческих условиях жила как до, так и после реформы крестьянская семья. Скученная в полутемной, полухолодной, крытой соломой избе, готовой вот-вот развалиться и придавить жильцов. Зимой крестьяне разделяли жилище со своим скотом. Долгое время существовали так называемые курные избы. Из-за отсутствия трубы дым от печи, расстилаясь по избе, уходил только в двери и окна. Жилье русского крестьянина по существу мало менялось со времени Радищева.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень немного в нашей культуре памятников, которые становятся источниками для литературных произведений. Все мы помним памятник Пушкину, который стал предметом изображения в очень многих литературных произведениях. Ну, например, Маяковский вступает с ним в диалог в своем знаменитом стихотворении «Юбилейное». В булгаковском романе «Мастер и Маргарита» с ним полемизирует бездарный поэт. В одном из очень таких интересных романов Дмитрия Быкова «Кот Онегина» памятник также становится действующим лицом. Но мы будем говорить не об этом сегодня памятнике, а о другом. Памятники, с которым прочно соотносится Царское село. Это знаменитая царско-сельская статуя. Вот, казалось бы, Царское село ознаменовано тем, что с его историей связано огромное количество имен. Там жили и Жуковский, там бывал Гоголь, там прошло детство Гумилева, там Ахматова училась в гимназии, Иннокентий Анинский был директором вот этой знаменитой Царско-сельской гимназии, ну и, конечно же, Царско-сельский лицей. Вот то, что должно было бы, как кажется, стать визитной карточкой и таким обликом, образом этого замечательного культурного пространства. Мы помним, например, стихотворение Пушкина «Воспоминания в царском селе», где тоже вот эти памятники царского села упоминаются. Вот, в частности, для него очень важен памятник, посвященный Чесменской битве. Но не вот эти пафосные, не вот эти замечательные, обращенные к истории, русской истории, к русским победам памятники ассоциируются с царским селом, а та маленькая царско-сельская статуя, которую так стали называть после знаменитого пушкинского стихотворения. В 1830 году у него появляется миниатюра стихотворная,